0: Это Сергей Лукашевский,
1: главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: «2009 год. Американская больница. На операционном столе лежит Келли Дюбуа, 37-летняя мать двоих дошкольников. Врачи готовятся сделать ей трансфеноидальную резекцию опухоли гипофиза. Они зайдут к ней в нос, потом через решетчатую кость черепа дойдут до гипофиза и удалят оттуда маленькое образование. Нейрохирург обещал Келли, что эта операция избавит ее от многолетних проблем со здоровьем. Все началось за 6 лет до операции. С безобидной изжоги. Ей назначили эзомепразол, препарат, регулирующий кислотность желудка. Ничего необычного, это стандартный подход. Однако вскоре Келли начала быстро набирать вес. В худший момент по 4,5 кг.

0: килограмма в месяц. Потом прибавились обильное потоотделение, боли в теле, усталость, головные боли, отеки, боли в животе, тахикардия в покое и высокое давление. Она все время чувствовала себя ужасно, но все анализы были в пределах нормы. В какой-то момент ее отправили на МРТ и нашли крошечную опухоль гипофиза. И хотя врачи сомневались, что проблема была в ней, когда Келли стало хуже, они решили, что опухоль надо удалить. Очнувшись после операции, Келли поняла, что ее ад еще не закончился. Когда она попыталась присесть, спинномозговая жидкость, ликвор, хлынула из ее носа, и она испытала невыносимую боль. Как вспоминает Келли, хуже, чем при родах и почечных камнях. Ей пришлось провести в отделении интенсивной терапии неделю, прежде чем врачи отпустили ее домой. После операции Келли и вправду стало лучше. И около года она жила в ощущении, что напасть отступила. Но после этого симптомы вернулись, а вес вырос с 60 до 90 килограмм. Никакие лекарства не помогали, а к тому времени Келли принимала их уже очень много. Вокруг нее было два десятка врачей, которые уверяли ее, что все ее анализы в пределах нормы. Но ей было все хуже. Отчаявшись, она решила обратиться к самым продвинутым врачам и позвонила в знаменитую клинику Мэйо. Клиника Мэйо реально передовая. Она неоднократно завоевывала первое место в рейтинге американских больниц. У нее есть не только самые амбициозные и хорошо обученные врачи, но и мощнейшая лаборатория, в которой выполняют самые новые и пока редкие тесты. Увидев количество принимаемых Келли лекарств, начиная с того самого изомепразола, врачи клиники заподозрили неладное и провели ей фармакогенетическое тестирование. Этот совсем новый анализ, он в практике только с 2005 года, помогает выявить мутации, которые могут влиять на то, как организм перерабатывает лекарства. То есть, посмотрев на отдельные гены, врач может сказать, что именно этому пациенту конкретно это лекарство не подходит. У Келли обнаружили 6 мутаций. И это много. Редко у кого находят больше 4-5. Из-за них ее организм перерабатывал препараты либо слишком быстро, либо слишком медленно, либо вообще не мог с ними справиться. Дальнейшее обследование показало, что опухоль гипофиза вряд ли могла как-то влиять на симптомы Келли. То есть операции, а значит ее осложнения, можно было избежать. В итоге врачи отменили Келли все препараты, которые ей не подходят. Сегодня ей 51, и она уже почти восстановилась. А целое десятилетие с 30 до 40 лет Келли помнит как страшный сон. А еще 20 лет назад, когда такого анализа не было в принципе, Келли неизбежно умерла бы от последствий своего лечения. Спасло ее то, что прямо в то время, пока развивалась ее болезнь, лабораторная наука сделала очередной существенный шаг вперед. Привет, меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут реки крови и море мочи, диагностика по насекомым и овце, измерение горных пиков, всемирно известная и всеми забытая матула и токсины, вызывающие шизофрению. Я расскажу, как человечество додумалось, что по телесным выделениям можно диагностировать болезни. Это история лабораторной диагностики. И написал ее я, а отредактировала Лена Чеснокова. Но сначала партнерская рубрика. Зимой состояние кожи может ухудшаться из-за погоды и разницы температур на улице и в помещениях. Обеспечить дополнительное питание и уход за кожей в это время помогут продукты из серии Skin Food от нашего партнера марки Веледа. Многофункциональный крем Skin Food выпускается с 1926 года, и все это время его формула не менялась. Это базовый крем, который хорошо всегда иметь под рукой. На основе его рецептуры были разработаны другие питательные средства – молочко, крем-баттер и бальзам для губ. Их легко узнать по упаковкам зеленого цвета. Состав средств полностью натуральный, как и все у Веледа. Это подтверждает международный сертификат NATRU. Многие лекарственные травы для этой серии выращиваются в собственном саду бренда. Приобрести средства этой серии и другую косметику Веледа можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. А по промокоду «Почему» вы получите скидку 40% на весь ассортимент Веледы при покупке через приложение или на сайте. Современная лаборатория – вершина всех научных достижений. Судите сами. Из физики пригодилась оптика, речь о микроскопах и фотометрии, и механика жидкости, изучение плотности, вязкости и прочих характеристик. Химия пригодилась почти целиком. Из математики позаимствовали статистику. Из кибернетики – информационные системы и логистику. Биология подарила нам знания об устройстве живой клетки и тканей, а еще о работе иммунной системы и о ее противниках – микробах. Ну а новые технологии по мере развития не только делали анализы точнее, дешевле и проще, но иногда определяли развитие науки. медицине есть расхожий показатель – 70%. Считается, что именно столько диагнозов ставят на основании или под влиянием лабораторных исследований. 4 из 5 клинических протоколов – это такие заранее прописанные алгоритмы рекомендаций по диагностике и лечению – требуют проведения лабораторных тестов. По большому счету, современной медицины просто не было бы без анализов. При этом лабораторные специалисты зачастую остаются в тени. Они просто не пересекаются с пациентами. Когда вы получаете результаты анализов, вы видите перед собой бланк с множеством показателей. Их называют аналитами. Калий, креатинин, глюкоза – все это аналиты. В одни анализы входит много аналитов, а в другие, например, в обследование щитовидной железы, всего пара. Но они не всегда были такими. То, что сегодня входит в один бланк, изобреталось столетиями. Так как же люди додумались до того, что если изучить телесную жидкость пациента, можно узнать многое о состоянии его здоровья? Переместимся на 5000 лет назад в древнюю Месопотамию. Человеку не здоровится, и он мочится на светлые камни. Другой человек внимательно смотрит на получившуюся лужу и задумчиво говорит: «Вижу облака, а также клубок нитей». После этого он берет больного под руку, ведет в дом, ощупывает ему живот, слушает дыхание и сердце и качает головой. Какой диагноз поставил лекарь и сможет ли он помочь бедолаге, мы не знаем. Но мы точно знаем, что древние месопотамцы использовали для описания мочи метафоры. Например, с облаками и нитками. Вероятно, в этом случае речь шла о мутной моче с осадком в виде хлопьев. Забавно, что описание разных свойств мочи стало одним из первых знаний, записанных на Земле. Древние шумеры с помощью клинышков на своих глиняных планшетах описали мочу светлую и темную, мутную и с осадком, а еще кровь в моче. Но такая высокотехнологичная медицина доставалась только богачам и знати. Бедняки в древнем Вавилоне довольствовались диагностикой по овце. Ее убивали перед статуей божества, после чего вскрывали и внимательно рассматривали печень. По состоянию органа делали прогноз о выздоровлении. В древнем Египте спустя 1500 лет уже не только наблюдали за мочой, но и придумали проводить разнообразные тесты. Вот древнеегипетский тест на беременность. Женщина мочилась на зерна пшеницы. Если зерна прорастали, будущих родителей можно было поздравить. По характеру интенсивности пророста прогнозировали пол будущего ребенка. Больше того, египетские врачи додумались о прообразе нынешних нагрузочных проб. Женщина пила смесь арбузного сока с молоком матери, родившей сына. Если питье вызывало тошноту, это подтверждало беременность. А если только вздутие живота и отрыжку, то врачи сомневались, что женщина вообще фертильна. Мужскую мочу египтяне тоже анализировали. Пациента просили пописать на землю. И если на лужицу набегали насекомые, он получал диагноз фурункулез. Кстати, вы могли заметить, до чего античные врачи не додумались. Писать в баночку. Мочу изучали по струе и лужице. Но до баночки мы еще дойдем. Многие из представлений древности поддержал и популяризовал Гиппократ со своей теорией гуморов. Вы помните, в теле человека содержится 4 жидкости, а все болезни вызваны их дисбалансом. Одна из этих жидкостей – кровь. И Гиппократ предположил, кстати, попав в точку, что моча – это отфильтрованная кровь. Сегодня мы знаем, что функцию фильтра выполняют почки. Еще он обнаружил, что пузырьки в моче часто говорят о хронической болезни почек, а осадок увеличивается при ухудшении лихорадки. Короче, Гиппократ всячески топил за анализ мочи, который тогда делали на вид, запах и даже вкус. А еще греки придумывали новые диагностические пробы. Например, мокроту смешивали с горячими углями. Если появлялся определенный запах, врачи печально качали головой и давали плохой прогноз. И в этом был смысл. Жженая мокрота по-другому пахнет, если в ней есть ткань легких или бронхов. Спустя 500 лет древнеримский врач Гален доказал, что кровь течет по сосудам, и обнаружил, что она по-разному сворачивается и дает разный осадок у здоровых и больных людей. Потом это обнаруживали и забывали в 18 и 19 веках, пока в 1918 году шведский гематолог Робин Фореус не открыл это окончательно и не превратил в анализ на скорость оседания эритроцитов – СОЭ. Правда, спустя всего 100 лет этот некогда полезный анализ полностью утратил свое значение. Сегодня его заменили значительно более точные индикаторы воспаления, например, цереактивный белок или прокальцитонин. На Галене развитие западной медицины забуксовало больше, чем на тысячелетие. Поэтому то, как они с Гиппократом, два главных медицинских авторитета, ценили анализ мочи, определило главный лабораторный метод, который будет страшно популярен до конца Средневековья. Начался расцвет уроскопии – визуального анализа собранной мочи. Моча идеально подходила под античные представления о болезнях, как о дисбалансе гуморов. Как еще понять что-то о жидкостях тела, если не по жидкости, которая выходит из него в таком количестве? Кроме того, мочу получить проще простого. Но если Гиппократ с Галеном понимали, что по уроскопии мы можем делать выводы не больше, чем о болезнях почек и мочевыводящих путей, то со временем врачи стали использовать этот анализ для диагностики всего тела. Появилась даже первая телемедицина – дистанционная диагностика по моче, когда больной отправлял врачу анализ с гонцом. Короче, уроскопия породила огромное поле для злоупотреблений и шарлатанства. Но были те, кто этому противостоял. Например, вот что Исаак Иудей, врач Карла Великого и его посол на Святую Землю, писал в конце IX века. «Мочу следует изучать только в отношении печени и мочевыводящих путей. Но в наше время полно дураков, которые пророчествуют по моче, даже не видя пациента, и определяют, чем он болеет, умрет ли он и другие глупости». В XI веке в Салерно возникла медицинская школа, быстро завоевавшая славу лучшей в мире. Ее члены полагали, в частности, что моча дает даже больше информации о пациенте, чем его пульс. Салернцы оставили много письменных трудов, и самым значимым стала работа Жиля де Корбея «Песни о показателях мочи». Благодаря стихотворной форме эти песни легко запоминались и быстро распространялись среди врачей. А еще Салернская школа известна своими дамами – четырьмя женщинами-врачами, что необычно для Средневековья. Одна из них, Ребекка де Гуарна, также написала трактат о моче. Именно салернцы изобрели специальный сосуд для уроскопии, который назывался матула. Вообще-то матула была просто плоской стеклянной фляжкой, которой было удобно смотреть на просвет. Но в какой-то момент средневековые врачи стали соотносить разные ее сегменты с частями тела. Например, считалось, что участок, примыкавший к горлышку, отвечал за голову пациента, дно – за ноги, ну и так далее. А еще доктора рисовали разноцветные таблицы, описывающие вид мочи при разных болезнях и беременности. Рисунки и подписи в этих таблицах располагались по кругу, из-за чего они получили название мочевых колес. Загуглите, как они выглядели. Это очень красиво и чем-то отдаленно напоминает современный тест полоски для анализа мочи. В общем, матула была у каждого средневекового доктора, и в какой-то момент она даже считалась главным символом медицины. Если какой-то художник рисовал врача, то на картине тот непременно смотрел матулу на просвет. Закат уроскопии начался вместе с эпохой Возрождения. Практику начали критиковать как врачи, так и творческая интеллигенция. Шекспир высмеивал уроскопию как минимум в 5 своих пьесах. Серьезные доктора стали открещиваться от нее. Правда, вдали от столицы профессиональных обществ уроскопию практиковали до начала XIX века. На излете эта практика выродилась в новое мракобесие – уромантию, то есть гадание по моче. Интересно, что в то же время история уроскопии получила и новое научное продолжение благодаря одному геодезисту. Но об этом позже. Тем временем в медицине начался собственный ренессанс. Появление новых переводов античных текстов, развитие печатного дела, возможность вскрывать и исследовать мертвые тела привели к первому за 13 веков научному перевороту. Важнейшим событием медицинского ренессанса стал микроскоп, который изобрели в конце 16 века. Уже через несколько десятилетий в него додумались смотреть на кровь. А потом с его помощью английский ученый Роберт Гук описал живую клетку, а итальянский биолог и врач Марчелло Мальпиги изобрел гистологию – науку о тканях тела. А во второй половине 17 века торговец тканями Антони ван Левенгук сконструировал новый микроскоп, который давал аж 300-кратное увеличение. Левенгуку он нужен был, чтобы выявлять дефекты тканей, но любопытство взяло свое, и он стал изучать под линзами все подряд, включая материал человеческого тела. Он первым увидел и описал эритроциты, мышечные волокна, волосы, ногти, дрожжевые грибы, простейшие и, как предполагается, даже бактерии. Кроме того, он описал открытые чуть раньше сперматозоиды. После этого, правда, ему пришлось объясняться с обществом, что семя было получено не путем греховного рукоблудия, а как побочный продукт секса с законной женой. А в 18 веке француз Антуан Лоран Лавуазье изобрел химическую науку, как мы понимаем ее сегодня. Он создал первую научную классификацию химических веществ, открыл состав воды и воздуха, сформулировал теорию горения и сделал еще много важных открытий. А его современники нашли и описали новые элементы и органические вещества, а еще изучали белки и их состав. Именно тогда белок получает название протеин – первенствующий. То есть ученые поняли, что именно белок – химическая основа жизни. Кроме того, медики научились определять мочевину и холестерин в биологических жидкостях. В будущем эти показатели очень пригодятся врачам для диагностики болезней почек, печени и сосудов. Правда, в 18 веке это были скорее единичные опыты, чем врачебная практика. В том же столетии возник химический метод диагностики диабета. Еще до нашей эры древнеиндийские медики диагностировали болезнь, пробуя мочу на вкус и оценивая ее сладость. Вторым древним способом было оставить мочу на открытом воздухе и подождать, заинтересует ли она мух и муравьев. Но развитие химии и физики подарило новый метод – точную оценку плотности жидкости. Медики заметили, чем моча слаще, тем она плотнее. Дальше англичанин Мэтью Добсон доказал, что сладость мочи и крови при диабете обусловлена глюкозой. А шотландец Фрэнсис Холм придумал, как определить ее наличие в моче с помощью реакции брожения. По сути, Холм делал из мочи шампанское. Прогресс научных методов вытеснил уроскопию на периферию медицины. Но в середине 18 века возник метод, который прямо ей наследует, и без которого была бы невозможна современная лаборатория. Изобрел его французский ученый Пьер Буге. Если вы любите подкасты, это имя может быть вам знакомо. В подкасте «Геодезия и отвага» подробно рассказывается про две экспедиции, которые отправила Французская академия наук, чтобы определить форму Земли. Незадолго до этого Буге написал труд, в котором вывел, что Земля — это, скорее всего, сфероид, то есть шар, сплюснутый с полюсов. Оппоненты спорили и говорили, что наша планета скорее веретено, то есть вытянута от полюса к полюсу. Чтобы разрешить спор, было решено измерить длину 1 градуса меридиана у полюса и на экваторе. Одну экспедицию отправили в Лапландию, другую — в Перу. Первая отстрелялась быстро, а вот вторая, которой руководили Буге и его коллега по Академии Шарль-Мари де Лакандамин, провела в джунглях много лет и пережила множество приключений, о которых как раз рассказывают в подкасте. В итоге ученые выяснили, что длина 1 градуса на экваторе 110,6 километра, а у полюса 111,9, что подтвердило правоту Буге. Земля — сфероид. Занятия Буге геодезией имели побочный эффект. Он рассчитал величину рассеяния света воздухом. Дело в том, что в космосе лучи света идут беспрепятственно, но, входя в атмосферу, рассеиваются. По изменениям видимости далекого горного пика в разную погоду, Буге смог определить степень этого рассеяния. В результате родилась фотометрия — наука, позволяющая узнавать свойства вещества по тому, как оно пропускает свет. Иными словами, Буге подвел теоретическую расчетную базу под старую добрую уроскопию, и теперь делать выводы можно было математически, а не на глаз. Фотометрия и ее разновидности до сих пор применяют в лабораториях. Среди таких разновидностей — калориметрия, которая позволяет выявлять содержание веществ в растворах по их цвету. Работает это так. Лаборант берет материал, например, мочу. Дальше добавляет в него какой-нибудь реагент при определенной температуре. В итоге получается раствор, окрашенный или нет. Потом он ставит раствор в калориметр и сравнивает его с цветом стандартного раствора, после чего делает выводы. Фотометрия легла в основу многих биохимических анализов. А базовый агрегат сегодняшней лаборатории — автоматический гемоанализатор. Именно по рассеянию пучка света в препарате крови определяет, сколько в ней эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Но подробнее про калориметрию я расскажу позже. А пока перенесемся в золотой век науки. 19-й. Уже в начале века Иван Сеченов, стажируясь в немецкой лаборатории, сумел достаточно точно установить концентрацию газа в крови. В плазме крови растворены азот и кислород, а еще кислород и углекислый газ переносят эритроциты. И Сеченов впервые смог их подсчитать. Сегодня анализ на газы крови — стандарт экстренной медицины. По нему определяют потребность в дополнительном кислороде или искусственной вентиляции легких. А около 1830 года произошло то, что изменило всю историю науки. Английский оптик Джозеф Листер создал микроскоп с ахроматическими линзами. В более старых устройствах все объекты были окружены как бы радужными кольцами. Такая врожденная проблема классических линз. Это очень плохо сказывалось на резкости изображения. Представьте эволюцию качества изображения от видеокассеты, которую смотрят на старом ламповом телевизоре, до HD-ролика на ЖК-мониторе. Примерно это сделал Листер с микроскопией. Сам он, воспользовавшись своим революционным прибором, смог рассмотреть двояко вогнутую форму эритроцита. Появление ахроматического микроскопа дало мощный толчок к развитию всех связанных с микромиром наук. Когда Листер его изобрел, у одного основателя микробной теории, Луи Пастер, еще даже не появились прыщи, а мать второго, Роберта Коха, только вошла в половозрелый возраст. Но совсем скоро, именно благодаря новому микроскопу, Кох и Пастер откроют множество микробов и научатся профилактировать и лечить инфекции. О том, как они это сделали, мы подробно рассказывали в эпизоде «Мелочи жизни», как мы узнали, что микробы убивают. Еще одного героя этого выпуска и человека, без которого был бы немыслим современный общий анализ крови, вы тоже уже знаете. Это Пауль Эрлих. Тот самый, что изобрел сальварсан, первое эффективное лекарство от сифилиса, про которое у нас был отдельный эпизод. Эрлих родился в Пруссии в семье богатого главы еврейской общины. Его дядя, Карл Вайгер, был известным патологом и владельцем одного из первых в мире микротомов. Так называют аппараты для тонкой нарезки биологических тканей. А еще он был одним из первых, кто стал окрашивать материал перед тем, как смотреть на него в микроскоп. Дело в том, что бактерии, те самые, которые так ярко выглядят на разных картинках, на самом деле прозрачные. Мы их видим подкрашенными, и их цвет не случайен. Разные бактерии окрашиваются разными веществами, и по цвету окраски мы можем немало сказать о бактерии. Например, если вы когда-нибудь читали инструкцию к антибиотикам, вы видели там фразу типа «эффективен против грамположительной и грамотрицательной микрофлоры». Эти бактерии как раз отличаются по окраске, которую придумал Ганс Христиан Грам, датский современник Эрлиха. Грамположительные бактерии окрашиваются синим, грамотрицательные — красным. Они еще много чем отличаются, например, чувствительностью к антибиотикам, поэтому окраска по грамму очень полезна. Эрлих продолжил дело своего дяди. После обучения в школе и 4 университетах он написал потрясающую диссертацию по окрашиванию клеток крови. В ней Эрлих впервые описал тучные клетки. Это человеческие иммунные клетки, содержащие гранулы с активными веществами, которые участвуют в развитии аллергических реакций. Блокировка выброса этих веществ, так называемая стабилизация тучных клеток, это один из механизмов действия современных противоаллергических средств. Свои исследования Эрлих продолжил в лаборатории клиники Шарите в Берлине. Здесь он научился различать лейкоциты по окраске, разделив их на лимфоциты и гранулоциты. Дело в том, что, как и в случае с бактериями, лейкоциты, которые выглядят по-разному, выполняют разные функции. Например, у гранулоцитов, которые отвечают за клеточный иммунитет, внутри окрашиваются гранулы, похожие на те, что в тучных клетках. По окраске гранул различают нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. А в лимфоцитах, которые отвечают за выработку антител, гранул нет. Поскольку сегодня мы знаем функцию всех этих клеток, мы можем понять, в чем проблема, если каких-то из них станет больше или меньше. В общем, Эрлих был человеком, открывшим лейкоцитарную формулу. Сегодня она составляет существенную часть общего анализа крови. Лейкоцитарная формула очень ценна для диагностики лейкозов и острых инфекций. Это первый индикатор благополучия иммунной системы. Правда, сегодня некоторые врачи переоценивают ее значение при определении природы инфекции. По ней невозможно отличить вирусную инфекцию от бактериальной, но этот метод так прост, дешев и нагляден, что в результате из-за него часто необоснованно назначают антибиотики. На лейкоцитах Эрлих не остановился. Изучая эритроциты, клетки в норме, не имеющие ядра, он вдруг обнаружил эритроциты с ядрами. Эрлих догадался, что это незрелая форма клетки, а при созревании она теряет ядро. Поднимаясь по цепочке клеток от зрелых, которые плавают в кровотоке, к юным, которые в крови обычно не встречаются, Эрлих разработал первую теорию кроветворения. Он решил, что лимфоциты происходят из лимфоидной ткани, а все остальные клетки — из костного мозга, таким образом разделив кроветворение на лимфоидное и миелоидное. За прошедшие с тех пор 1,5 века теория кроветворения эволюционировала, но многие элементы в ней не менялись со времен Эрлиха. По сути, Эрлих открыл путь к диагностике лейкозов, ведь их основной лабораторный признак — появление в кровотоке большого количества незрелых клеток. Работая в Шарите, Эрлих разработал и новый анализ мочи, по которому можно было отличать разные виды тифа от простой диареи. Он понял, что возбудителя можно выявить по интенсивности окраски мочи специальным веществом. Если раствор получается темно-красным, у пациента, вероятно, брюшной тиф. А если розовым, то это просто более легкая диарея. Это вещество, кстати, называется реагентом Эрлиха и применяется в анализах до сих пор. После Шарите Эрлих отправился работать к Коху, изучать бактерии и иммунитет. Тут-то мы его и оставим. А сами вернемся к лабораторному делу. В 19 веке оно переживает не только научные, но и организационные изменения. Появляются госпитали, уже напоминающие современные. При них возникают первые клинические лаборатории в Великобритании, Франции и России.
1: Раньше все-таки лабораторная диагностика была сосредоточена в каждой клинике.
0: Это Александр Островский, нейрореаниматолог, и основатель лаборатории инвитро и еще нескольких успешных медицинских стартапов.
1: Сначала врач смотрел все своими глазами, так сказать, пробовал условно мочу на вкус, дальше, так сказать, это все развивалось, дальше, так сказать, появились лабораторные образования, которые мы их представляем себе как тоже небольшие лаборатории без машинерии, где врач руками капал, там, смотрел и, так сказать, что-то дальше появляется, более крупное объединение.
0: То есть в первых лабораториях за микроскопами и пробирками сидели практикующие врачи. Они проводили тесты в свободное от работы с пациентами время. Лабораторного дела как отдельной медицинской профессии еще долгое время не существовало, а уж тем более не было специализации внутри этой сферы. Все это будет оформляться в течение следующего, 20 века, благодаря медицинской революции, произошедшей там, где в то время никто не ждал. В Америке. В 19 веке медицина в США была, мягко говоря, отсталой. Всего за 2 года до начала века первый президент страны Джордж Вашингтон умер от многочисленных кровопусканий. В старых методах лечения врачи уже разочаровались, а новые пока не появились. Поэтому в стране царил медицинский хаос и апатия. В 1835 году один знаменитый гарвардский врач публично заявил, что, цитирую, «Число смертей и несчастий в мире уменьшилось бы, предоставь мы все болезни их естественному течению». В американские мединституты мог поступить любой, у кого были деньги. Курс обучения состоял из 2 лекционных семестров, а диплом доктора медицины в Гарварде в 1870 году можно было получить, даже завалив 4 из 9 экзаменов. Неудивительно, что ко второй половине 19 века общество в Америке тотально утратило доверие к врачам. Все это радикально отличалось от Европы, где звания и дипломы получали куда строже, а наука развивалась с первой космической скоростью. Но в США стали появляться энтузиасты, которые уезжали учиться в Европу, а возвратившись, совершили революцию. Так, в 1893 году в Балтиморе открылась медицинская школа университета имени мецената Джонса Хопкинса. Это был вуз европейского типа. И в итоге его выпускники позволили США за 20 лет догнать Европу по уровню знаний и технологий. Одним из основателей этой медицинской школы стал великий канадский врач сэр Уильям Ослер. Его именем названы 11 разных терминов в медицине, от симптомов и болезней до проб и видов гельминтов. Ослер организовал в госпитале Джонса Хопкинса первые клинические лаборатории в Америке. А еще он написал классический учебник по медицине. Он стал главной медицинской книгой в мире на последующие полвека. И в каждом новом издании были новые лабораторные тесты. Ослер и его коллеги открыли эру доминирования американской медицины в мире. Любопытно, что один из главных героев этой эры был родом вовсе не из Америки. Это был швед по имени Отто Фоллин. 1867 год. Александр II продает Аляску Америке. А в Швеции, в деревушке Оседа, рождается будущий первый клинический биохимик США, как его назовет биограф. В его родне были и министры, и окружной судья, но больше всех Отто вдохновляла его мать Ева. Она родила 13 детей, из которых 5 умерли младенцами, а 3 в подростковом возрасте. Так как ее муж, отец Отто, не очень хорошо справлялся со своим дубильным бизнесом, ей пришлось пойти работать медсестрой. Со временем она получила лицензию акушерки, и в итоге именно заработки Евы удерживали семью на плаву. Отто запомнил мать как предприимчивую женщину со здравой жизненной философией. Похожими словами можно описать его самого. Ради лучшей жизни несколько братьев и тетя Фоллина перебрались за океан, в Миннесоту, и поселились там в лесопильном городке Стилуотер. Если вы смотрели сериал «Фарго», то неплохо представляете себе, как выглядел небольшой городок в Миннесоте в 19 веке. Когда Отто было 15, брат купил ему билет в Америку, и он тоже переехал в Стилуотер. Чтобы отдать долг за билет, он брался за самую разную работу. В основном батрачил на сборе урожая или работал на лесосплаве. Но при этом Отто всегда мечтал получить хорошее образование, поэтому параллельно с подработками ходил в сельскую школу. Закончил он ее с опережением в 2 года, несмотря на то, что поначалу совсем не знал английский. Позже его брат рассказывал, что даже когда Отто пилил дрова, перед ним лежала открытая книга. После школы, университета и аспирантуры Отто поехал в родную Швецию, а потом в Германию, чтобы изучать биохимию — новую науку, которая изучала химические процессы в живых организмах, например, обмен веществ. В Германии он совершенно влюбился в обмен белков. То есть его главным научным интересом стало узнать, как организм перерабатывает, создает и утилизирует белки. Там же произошел примечательный эпизод. Побывав на экскурсии на пивоварне, Фоллин узнал, что в производстве применяется калориметрия. Помните, это такая разновидность фотометрии, которую изобрел Пьер Буге. Именно из пивоварни калориметрия попала в лабораторию, и принес ее туда Фолин. Когда Отто достаточно напитался европейским духом науки и зарядился новыми идеями, он вернулся в Америку. Там он женился, получил степень доктора наук и место доцента в университете. Правда, оттуда Отто быстро сбежал, прихватив своего самого толкового студента. Сбежали они ради более интересной работы в психиатрической клинике МакГилл. Фолина позвали туда оборудовать и возглавить лабораторию. Незадолго до этого, в поисках нового предмета для изучения, любопытный Отто вычитал во французских журналах, что в моче психиатрических больных вроде бы нашли какие-то токсические вещества. Эта идея его так захватила, что он решил самостоятельно найти эти токсины. Для этого он собирал мочу у здоровых людей и пациентов клиники, исследовал ее состав и вводил ее кроликам. В те времена это был самый гуманный способ проверить токсичность. Никакой особенной токсичности у мочи психиатрических больных не обнаружилось. Зато в поисках несуществующих аномалий Фолин обнаружил кое-что другое – нормальные паттерны. То есть он обнаружил закономерности в том, как состав мочи меняется, например, после еды. Кстати говоря, именно из-за изменчивости состава мочи в течение дня для современного биохимического анализа собирают суточную мочу, а из нее уже берут усредненный образец. Фолин понял, что состав мочи отражает состояние обмена веществ в организме и поставил себе задачу найти, измерить и установить, каково содержание разных компонентов мочи у здорового человека. Так он разработал методы определения аммиака, мочевины, мочевой кислоты, креатинина и многих других веществ. По большей части это как раз были продукты обмена белков, то есть отходы их переработки. Эти показатели важны для определения состояния почек и печени, главных участников обмена белков. Именно чтобы определить креатинин, Фолин впервые применил калориметр, посылая привет немецким пивоварам. После исследований в психиатрической клинике Фолин до конца жизни проработал в Гарварде на должности профессора. Он изобрел еще несколько мочевых тестов, реагент для выявления адреналина, а еще совместно со своим студентом по фамилии Ву разработал и выпустил руководство по систематическому анализу крови, в которое входило определение сахара, разных фракций азота, креатинина и хлоридов. Фактически один Фолин заполнил аналитами половину современных бланков на биохимические анализы крови и мочи. Коллеги и студенты вспоминали Фолина как самого открытого и активного преподавателя и настоящего фаната биохимии. Он старался заинтересовать ей буквально каждого, кто по каким-то причинам заглядывал в его лабораторию. А еще вдохновил на открытие нескольких будущих Нобелевских лауреатов и множество будущих профессоров. На портрете, который с Фолина написали в Гарварде в честь 30-летия его профессорства, он изображен с калориметром, правнуком средневековой матулы. К сожалению, до презентации картины ученый не дожил несколько дней. Он умер от осложнений урологической операции. С начала 20 века использование точных измерений стало стандартом диагностики. Еще недавно анализы определяли почти на глаз, никаких стандартов не было, но теперь ученые стали определять нормы. Так появились таблицы веса и роста, IQ-тесты, стандартизированная проверка зрения и много другое. А еще в бланках добавилось много новых аналитов. Прогресс физики и химии, который случился в начале века, привел к появлению новых крупных областей лабораторной диагностики. Например, появилась масс-спектрометрия — метод, позволяющий узнать, из чего состоит вещество. Астрономы используют его, чтобы узнать состав звезд и планет, а врачи — чтобы узнать причину отравления или выявлять врожденное нарушение обмена веществ. А в 1930-е произошла третья революция в микроскопии после Левенгука и Листера. Ученые изобрели электронный микроскоп, который позволил разглядеть вирусы и отдельные молекулы. Началась эра молекулярной биологии и генетики. Один из ее хайлайтов — возникновение в конце 20 века нового прорывного анализа — полимеразной цепной реакции, или ПЦР. Кстати, фармакогенетический анализ, который спас Келли в начале эпизода, тоже делается методом ПЦР. К ПЦР я еще вернусь, а пока давайте посмотрим, что 20 век привнес в организацию лабораторий. Во-первых, в медвузах появляется специальность «лабораторная диагностика». Правда, сейчас она разделилась на две подспециальности — клиническая лабораторная диагностика и лабораторное дело.
1: Это клиническая лабораторная диагностика. Это там, где возникает вопрос, а зачем делать анализы и какие делать анализы конкретному пациенту. Там есть разделение на две: стратегическая задача, зачем делать, да, и что делать. Не надо делать все вместе, не надо делать 10 тысяч анализов, а надо сделать вот это под конкретную клиническую задачу.
0: Это снова основатель инвитро Александр Островский.
1: И вторая задача – как, какими методами, на каком оборудовании, как это работает, какие аналиты существуют, как их создавать и так далее, и так далее, и так далее.
0: Как – это как раз лабораторное дело. Им занимаются лабораторные специалисты. А клинической лабораторной диагностикой, то есть определением показаний к исследованиям и интерпретацией результатов, занимаются все врачи, которые направляют пациентов на анализы. И тут им очень помогает изобретенная в 20 веке доказательная медицина. Мы рассказывали о ней в последнем эпизоде первого сезона. С помощью ее методов мы можем определить, какую ценность и какие риски несет определенный анализ в определенной ситуации. Например, я, как педиатр, понимаю, что брать общий анализ крови в первый день простуды у ребенка несет больше риска, чем пользы. Выраженная воспалительная реакция, которую мы можем увидеть по уже знакомой вам лейкоцитарной формуле, может запутать врача. Он может решить, и это не редкость, что это бактериальная инфекция, и ошибочно назначить антибиотик. А если взять тот же анализ на 4-5 день болезни, он принесет больше пользы. Так вот, принятие решения делать или не делать этот анализ, когда и при каких условиях, это и есть клиническая лабораторная диагностика. Наконец, в 20 веке вслед за американской просыпается российская, а точнее советская медицина. Дореволюционный терапевт Семен Зимницкий и советский врач Александр Нечипаренко предлагают свои анализы мочи. Зимницкий придумал собирать суточную мочу и определять количество и удельную плотность каждой порции. По соотношению количества дневной и ночной мочи, а еще по сравнению плотности мочи с плотностью крови, определяли вероятность разных почечных заболеваний. Нечипаренко придумал простой способ подсчета количества лейкоцитов и эритроцитов в моче. Их повышение тоже говорит о разных болезнях почек. Сейчас в мире принято оценивать количество клеток в поле зрения микроскопа, а Нечипаренко оценивал количество клеток в 1 мл мочи. Он считал, что это показывает уровень поражения мочевой системы. То, что сегодня можно узнать по УЗИ. В общем, в свое время эти анализы были очень полезны, но теперь устарели. Современный общий анализ мочи дает намного больше информации.
1: Отношение к Нечипаренко и Зимницкому, ну, у меня очень-очень-очень позитивное. Может быть, не сейчас, но в свое время то, что они сделали, это было очень-очень значимо и важно, очень простой метод, четко дающий хотя бы ориентировочное понимание о том, что происходит с человеком, что происходит у него с почками. Это ну, было просто и не требовало никакой аналитической машинерии. Так сказать, это практически на глаз-то можно было все делать. Но в свое время это сыграло свою ну, очень значимую роль. Просто сейчас аналитические методы, так сказать, машина анализаторами, они, так сказать, вытесняют это все, но когда ничего под рукой нет, я думаю, что это играет очень значимую роль.
0: Лабораторное дело в Советском Союзе страдало от тех же проблем, что и вся остальная наука.
1: Страна была закрытая достаточно до определенного времени, и она развивалась немножко изолированно. В принципе, работать в изолированном, в отдельно взятой стране достаточно сложно, но вот такая закрытая система не позволяет перенимать, очень сложно перенимать какие-то научные достижения, внедрять их и, так сказать, и пользоваться плодами научной мысли всего мира.
0: Но кое-что все же проникало через железный занавес. И тут пора рассказать, как СССР стал мировым лидером по применению ПЦР. Правда, изобрели анализ не в Союзе, а в капиталистической Америке.
1: Нельзя пройти мимо человека, который изобрел полимеразную цепную реакцию. В 83-м году Керри Мюллис, да, американский ученый, получивший за это Нобелевскую премию.
0: По официальной версии, озарение пришло к американскому химику и писателю-фантасту Керри Мюллису за рулем, когда он ехал ночью домой. А сам он рассказывал, что озарение случилось после приема ЛСД, о котором мы рассказывали в этом сезоне. Не исключено, что обе версии верны. Но вообще история ПЦР — это такая очень частая для науки история озарения, которому предшествует многолетний труд многих людей. После того, как в 50-е открыли, что молекула ДНК устроена как длинная спираль, состоящая из двух цепочек, она стала самым модным предметом изучения. В частности, ученые научились создавать кусочки ДНК, которые могли присоединиться только к определенному месту длинной молекулы. Назовем эти кусочки ДНК-ищейками. Другие ученые изучали бактерии и выделяли у них специальные ферменты, которые умеют разъединять, резать и заново собирать ДНК. В частности, фермент ДНК-полимераза, от нее получило свое название ПЦР, умело собирать ДНК из плавающих вокруг нуклеотидов. Нуклеотиды — это такие кирпичики, из которых состоит ДНК. Обычно ДНК синтезируется в ядре клетки, и нуклеотиды плавают там. Ученые же добавляли раствор с нуклеотидами прямо в лабораторные склянки. Теперь представьте, вам надо найти какой-то участок ДНК, например, характерный только для знакомого всем коронавируса SARS-CoV-2. Если вы найдете этот участок в каком-то материале, вы подтвердите, что вирус там есть. В общем, вы собираете материал, запускаете туда свою ДНК-ищейку, и она находит вирус. Но как вам об этом узнать? Для этого существуют разные методы, по большей части визуальные. Но если искомой ДНК очень мало, то можно ничего и не увидеть. Поэтому ученые искали способ повысить количество ДНК в образце, чтобы ее можно было хорошенько разглядеть. Кэрри Мулис был типом человека, который можно назвать «блестящий жулик». Ему было интересно все, и он много где преуспел, и потому необоснованно считал себя компетентным во всем. Он занимался биохимией, астрофизикой, детской кардиологией, клинической фармакологией, а в начале 80-х на какое-то время остановился на молекулярной биологии. И вот однажды он возвращался домой на машине, размышляя о проблеме умножения ДНК. Его осенило. Суть его идеи была в том, чтобы распустить нити ДНК, это делается нагреванием. Потом с помощью ДНК-ищейки найти на одной из нитей начало нужного фрагмента и скопировать его полимеразой. Да, у фрагментов есть начало и конец, потому что каждая цепочка ДНК, как книга, читается и пишется только в одну сторону. Вторая нить при этом никак не использовалась. Но если добавить вторую ищейку, которая будет подсоединяться ко второй нити, то она сделает еще одну копию. А потом ищейки присоединяются уже к копиям, и на них строят еще копии. Начинается цепная реакция. И в каждом цикле количество копий нужного нам фрагмента удваивается. Таким образом, скоро весь образец будет заполнен этими копиями, и мы их легко увидим. Правда, есть проблема с нагреванием. Дело в том, что полимераза — белок, а белки портятся при высокой температуре. Поэтому изначально Мулису приходилось добавлять еще полимеразы каждый раз после нагревания. Получалось, что, во-первых, для анализа нужно было очень много реактива, а во-вторых, каждый цикл требовал вмешательства ученого. И тут помогла бактерия, которая жила в горячих источниках. Ее ферменты умеют работать при высоких температурах. Термостойкая полимераза позволила ПЦР стать очень распространенным анализом, но она же ограничила его применение, потому что ее сразу запатентовали в виде коммерческого реагента. Запатентовали и аппарат для проведения ПЦР — амплификатор. Мулис получил за ПЦР Нобелевку, но после у него развилась Нобелевская болезнь. Это когда лауреаты начинают верить во всякие антинаучные вещи. Лайнус Полинг, если помните, замучил всех витаминами. А Мулис топил против глобального потепления, не верил в озоновые дыры и связь ВИЧ и СПИДа, увлекся астрологией и паранормальными явлениями. А еще основал стартап, продающий украшения с фрагментами ДНК умерших знаменитостей. Эти фрагменты он получал с помощью ПЦР. Но нам важнее, что изобретенный им анализ обрел новую жизнь в СССР.
1: Надо, наверное, тоже поговорить про такое достижение в России. Наверное, это использование ПЦР. Такого, наверное, не было нигде, потому что очень долго сам метод был закрыт патентами. И, в общем, так сказать, использовалось исключительно, там, смотрели 6, по-моему, инфекций. И это было закрыто патентами. Но, так сказать, в России это, поскольку к этому отношение было к патентному праву, так сказать, достаточно спокойно, в общем, это получило широкое развитие. И научно-исследовательские институты, так сказать, использовали, а потом на базе научно-исследовательских институтов, так сказать, взрывным образом стала расти ПЦР-диагностика, сначала в зоне урогенитальных инфекций, то, что передаваемых половым путем, а потом дальше. И сейчас это тоже, в общем, такая мировая тенденция, на самом деле, так сказать, и в сторону генетики, да, и в сторону поиска микробиологических агентов.
0: В Советском Союзе и правда вольно обращались с патентами и авторскими правами. Но с ПЦР история куда интереснее, чем простое воровство. Сведения о ПЦР в Союз привез международной конференции сотрудник Института белка Владимир Баранов. Он и его коллеги переняли технологию, но полимеразу взяли у другой жиролюбивой бактерии. И эта полимераза не была запатентована. Поэтому советские ученые могли развивать ПЦР без оглядки на патенты. А когда в перестройку начались кооперативы и прочий частный бизнес, сотрудники института создали свою организацию, которая развивала сам метод, а потом начала и производство амплификаторов. Так начался бум ПЦР в России.
1: Зарубежные коллеги удивлялись, например, откуда у нас такое количество, бесконечное количество ПЦР-анализов, хотя они там делают, я не знаю, на группу госпиталей они делают 5-6 тысяч исследований в год, а мы делаем там 5-6 тысяч исследований в день. Вот, это вызывало, конечно, совершенно непонимание, да, кто о чем говорит, что вы имеете в виду, они имели. Просто никто не смотрел так широко именно этим способом, потому что это было закрыто патентом. Патент сейчас уже, по-моему, не действует, и поэтому, так сказать, дальше сейчас это тоже получило достаточно мощное развитие. Это к вопросу иногда о вреде патентного права, которое сдерживает прикладное использование тех или иных достижений и, соответственно, следующего развития.
0: Советский Союз распался, развалилась его медицинская система, и лаборатории в России пришлось строить почти с нуля. Какое же главное отличие современной лаборатории от советской? Главное достижение последних лет – развитие контроля качества и создание лабораторных информационных систем. Вы можете понять, хороша ли лаборатория по ее отношению к контролю качества. К нему относится, например, постоянная выборочная проверка результатов анализов и лабораторная аппаратура. Если на контроль качества в лаборатории уходит много ресурсов, ей стоит доверять.
1: Вообще все лаборатории отличаются двумя вещами, да, по большому счету, потому что вы везде можете поставить любое оборудование. Первое – это организация рабочих потоков, как они организованы, как много лишних движений условно, и там, где можно совершить какую-то ошибку, делает персонал, условно, как у вас идет, какие потоки, так сказать, биоматериала, как они организованы. И второе – это контроль качества. Все остальное, все одинаковое. Приблизительно одни и те же приборы. Задайте вопрос, сколько врачей работают в зоне контроля качества. Вот это вот ключевой вопрос. Да, тогда можно будет говорить уже.
0: За организацию потоков отвечает лабораторная информационная система. Послушаем доктора Островского, который как раз сейчас занимается разработкой такой системы.
1: Лабораторная информационная система – это то, что увязывает все в единое целое. То есть вам нужно быть уверенным в том, что вы взяли образец в этом месте, и этот образец, он был правильно обработан, он зашел в нужный анализатор сделал правильную процедуру, что реагенты были правильные, чтобы они не были просрочены, чтобы они не были какие-то не те, чтобы процесс был сделан вовремя и в нужном месте, и чтобы вы получили правильный результат, и чтобы это был ваш результат. Потому что можно же, так сказать, и перепутать это все. То есть если вы представляете анализатор, это автомат, который берет пробирку, представляет из одного места в другое. Фактически всем этим процессом управляет лабораторная информационная система. Она так и называется LIMS, Laboratory Information Management System. Она управляет всеми процессами в лаборатории. Это программное обеспечение. Оно достаточно дорогое, но без него сейчас большая лаборатория работать не в состоянии. Даже маленькие не могут без этого работать. Потому что человек не в состоянии это удержать эту всю информацию, управлять ей. Это просто нереально. Мы выбирали из всего спектра лабораторных информационных систем, которые есть во всем мире, и пришли к выводу, что у нас нет ни одной лабораторной системы, которая нас устраивала, поэтому мы были вынуждены создать свою с учетом всей специфики того, что мы имеем, и мы создали под себя лабораторную информационную систему, которая, в общем, так сказать, обеспечивает и в том числе и лаборатории инвитро.
0: То есть представьте, вы приходите в лабораторию и получаете индивидуальную метку. Это может быть QR-код или штрих-код, то, почему система будет вас идентифицировать. Эта метка будет на всех пробирках с вашим материалом. Все, что происходит с ним после того, как в систему внесли QR-код, в ведении этой системы. Она считывает все штрих-коды на пробирках, помещает пробирки в анализатор, а если надо, потом переставляет их из одного анализатора в другой. Система контролирует весь путь пробирки, а после — результата. Это не только упрощает работу, но и снижает вероятность ошибки. А сколько же видов анализов может сделать современная лаборатория? Сегодня врачам известно несколько тысяч аналитов, которые можно проверить в лаборатории. При этом абсолютное большинство, примерно 98% тестов, приходится всего на 300-350 аналитов. Это то, что чаще всего нужно в повседневной практике. И, скорее всего, будущее лабораторной диагностики не в увеличении количества аналитов, а в том, чтобы быстрее и проще получать ту информацию о пациенте, которую врачи уже умеют анализировать.
1: Та же самая моча сейчас выходит уже тоже на онлайн-формат, да, когда тот же самый Apple делает сейчас анализатор, который вешается на унитазе. И вы каждый день можете смотреть и мониторировать. Очень важная вещь – мониторирование тех или иных аналитов. Да? Потому что по моче можно о многом сказать. На самом деле, это практически про человека все можно рассказать.
0: То есть, возможно, будущее за незаметными методами диагностики. Они проникнут в нашу жизнь и будут считывать информацию о нашем здоровье, а нам для этого не нужно будет делать практически ничего. В Китае уже появились общественные писсуары, которые моментально анализируют мочу и отправляют результат вам на мобильник. А можно пойти еще дальше.
1: Была компания, которую мы сделали, которая анализирует по запаху. Возникла эта мысль в ковид и по инфекциям, да, что можно же человека диагностировать по запаху. Ну, диабет пахнет ацетоном, да. Другие болезни пахнут другими вещами. Всего в теле-то, в мире вообще существует там порядка 40 аминов, которые дают запахи. И вот дальше, как с цветами, которых 7, они дают разные сочетания. Например, когда ты входишь в отделение реанимации, приблизительно, если хороший большой опыт...
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Августа 1921 года Джойс писал своей многолетней покровительнице Харриет Шоу Уивер. «Глаза подарили мне 5 милейших недель каникул. Самый странный, но не самый страшный приступ продлился 3 часа вместо 3 недель. В назидание тем, кто считал, что одной ногой я уже в гробу и больше ни на что не способен, я живо катался по полу. Хорошо, что от этого приступа мои глаза отходят довольно быстро, по крайней мере, быстрее, чем обычно. Мне теперь советуют ехать на курорт в Экс-Лебен, но вместо этого я на Итаке. Я пишу, перечитываю и переписываю то одним глазом, то двумя по 12 часов в день, прерываясь минут на 5, когда уже просто ничего не вижу. Мой мозг трещит, но это ничто в сравнении с тем, как затрещат мозги моих читателей. Я еще не совсем поправился и всем этим точно себе не помогаю, но ничего не могу с собой поделать. Хотя это, конечно, безумие еще и потому, что книга, вероятно, не возместит и десятой доли моего труда. Сиротливый

И подписки на полную версию романа шли очень медленно и плохо, а теперь, кажется, уже совсем прекратились. Я думал взять отпуск на пару дней, куда-то поехать, но решил этого не делать. Я так устал, что если лягу сейчас где-то в отдаленной французской глуши, то уже не найду в себе сил подняться.

Меня зовут Армен Захарян, и это литературный канал «Армен и Фёдор», и мы продолжаем читать и обсуждать «Улисса». Или «Наиболее полный литературный свод человеческого опыта», как назвал его ирландский писатель Колум Маккен. Итак, Итака. Глава, которую, по словам Франка Баджана, Джойс называл «гадким утенком Улисса» и своим любимым эпизодом в романе. Глава, которую он описывал как «математика, астрономика, физика, механика, геометрика, химическую сублимацию Блума и Стивена, черт бы побрал их обоих». Наконец, глава, о которой он говорил так. Это в сущности и есть концовка романа, потому что у следующего эпизода «Пенелопы» нет ни начала, ни середины, ни конца. Широко известно, что «Итака» написана в форме церковного катехизиса, сборника вопросов и ответов. Хотя, если вы читали примечание к роману, то знаете, что Джойс прежде всего имел в виду другой текст с аналогичной структурой. Энциклопедию в вопросах и ответах, исторические и прочие вопросы для юношества Ричмелл МакГоннелл, знакомую ему с детства. Но это вопрос скорее технического характера. Гораздо интереснее, как мне представляется, не то, откуда Джойс заимствует структуру, а то, как он фундаментальным образом трансформирует ее природу. Ведь формат вопросов и ответов предполагает некую окончательность толкования, категорическое сужение пространства для интерпретации. Казалось бы, перед нами сухой опросник, набор фактов, которые должны пролить свет на загадки Улисса, расставить все точки над «и» и сделать тайное явным, как сказал бы рассказчик из предыдущего эпизода. Однако, когда глава заканчивается, трудно отделаться от впечатления, что Джойс в очередной раз сыграл с тобой в свою любимую игру «Правда или действие?». Выбрал правду, но не уточнил, какую. В этот раз я хочу начать с главного. Вот узловой сюжет всего романа – сближение Стивена и Блума, игра в отцеискательство и сыностремление. Сюжет, который в 17 главе «Итаке» должен быть, наконец, разрешен. И читатель, пробившийся через быков Солнца и Цирцею, рассчитывает, хотя бы в благодарность за свое усердие, получить некоторый ответ. Но текст, на первый поверхностный взгляд, ясного ответа не дает. Что же, читатель, говоря языком Евмея, не лыком шит. И не зря уже уделил Улиссу столько времени. Так что он начинает читать комментарии, примечания и пояснения. Вдруг он что-то пропустил. Какую-то отгадку, которую Джойс запрятал между строк и которую исследователи давно уже вывели на чистую воду. Обширную, демократическую, неутомимую воду или же холодную, неприятную, хрустальную воду. В зависимости от того, кто он, наш читатель, водолюб, как Блум, или гидрофоб, как Стивен. Так вот, читатель принимается за разные трактовки Улисса и скоро обнаруживает тех, кто утверждает, что да, они таки сошлись. Нашли друг в друге, если не отца и сына, то хотя бы ближнего своего. Ведь смотрите, Стивен в конце концов принимает предложение Блума зайти к нему домой на какао, да еще и среди ночи, хотя от других встреч в узком кругу он в этот день уклонялся. И Блум, в свою очередь, провел 16 июня в постоянном мельтешении каких-то людей, но ни с кем не испытывал подлинной близости. Почти ни с кем не оставался вдвоем, если не считать обеда с Ричи Гулдингом в «Сиренах» или глазного контакта с Герти Макдауэлл. Впрочем, те рандеву были скорее проникнуты внутренним одиночеством Блума, нежели теплом к ближнему. Далее. Блум и Стивен обсуждают массу различных тем. От музыки и литературы до проституции и влияния газового освещения на рост близлежащих парагелиотропических деревьев, в конце концов. Различия в их происхождении удивительным образом оказываются еще одной точкой сближения. Стивен и Блум обмениваются стихотворными фрагментами на древнееврейском и древнеирландском, после чего Стивен пишет Блуму ирландские буквы, а Блум Стивену – еврейские. Оба они, как выясняется, были крещены одним и тем же человеком, причем в одном и том же месте – преподобным Чарльзом Меллоном, викарием в церкви трех святителей в Редгаре. Более того,
Стивен, порвавший с церковью. Стивен, которого весь этот день, равно как мы можем предполагать и множество предыдущих, сопровождают богоборческие мысли. Этот самый Стивен в доме Блума неожиданно обретает утерянный храм. Принимает из рук Блума символическое причастие – чашку какао Эпса. Посмотрите на лексику, которую в этом фрагменте использует Джойс. He accepted them seriously as they drank in joker serious silence Epps mass product, the creature cocoa. Обратите внимание на слово mass product, отсылающее к английскому mass, месса, и уподобляющему этот ритуал причастию, продукту мессы. Заметьте также, как это предложение переведено на русский, так как массовая продукция или даже масс-продукт вряд ли вызвали бы у русскоязычного читателя ассоциацию с мессой, то Харужий позволил себе перевести drank – пили, как причащались, чтобы сохранить отсылку к таинству. Наконец, Стивен даже обсуждает с Блумом притчу о сливах. Рассказывает ее снова, но на этот раз находит в лице Блума аудиторию гораздо более внимательную. Блум не перебивает его, как случалось это в Эоле. И хотя внешняя реакция Блума на притчу – это уклониться от ее содержания, спрятаться в сборнике текстов на избранные педагогические темы для учеников подготовительных и младших классов, но внутренняя его реакция отличается. В Блуме притча о сливах, к которой он сам того не ведая обращался в 13-м эпизоде, помните, размышляя об измене Молли, ему достаются сливы, мне косточки от слив. Так вот, в Блуме эта притча отзывается и задевает что-то очень личное, даже интимное. И самый увлеченный читатель отыщет даже работу Роберта Фрамкина, где тот на 14 страницах объясняет, как притча о сливах становится связующей ниточкой между Стивеном и Блумом. Словом, кто ищет, тот всегда найдет. Но не всегда только то, что ищет. Как говорил Санчо Панса, бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Потому что в этой точке счастливого единения, когда кажется, что Стивен и Блум все-таки сошлись, вдруг наталкиваешься в своих поисках на мнение диаметрально противоположное и тоже подкрепленное текстуальными верификациями. «Взгляни», — говорят тебе эти другие толкователи, «хотя бы на первую строчку 17 главы. Ты же знаешь, Джойс не разбрасывается первыми строчками. И там ты найдешь». Какими параллельными курсами следовали Блум и Стивен на обратном пути? Параллельными, тронувшись совместно, united, но продвигаясь не схоже, разрозненно, disparate. Они кружат между вместе и раздельно, но хорда всякого круга, короче той дуги, которая на нее опирается, и хорды их траекторий параллельны. Они не пересекаются. Далее. Обратите внимание на эпизод, где Стивен и Блум слышат колокола церкви Святого Георгия. В отголосках звуков ее колоколов каждый из них слышит свое. Стивен – «Лилиата рутилантиум» – католическую молитву за умирающих. Блум – «Эй, гей! Эй, гей!» Но если бы они просто по-разному слышали эти звуки, это было бы еще полбеды. Нет. Фокус в том, что они уже их слышали. И слышали ровно так же. Стивен в самом конце первой главы, Блум в самом конце четвертой. Превращение, изменение, слияние не произошло. Они не Бливен и Стум, а все те же Блум и Стивен. И каждый из них слышит в звуках колокола то же, что слышал утром до этой встречи. Наконец, переводчик Улисса Сергей Харужий идет на этом пути еще дальше и взвешенно резюмирует. Все встает на свои места. Соединение отца и сына не состоялось, и то, что между ними произошло, лучше всего можно обозначить словом Анны Ахматовой. Невстреча. Что же, похоже, что если вы внимательно прочли 17 главу и решили, что не можете однозначно ответить на один из самых важных, очевидных и любопытных вопросов всего романа, чем же все-таки закончилась встреча Стивена и Блума, которой так долго вел автор,
то вы поняли все правильно. Писатель Артур Кларк, один из авторов сценария культовой космической «Одиссеи» 2001 года режиссера Стэнли Кубрика, однажды сказал: «Мы хотели поставить больше вопросов, чем дать ответов. И если вы поняли наш фильм полностью, значит, мы проиграли». Что же, Джеймс Джойс проигрывать явно не собирался. Согласитесь, тем парадоксальнее в этом контексте выглядит форма главы. Ибо Джойс, в отличие от Кларка и Кубрика, отмеряет ровно столько же ответов, сколько ставит вопросов. Подводит этот бюджет к идеально сбалансированному нулевому сальдо и на голубом, кажется, Евмей все-таки заразил меня глазу, показывает свои бухгалтерские книги, мол, смотрите, проверяйте, все вопросы заданы, все ответы розданы, все честно, хоп, хей, ла-ла-лей, вот вопрос, а вот ответ, а я просто все это законспектировал. Однако за этим псевдообъективным разложением героев до универсальных категорий и первоэлементов кроется режиссерская работа. Рука не хуже Кубрика. И то, что притворяется холодным разложением, оборачивается холодным расчетом. Обратите внимание на то, какие вопросы задает этот якобы беспристрастный голос дознавателя в Итаке и как он формулирует ответы. Помните эпизод, в котором Леопольд Блум перелезает через ограду, чтобы проникнуть к себе в дом? Так вот, общим местом в разговоре об Итаке стало цитировать знаменитое письмо Джойса тетушке Жозефине в Дублин. «Дорогая тетя, узнай, пожалуйста, сможет ли обычный человек перелезть через ограду дома номер 7 по Эккл-стрит и спрыгнуть на другую сторону невредимым?» Все комментарии, послесловия и справочники, включая телефонные, повторяют эти слова с налетом восхищения. Вот, мол, из каких тонкостей, из каких мелочей собрана Итака, вот как в ней все точно. Но простите, по-моему, эта деталь добавляет Итаке не больше достоверности, чем когда самый достоверный рассказчик на свете, врач и путешественник Лемюэль Гулливер, достоверно сообщает, что платформа, на которой лилипуты перевозили его в столицу, двигалась на 22 колесах, а чтобы поместить его на онную платформу в землю, были вбиты ровно 80 свай, вышиною в 1 фут каждая. И когда Джойс пишет: утвердив ноги на карликовой стене, он взобрался на ограду, надвинул плотнее шляпу на голову и, ухватившись в двух точках за нижнее сочленение поперечин и столбиков, постепенно свесил свое тело во дворик на всю его длину в 5 футов и 9,5 дюймов до расстояния в 2 фута и 10 дюймов от замощенной почвы, после чего предоставил телу двигаться свободно в пространстве, отделившись от ограды и сжавшись в предвидении удара при падении, то, во-первых, прежде всего это напоминает мне пересмешника Свифта, у которого мы находим картину ничуть не менее точную. По обеим сторонам двери, на расстоянии каких-нибудь 6 дюймов от земли, были расположены 2 маленьких окна. В левое окно придворные кузнецы привели 91 цепочку, вроде тех, что носят с часами наши европейские дамы и почти такой же величины. Цепочки эти были закреплены на моей левой ноге 36 висячими замками. А во-вторых, весьма очевидно, что Джойс реализует здесь одну из стратегий антипрозы. Причем, что не красит этого уже зрелого человека, в том числе за счет своей наивной тетушки, которая отправляется считать сочленение поперечин и столбиков, как будто хоть кому-то есть до этого хоть малейшее дело. Нет, это очередная уловка. Прием одно вместо другого, который задолго до Джойса знал, умел, практиковал Антон Павлович Чехов. Прочитайте, например, ультракороткий рассказ «О вреде табака», где герой как будто бы должен выступать с лекцией о вреде табака, а вместо этого читатель попадает на сеанс артикуляционного мышления, на настоящую исповедь из жизни героя, который бесконечно несчастен и жалок в своем браке. Исповедь, которая заканчивается таким прекрасным пассажем. «Я прожил с женой 33 года, и могу сказать, это были лучшие годы моей жизни. Не то чтобы лучшие, а так, вообще. Протекли они, одним словом, как один счастливый миг, собственно говоря, черт бы их побрал совсем».
То же самое можно сказать и о сочленениях, и столбиках, футах, дюймах, а равной и о самой тетушке Джойса, простите меня, мадемуазель Жозефина, но черт бы вас всех побрал. Неужели после всего, через что Стивен и Блум в этот день прошли, после всего, через что прошел читатель, нам предполагается жить дальше с тем, что их взгляды были одинаковы и отрицательны вот на это? Имелся ли такой предмет, на который их взгляды были одинаковы и отрицательны? Влияние газового, а равно электрического освещения на рост близлежащих парагелиотропических деревьев. Честное слово, хочется вслед за Джоном Генри Ментоном поправить шляпу и тоном Джона Генри Ментона сказать «спасибо». Словом, я думаю, что паттерн уже понятен. Дознаватель в Итаке сплошь и рядом задает не те вопросы, которые читатель хотел бы услышать, и дает не те ответы, которые читатель хотел бы увидеть. Более того, периодически этот объективный рассказчик допускает ошибки в вычислениях, например, в соотношении возрастов Стивена и Блума или в бюджете дня. И здесь возникает вопрос, а можем ли мы вообще доверять его словам? Но даже если можем, то это ничем не помогает нам в тех ситуациях, когда дознаватель намеренно формулирует вопросы так, чтобы не давать на них ответа. Самый очевидный такой пример – это, конечно, одна из главных загадок романа – кем был человек в коричневом макинтоше? Тайна за четырьмя пуговицами, которая вот уже 100 лет будоражит читателей Джойса. Разгадать ее при этом было бы до неприличия просто. Дознавателю в Итаке достаточно было спросить, кем был человек в коричневом макинтоше. Однако, обратите внимание, вместо этого дознаватель вновь демонстрирует свою заправскую иезуитскую закваску и спрашивает, какую загадку Блум решить не смог. И то, что должно было стать вопросом, даже так, то, что являлось животрепещущим читательским вопросом, издевательски превращается в 17 главе в ответ. Кто был Макинтош? Разумеется, эту подачу Джойса в вечность с удовольствием принимали и принимают дерзновенные умы прошлого, настоящего и будущего, предлагающие все новые и новые разгадки этого Коана. Среди прочих высказывались, например, версии, что человек в Макинтоше, в первый раз, напомню, появившийся в 6-м эпизоде, в Аиде, это сама смерть. Либо, что это ирландский политик Чарльз Парнелл, а в крайнем случае его призрак. К слову о призраках, тень отца Гамлета, равно как и самого Гамлета, в Макинтоше тоже отыскивали, а еще Лазаря, Христа, Агасфера и кого только не. Очевидно, что загадка не предполагает окончательного правильного ответа, но лично мне больше всего нравится версия Владимира Набокова. Он считал, что ключ к разгадке этой тайны в 9 главе Улисса, в сцене в библиотеке. В частности, Набоков цитировал следующие слова Стивена о Шекспире. «Он запрятал свое имя, прекрасное имя Вильям, в своих пьесах, дав его где статисту, где клоуну, как на картинах у старых итальянцев художник иногда пишет самого себя где-нибудь в неприметном уголку». Набоков полагал, что Джойс проделал именно это. Поместил свое лицо в неприметном уголку полотна. «Человек в коричневом макинтоше, проходящий сквозь романный сон, — писал Набоков, — это сам автор. Блум мельком видит своего создателя». Стоит признать, что это предположение характеризует, пожалуй, не столько Джойса, сколько самого Набокова, ибо это то, что сделал бы с человеком в Макинтоше он, и успешно делал в других обличиях в нескольких своих книгах. Однако это красивая идея, и, между прочим, ей можно найти в тексте еще одно косвенное, шуткосерьезное подтверждение, помимо того, которое приводил Набоков. Помните газету, которую в 16-м эпизоде читает в приюте извозчика Леопольд Блум? Репортаж о похоронах в газете полон нелепостей и ошибок. Например, Блум там вовсе не Блум, а Бум. И одна из таких ошибок – это перечисление Стивена Дедала среди присутствовавших на похоронах. Но что если это не ошибка, а очередное подмигивание? Тонкий намек. Ведь все знают, что Стивен Дедал в романе – это молодой Джойс. Это секрет не Макинтоша, а Полишинеля. Так вот, из 2 газетных ошибок. Мистер Макинтош, которого по недоразумению записывают как Макинтоша, и Стивен Дедал, которого вообще не было на похоронах,
складывается один правильный ответ – Джеймс Джойс. Но это, как говорил классик, не точно. Наконец, даже в тех случаях, когда дознаватель Итаки корректно формулирует вопрос, а рассказчик не увиливает от ответа, Джойс все равно ухитряется оставлять пространство для неопределенности. Например, при помощи намеренного утаивания каких-то фрагментов общей картины, которых в итоге не хватает, чтобы собрать тот или иной пазл. Например, обратите внимание на такой эпизод. В 17 главе датируется практически все. Рассказчик закидывает нас совершенно избыточной вереницей датировок. Но когда дело доходит до клоуна, то дата почему-то отсутствует. Вспомните, один из самых важных вопросов дознавателя о непоправимости прошлого и непредвидимости будущего, который следует сразу за договоренностями Блума и Стивена, согласно которым Стивен теперь будет учить Молли итальянскому, Молли будет учить Стивена вокалу, а Блум и Стивен начнут цикл интеллектуальных диалогов. Что делало для Блума проблематичной реализацию этих взаимно самоисключающих предложений? Непоправимость прошлого. Однажды на представлении цирка Альберта Хенглера в ротонде на Ратленд-сквер, Дублин, предприимчивый пестрый клоун в поисках своих отцовских корней забрался с арены в публику, туда, где сидел одиночка Блум, и объявил во всеуслышание к восторгу зрителей, что он, Блум, его, клоуна, родной папаша. Непредвидимость будущего. Однажды летом 1898 года он, Блум, пометил флорин, 2 шиллинга, 3 насечками по его рифленому ребру и отдал в счет суммы причитавшейся и возмещенной Дж. И. Т. Дэви домашним поставщикам бакалейных товаров Чарлмонт Мэл 1 Гранд Канал на предмет циркуляции в водах общественных финансов и в видах возможного кружного или прямого возвращения. Был ли клоун сыном Блума? Нет. Вернулась ли монета к Блуму? Ни разу. Итак, почему, собственно, в эпизоде с клоуном отсутствует дата? А чтобы мы не узнали, произошло это до смерти Руди или после. Потому что эта деталь принципиально важна для истории. Одно дело, если клоун забрался в публику к молодому Блуму. Возможно, даже к Блуму, который был моложе самого клоуна и назвал его своим отцом. Это смешно. А что если Блум ходил в этот цирк не так давно, несколько лет назад, ходил туда с Милли, например, и клоун забрался к нему, выбрал среди всех собравшихся именно его, потерявшего сына, и сказал: «Вот мой папаша». Это, я рискну сказать, две совершенно разные истории. Но рассказчик не позволяет выбрать какую-то одну, заставляет представлять себе обе, взвешивать их вероятности, смотреть, где располагается этот цирк на карте Дублина и в какой период жизни Блума была большая вероятность того, что он пошел бы в этот цирк. Однако, в конце концов, все равно остаться без правильного ответа. Вот чем гениально, дерзка, вызывающая Итака. В книгу, которая принципиально уклоняется от прямых и ясных ответов, Джойс помещает целую главу, которая на структурном уровне выглядит как сборник вопросов и ответов. Но составляет он этот сборник так хитроумно, так, простите, иезуитски, что на деле он оказывается причудливым лабиринтом с огромным количеством тупиковых ответвлений, но, что самое замечательное, без выхода наружу. Что ж, невольно вспоминаешь Дедала. Есть в этой хитроумной конструкции Итаки и еще одна особенность, которую не всегда отмечают. В конце концов, это последний эпизод Блуминиады, окончание странствий нашего дублинского Одиссея, а потому Итака чаще всего воспринимается серьезно, поскольку бытует миф, что написана она в серьезном сухом ключе. Говорят, мол, посмотрите хотя бы на чайник. Он закипает на кухне Леопольда Блума 2 раза, в 4-м эпизоде и в 17-м. Но как по-разному это происходит? Да, это все тот же чайник, тот же, что был утром, но тогда от него исходил теплый порог, и он оживал на страницах. Вполне закипел, пар валит из носика.
А в 17 эпизоде тот же чайник кипит уже совсем иначе. Двойное серповидное извержение водяных паров из-под крышки чайника с обеих сторон одновременно. Однако, если внимательно приглядеться к этому чайнику, точнее, к его форме, к тому, как именно это написано, то обнаруживаешь, сколько в 17 главе ироничного и смешного. Во-первых, ее стиль. О нем принято говорить как о смешении двух стилей – поэтического и научного. Но это второе не вполне верно, и еще Владимир Набоков в свое время здорово уточнил – это не столько научный стиль, сколько псевдонаучный. Со множеством истинно свифтовских приемов не космизма, о котором так часто говорят в диалогах об Итаке, а комизма. Это колоссальное нагромождение цифр и повторений. Это избыточность формулировок и конструкций, которые поспорить может разве что с пародиями циклопов. От каких еще назидательных советов он воздержался аналогичным образом? От диетических, касательно содержания белков и тепловых калорий в беконе, треске и масле, отсутствие первых в последнем из перечисленного и обилие последних в первом из перечисленного. А некоторые формулировки Итаки определенно вышли далеко за пределы Ирландии и вдохновили создателей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на свое название. От поругания, супружества, до поругания, прелюбодейства не совершалось ничего, кроме поругания, соития. И однако супружеский оскорбитель, супружески оскорбленный не подвергался поруганию со стороны прелюбодейного оскорбителя, прелюбодейно оскорбленный. Плюс присовокупите к этому характерные для Итаки антикеннинги. Кеннинг – это поэтический перефраз. Особый вид метафоры, часто использовавшийся, например, в скальдической или кельтской поэзии. Когда вместо «воин» поэт говорил «ясень битвы», а вместо «корабль» – «конь волны». Так вот, Джойс выворачивает этот принцип наизнанку, причем во всех смыслах. Во-первых, кеннинги употреблялись при передаче самых важных для героической поэзии понятий – «вождь», «битва», «воин», «меч» и так далее. Джойс же, наоборот, использует свои антикеннинги зачастую для понятий самых неважных. А во-вторых, вместо поэтической метафоры он использует сухой описательный язык, низведенный до первоэлементов. Так, например, вместо «задул свечу» Джойс пишет: «Он погасил свечу, силой направив поток выдыхаемого воздуха на ее пламя». А вместо «зажег спичку» – «воспламенил трением спичку». Однако под родом растения рода слива семейства двудольных раздельно-лепестных растений, входящим в порядок разноцветные, на этом завершающем блюде стола, предназначенном для получения приятных вкусовых ощущений и состоящим из одного или нескольких плоских изделий из различных видов теста, пропитанных пластинчатой пенообразной массой кондитерского производства, становится эпизод, в котором Блум и Стивен справляют во дворе малую нужду. Так как 17-й эпизод Улисса соотносится с Итакой, то есть с возвращением Одиссея в свой дом, то некоторые исследователи находят этому эпизоду весьма полноводные гомеровские соответствия. Так, например, указывают на фрагмент, в котором Одиссей, все еще в образе нищего старика, помните, мы говорили об этих перевоплощениях в Евмее, принимает участие вместе с женихами Пенелопы, то есть с наглыми узурпаторами, которые доедают его запасы и хотят занять его место, в том числе в постели его жены. Так вот, вместе с ними Одиссей участвует в состязании по стрельбе из лука. Ну как состязание? Лук этот настолько большой и упругий, что ни один из женихов, подбивавших клинья к Пенелопе, не может не то что подбить мишень, а хотя бы этот лук натянуть. И тут Одиссей, в образе нищего старика, ввязывается в соревнование. Легко натягивает тетиву, подбивает мишень, а вскоре и всех этих женихов, сватавшихся к его жене в его отсутствие, в чем ему помогает сын Телемак. Так вот, этот эпизод некоторые исследователи соотносят с мочеиспусканием Блума и Стивена. Их струи, говорят эти толкователи, это стрелы, которыми Одиссей и Телемак поразили женихов. Более того, полукруглые траектории струй по форме напоминают строение лука. Да и момент соревнования здесь тоже присутствует. У Блума длиннее и ровнее, у Стивена выше
и с присвистом. Но злой гений Джойса, как мне представляется, в том и заключался, чтобы читатели, слишком уж увлеченные поиском сути вещей и не представляющие себе текста без правильных ответов, были вынуждены разбираться в сортах мочи и упиваться, простите за нечаянный каламбур, псевдонаучными описаниями траекторий оных струй. Лишите меня всех моих званий и регалий, а это будет непросто, ибо их у меня нет, но я отказываюсь относиться к этому пассажу всерьез, особенно с учетом того, что комизм и юмор – это одни из главных черт Джойса, и что даже поминки по Финнигану, которые мало кто способен хотя бы просто читать, казались Джойсу уморительно смешными. Джойс утверждал в одном из своих писем, что «Итака» написана в холодном, сверхрациональном стиле, в рамках которого Блум и Стивен становятся небесными телами, такими же странниками, как звезды, на которые они смотрят в саду. Но на мой вкус Джойс до известной степени лукавил. В этом псевдохолодном блюде есть все необходимые ингредиенты, чтобы классифицировать его хотя бы как теплый салат. Это ирония и юмор, лукавство и гиперперечни, искренность и близость. Потому что как Блум и Стивен – это два темперамента, научный и поэтический, так и стиль этой главы – смешение двух темпераментов. Джойс в 17-м эпизоде сочетает несочетаемое. Ставит Стивена и Блума, поэтическое и научное, друг против друга. И оставляет нас созерцать их, созерцающих друг друга. В паре телесных зеркал, предстоящих друг другу их его-не-его, парных лиц. И под соусом разложения и атомизации Джойс рождает причудливую химеру, расчетливую и невозмутимую, но все-таки теплокровную. И, конечно, как любому теплокровному, ей проще замерзнуть. Ей гораздо уютнее в теплой домашней постели, чем наедине с безграничным небом и холодным мерцанием звезд. Самое трогательное, если к Итаке в полном смысле применимо это определение, часть главы наступает в той точке, где Блум остается один. И предвосхищая большую элегию Джону Дону Бродского, Джойс подчеркнет это одиночество Блума, его рандеву с космосом, временем и памятью, монотонным перечислением. Джек Пауэр уснул. Уснуло все вокруг. Уснул Том Кернан, Лэмберт Нед в постели. И Мартин Каннингем. И вешает на крюк Джон Генри Мэнтон шляпу. Но на деле ему то снится. Спит уже Дедал, отец, а сын того не сообщили. Джо Хайнс уснул, и Бернард Корриган, и Падди Дигнам. Правда, он в могиле. Блум снова остается один. Не в первый раз в романе, но на этот раз в последний. И в этом последнем акте Итаки Джойс прибегает к сорту буддистской медитации. Разбирает жизнь Леопольда Блума на сотни безличных деталей, на размер его бицепса в таком-то году и домашнюю библиотеку, на мечты о дачном домике Блума и порнографические открытки, на тетрадки дочери и свидетельства о владении канадскими 4-процентными именными ценными бумагами, на купленный участок для погребения и мечты о некой единственной уникальной рекламе, мечты, которые Блум принимает перед сном на манер снотворного. На предсмертную записку отца и фотографию деда, таких же Блумов, как и он, со своими ящичками, книгами, документами, записочками и открытками, со своими мечтами, страстями, воспоминаниями, сомнениями, со своей болью, своей любовью и своей судьбой. Бесконечно другой и бесконечно такой же. И на стыке этих двух бесконечностей необычная большая точка, то ли яйцо, квадратная, круглая птица рух, которая попадается на пути Синдбаду-мореходу, то ли Блум в кровати, муж и дитя в утробе, то ли Земля из космоса. Маленькая точка. Важная и неважная, заметная и незаметная, спящая и бодрствующая, вечная и мимолетная –
летящая. Куда? Мы встретимся с вами в следующий раз не через неделю, а через две, в среду, 16 июня 2021 года, чтобы все корабли нашей эскадры успели нас нагнать, и мы вместе отметили бы Bloomsday, последней главой Джойс-проекта, о последней главе Улисса. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. До следующего, последнего эпизода.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Так, звук мы уже начали писать.
2: Да.
1: Вы сидите.
3: Я уже снял, чем...
2: Cancel Лиза.
4: Блин, я уже хочу есть опять.
2: Ты в теле можешь ее принести? В ручку. Третий шкаф.
5: Крайний. Ящик. Коробка.
2: Прям перед глазами ящик, который.
1: Зачем?
2: Выдвижной такой.
1: А.
2: Угу.
5: И в нем зеленая коробочка.
1: Тебе коробку или...
5: Да пусть лежит целая коробка.
1: Одна.
5: А, блин. Привет, это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И ты...
2: Его ведущий, Витя Исаев.
5: И она, студия...
2: Либо-либо.
5: Это наш первый подкаст в формате видео. Как вы этого просили, и наконец-то вы это получили. И сегодня 1 сентября, и тема нашего выпуска – школа. Почему нам так не нравится туда ходить? А кому-то, может, ведь и нравится. Не обязательно же, что все так сильно ненавидят школу. Может, у кого-то есть приятные воспоминания, вообще мысли об этом всем.
2: У тебя-то есть?
5: Да, у меня есть приятные воспоминания, особенно из второй школы, из классной школы, где я училась 10-11 класс. И мне кажется, огромное значение имеет непосредственно, где ты учишься, кто у тебя преподает. Это была не какая-то, знаешь, супербогатая школа, но туда был тест, туда был набор. И поэтому там были детки такие, знаешь, супер заинтересованные, замотивированные, чтобы там остаться. Они уже проделали какой-то путь, чтобы туда попасть. И все это, конечно, влияло на то, как складываются в классе отношения, на то, как дети относятся к учителям. И это было супер кайфово с ними проводить

0: время.
1: Здорово. Хоть я и забыл большую часть своих школьных дней, я думаю, что что-нибудь да вспомню сегодня.
0: Хорошее?
1: Посмотрим.
0: Витя, ну как тебе сегодняшний день? Мне вот не очень. За окном льет дождь, и все говорит нам о том, что сегодня день, с одной стороны, праздничный, но праздник такой, знаешь, кому радостный, кому не особо радостный. И я очень рада, что этот праздник меня уже несколько лет не касается. Что это
1: всего-то
0: уже...
1: Всего-то несколько лет?
0: Да.
1: Сколько вам?
0: 19? Ну, сильно поменьше, чем вам. Вот честно, Витя, я тебе скажу. Каждый раз 1 сентября я куда-нибудь выхожу в магазин, знаешь, проснувшись в 11 утра, и вижу этих школьников, которые уже в форме, уже идут из школы. То есть они выходили туда
1: в 7. Где это уроки заканчиваются в 11?
0: Ну, 1 сентября, там же только линейка. Так, не сбивай меня. И я, и ты знаешь, до сих пор, вот сколько мне уже, 25 лет, и я каждый раз выхожу, я вижу их, и я думаю, слава богу, это не я. Слава богу, мне не нужно сегодня вставать. И знаешь, даже иногда, если я утром не могу уснуть, допустим, Нина проснулась, поплакала, но у меня есть еще возможность дальше доспать этот сон, но уже как-то настроения нет, я представляю, что мне надо в школу. Знаешь, я лежу и представляю, сейчас надо одеваться, чистить зубы, собирать этот рюкзак, тащиться к этим одноклассникам, они будут над тобой смеяться, наверное, или над кем-то другим, но все равно ты подумаешь, что над тобой. И я думаю, о, мне же не надо в школу, какое счастье. И это помогает мне уснуть по утрам.
1: Здорово. Я думаю, детей сейчас очень много других и, возможно, и похожих с нами каких-то.
0: Мне кажется, ничего не изменилось с тех пор.
1: Мне кажется, что каждый, ну, как бы каждый цикл что-то доменяется.
0: Мне кажется, ничего. Вот я слушаю истории своего папы про то, что его бесило в школьные годы.
1: Что его бесило?
0: Да то же самое, что и все, что попадется какая-нибудь злая училка, и она тебе не дает, понимаешь, не дает просто продыху. И ты тут как ни старайся, как ни пытайся, а может, ты великий математик. Вот понимаешь, у нас с тобой не было за всю жизнь ни одной хорошей учительницы по математике. Может быть, мы поэтому только и решили, что мы с тобой гуманитарии, какие-то там творческие личности. Ты знаешь, я вспомнила, с чего началась моя проблема в математике, с таблицы умножения. Вот все, я это уже не смогла выучить, эту таблицу умножения. И втайне сидела вот так на пальцах, считала 8 плюс 8, и еще плюс 8, и еще 8, и еще 8. И плакала, и я помню, все смеялись надо мной. И учительница говорила, ну что ты не понимаешь? Я же здесь, я же все объясню. Ты скажи мне, что ты конкретно не понимаешь? Я не знала, что ответить на этот вопрос. Я не понимаю ни черта. Ни...
1: Хочу пожать тебе руку. Я тоже на пальцах считал таблицу умножения.
0: Ну, это такой слабый повод для гордости, конечно, у нас с тобой. Ну, в общем, с таблицы умножения все скатилось и не выкатилось больше назад. Угу. Все стало плохо и уже никогда не улучшилось.
1: Впало и не выпало.
0: Да.
1: Ну, как ты думаешь, мы готовы послушать, что нам скажут?
0: Честно, я думаю, что нет. Но я думаю, что мы должны.
1: Ну, тогда начнем.
0: Не серпай в гостях. При гостях.
1: Я
0: вот так.
1: Дома.
0: Не серпай при гостях.
2: Привет. Я Тоня Корина. Я из Москвы, мне 17 лет. Я ужасно не хочу в школу. Я когда узнала, что Лиза Монеточка собирается снимать об этом подкаст, я поняла, что я всеми руками и ногами в этом подкасте, потому что это кошмар. Это кошмар. И потом я задумала, что так было совершенно не всегда. И раньше я любила свой класс, школу. У нас были там очень хорошие отношения с ребятами. И я очень ждала 1 сентября, особенно уже в конце лета. Я предвкушала момент, как я их всех обниму, своих друзей, расспрошу про то, как лето прошло. А теперь я страшно боюсь наступления сентября месяца. И интересно, как отношение поменялось к школе, на самом деле, за один из классов. Я хотела спросить у Лизы, было ли такое с ними?
0: Привет!
1: Привет!
2: Здравствуйте!
0: Расскажи, как твои эмоции и ощущения перед 1 сентября в этом году вообще?
2: По-моему, это вообще не праздник. Это просто это катастрофа, кошмар. Я очень сильно не жду этого дня, на самом деле. Вот.
0: Тебе больше грустно от того, что заканчивается лето, или тебе просто вот настолько не хочется в эту школу?
2: Мне, конечно, грустно из-за того, что лето заканчивается, но это очень взаимосвязанные вещи. Не хочется в школу и грустно из-за того, что лето заканчивается, потому что просто времени свободного очень много. Я могу заниматься тем, чем хочу, а я очень много чем хочу заниматься. Вот.
1: А чем ты вообще занимаешься? Чем ты любишь заниматься вне школы?
2: Это бесконечное количество вещей. Меня так много чего интересует. Ну, хорошо. Например, слушать ваши песенки.
0: Слушай,
1: ну
0: это
1: да,
0: можно...
1: школа мешает.
0: Это можно делать на переменке, например. Просто, может быть, есть что-то среди расписания в школе, что тебе нравится тоже делать или нет? Или там прям все совсем, ну вот, не твое?
2: Я очень любила раньше МХК и историю. Теперь у нас уехали потрясающие учителя, которые их вели.
0: Но самое неприятное для тебя именно в том, что ушли классные учителя, да?
2: Ушли крутые учителя, и ушли мои любимые ученики из многих классов, просто уехали в другие страны, например.
1: Извини, пожалуйста, может, ты немного расскажешь нам про свой класс? Почему тебе кажется, что он такой разрозненный, и тебе сложно в нем?
2: Это тяжелая тема. Ну, там очень странные люди, которые... странно себя ведут, они как будто бы в них какая-то жестокость есть в некоторых людях, потому что они поддерживают какие-то странные вещи, которые не поддерживаю я.
1: Вот когда я учился в школе, мне кажется, что у нас тоже был очень разрозненный и странный класс, когда я был в 10 и в 11, и я просто не могу представить, что бы было, если бы добавился еще вот этот новый слой, который теперь есть, где еще на каком-то идеологическом уровне. Ну, то есть я и так конфликтовал со всеми почти учениками рядом. Но если был бы такой серьезный еще конфликт, наверное, это было бы очень сложно. И... ты молодец, мне кажется.
0: Ну да, ты знаешь, очень грустно, когда все это ложится на плечи детей, подростков, которые еще 100% не успели разобраться в этом всем, у них еще нет достаточного опыта, представления об этой жизни и там информации, во-первых, о том, что происходит в полной мере, как-то это осознать, мне кажется, в детском возрасте это очень сложно. И более того, как-то защитить свою позицию, когда кто-то с тобой не согласен в среде, ну, это суперсложная задача, мне кажется, она не должна ложиться на плечи детей. Дети должны учиться и есть вообще конфеты, и переживать только из-за своего ЕГЭ, и все.
1: Но мне кажется, в этом возрасте дети еще бывает, что транслируют позиции своих родителей.
2: Это очень большая проблема, да. Это все зависит от семьи очень часто. Это ужасно. А я хотела спросить у вас...
0: Ну да, по сути, неоткуда больше брать информацию, неоткуда больше брать мнение, жизненный опыт, потому что я просто помню себя в том же возрасте, хотя я была такая, знаешь, продвинутая девочка, я уже там что-то писала, какие-то песни, давала какие-то интервью, но это все равно был ребенок, который пытается сложить свое мнение из того, что он слышит в школе, из того, что он слышит от родителей. Где-то я допускала какие-то там совсем глобальные ошибки, и сейчас смотрю какие-то эти старые интервью и думаю, господи, боже мой, Лиза, как ты могла вообще такое сказать? То есть это уже очень далеко ушло от того, что я сейчас сформулировала для себя сама. Ну да, наверное, не стоит обижаться, и мне кажется, еще рано разочаровываться в людях и в том, как устроен человек, потому что пока что, правда, все транслируют то, что они слышат, и очень много вообще во всем мире сейчас страха, напряжения.
1: Можно я прошу пример просто? Что самое... Ну, что кринжовое из старого ты можешь вспомнить?
0: Ведь, ну, там такой кринж, который, как бы, знаешь, скажешь, и потом...
1: И потом тебя...
0: И потом тебя закинселят просто.
1: Ну, ладно.
0: Например, меня могли привлекать какие-то личности, про которые уже впоследствии я узнала... такие страшные вещи, и непонятно, как можно было говорить про них что-то хорошее, какие-то блогеры, mm-hmm. еще кто-то. Ну и как бы это для всех очевидно, все знают этого человека как вот такого. Но мне было 16 лет, и я там видела только одну какую-то картину. И вообще я в этом возрасте познавала весь мир через мемы.
1: Через нос.
0: Нет, знаешь, через мемы я могла знать, шутить про человека, где-то в интервью что-то сказать, mm-hmm. но я ни разу не смотрела его интервью, mm-hmm. я ни разу не смотрела никакие его видео, я просто где-то в мемах что-то про него услышала. Слышу звон, не знаю, где он. Если бы я поставила цель себя завалить и уничтожить как медийную личность...
1: Ну, разве что ты все, можешь поставить такую цель.
0: Села в Google, полчаса погуглила, заскриншотила, все, у человека нет карьеры. Мне кажется так. Но, с другой стороны, мы все преувеличиваем свои какие-то провалы, uh-huh. и драму, и накал, и в целом я могу легко ответить там за все, что было. Ну, самый главный ответ, блин, мне было 15 лет. Как, у меня не было мозга пока что особо.
1: Какое интервью?
0: Ну, да. Ты что-то, кажется, начинала говорить, а мы тебя перебили.
2: Было ли у вас такое, что у вас класс раньше был очень дружный, а потом стал уже недружный? Или у вас как-то по-другому?
0: У меня было такое, и это было связано с тем, что сменился преподаватель. Подростки как-то так себя чувствуют самостоятельно, и никто, мне кажется, в этом возрасте не признает, какое огромное влияние на него оказывают учителя в школе. Угу. Даже не авторитетные, а просто, которые там транслируют свою позицию, классные руководители и так далее. Угу. И вот у нас поменялся классный руководитель из учительницы, которая меня очень любила, на учительницу, которая меня очень не любила. Почему?
1: Ура!
0: Ну, знаешь, она как-то так токсично. Полуслово, угу. полуфраза, а мне обидно, мне неприятно.
1: Можно? Извини, можно?
0: Мне... Ты меня спрашиваешь?
1: Да, я как в школе. Мне кажется, что классные руководители делятся на два типа. Одни, которые защищают детей, а другие, которые стараются как можно четче подбиться к руководству и ко всем бумажкам и прочим.
0: Ты знаешь, а мне кажется, есть еще такой тип учителей, которые пытаются стравить детей друг с другом и сделать их пребывание в школе максимально,
1: это мой любимый тип учителей.
0: Максимально неприятным, некомфортным, и чтобы они потом всю жизнь, знаешь, вспоминали
1: бои учеников.
0: И чтобы они потом потратили на сеансе у психолога много тысяч рублей или там евро, я не
1: то
0: знаю.
1: То есть это чего. Сговор такой.
0: Мне иногда кажется, что да, просто я по-другому уже, как взрослый человек, вспоминая какие-то слова, поступки учителей, я не могу понять, как это могло прийти в голову здоровому, взрослому человеку.
1: А злому может прийти?
0: Ну, зачем тогда он стал учителем, если он так ненавидит детей и такое испытывает к ним злость?
2: Угу. На самом деле, именно вот такой вопрос у меня передо мной постоянно. Зачем он стал учителем, если он так ненавидит детей? Это правда.
0: Ну да.
1: Вы с детьми-то общались хоть раз?
0: По душам.
1: По душам. С малышом по душам.
2: У меня была учительница по литературе, которая говорила, ну вот, пожалуйста, расскажите, что вы думаете об этом. Слушала одно слово, и все такое, нет, все, это ты брехню какую-то говоришь, чушь, не надо, замолчи, пожалуйста. Вот, пожалуйста, скажи вот Денис или что-то такое.
0: Были и это литература, где тебя, казалось бы, должны учить вот, вообще-то мыслить, свою позицию доказывать через аргументы, даже если это спорная и неоднозначная позиция. Я помню, как я сильно полюбила литературу и просто суперсильно прокачала свой скилл в написании всех этих литературных экзаменов, сочинений, когда поступила вот в эту классную школу, и там был такой классный препод по литературе. Можно было говорить любое мнение. А ты же подросток, тебе там 15-16 лет, у тебя такой протест, все говорят, что Пушкин – это великий писатель, а у тебя мысли, что бывает, да и получше, и вообще все. И он никогда против этого не бастовал. Он говорит, пожалуйста, докажи мне, что кого ты там читаешь, Коэльо, давай. Но ты мне только аргументируй это, приведи примеры, сформулируй свою позицию. И если тебе удается... Пожалуйста.
1: Я помню, как я один раз написал сочинение, написал, ну, что мне кажется, я прочитал. И учительница сказала, типа, ты вообще то читал? Там вот, я же рассказывала, как там все. И она сказала, ну, это, конечно, я после этого перестал учить литературу. И так произошло почти со всеми предметами.
0: И ты знаешь, удивительно об этом думать, когда ты сам каким-то образом уже имеешь опыт написания произведений, каких-то стихов, песен, и я понимаю, насколько это в целом, вот этот литературный текст, какой это живой организм, насколько по-разному он раскроется в глазах каждого читателя, и я никогда в жизни не претендовала, например, на то, что я лучше всех знаю, даже что в моей песне написано, потому что у всех свой бэкграунд, у всех свой опыт, эти персонажи, я стараюсь их делать как можно более сложными, интересными, какими-то живыми. Uh-huh. И какое здесь может быть одно мнение? Особенно в таких произведениях, понимаешь, как «Мастер и Маргарита», «Война и мир», где вот столько вот страниц, вот столько вот персонажей, и на это можно посмотреть все очень по-разному.
1: Знаешь, что мне кажется еще интересное? Что обычно человек, который пишет песни, никогда и не претендует на то, чтобы это каким-то одним боком воспринималось у
0: слушателей. Ну, ты знаешь, ведь бывает такое.
1: Ну, бывает, но это редко.
0: Особенно, мне кажется, это с возрастом у авторов появляется, что «да вы не поняли, я же имел в виду здесь вот это».
1: Это только у Михалкова.
0: Но меня это всегда удивляет. Да какая разница, что... А вы не поняли. Какая разница, что ты там имел в виду, если ты написал вот это. А я писала песню, если бы мне платили каждый раз, но я имела в виду там такое, как психологизм, как у Достоевского, как... Да какая разница, что ты там себе напридумывала вообще и возомнила про свою песню, если ты написала, если мне платили каждый раз. Угу. Это я не в обиду на эту
1: себе.
0: Песню.
1: Это я не в обиду себе.
0: Это я не в укор себе. Ну просто меня очень удивляет, когда авторы недовольны, как ты прочитал. Так ты лучше будь недоволен тем, как ты написал.
1: Золотые слова. Мне кажется, нам надо попрощаться уже.
0: Да, я надеюсь, что мы хоть немножко тебе подняли настроение. Мы не очень любим давать какие-то советы, практические рекомендации, потому что мы мало в чем специализируемся в этой жизни. Мы не такие уж профессионалы в этом всем. Но я надеюсь, что хотя бы ты с нами хорошо провела время.
2: Абсолютно точно, 100%.
1: Здорово.
2: Я вас очень люблю.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Тогда пока.
1: Пока. Я, например, умею делать подливку.
0: Да, Витя делает шикарную подливку для фрикаделек, для мяса. Ну, такая базовая, вот эта томатная, сливочная.
1: Но она совершенно не базовая.
0: Ну, Витя, ты знаешь, вот это просто такой распространенный тип, но в такую вкусную, как у тебя, я не ела ни у кого. И даже профессиональная...
1: Клянешься?
0: Да, вот профессиональная повариха же нам тут приготовила, попросила я сделать вот с такой томатной подливкой. Вообще не то. Я написала, все, давайте без подливки больше. Сами разберемся без вас. Вить, есть загадка. Вот ты знаешь, что общего у частушек и блюза?
1: Что это народная музыка?
0: Абсолютно правильно. Знаешь, почему я спрашиваю? Дело в том, что ребята из синхронизации решили поддержать наш первый видеовыпуск. И я с радостью делюсь со всеми слушателями полезнейшей информацией про их курсы. Вообще синхронизация – это такая онлайн-школа. У них очень много курсов на самые разные темы. Мне больше всего нравится «Как понимать музыку». Очень полезный, классный курс. Еще есть курсы по психологии, искусствоведению и чего там вообще только нет. В курсах есть игровые механики, которые позволяют учиться и развлекаться одновременно.
1: И вообще, насколько я знаю, можно купить любой отдельный курс или оформить подписку сразу на все курсы, там, по-моему, на 100.
0: По-моему, ведь да. Но главное это, что все курсы составляют эксперты, а не абы кто.
1: Согласен.
0: И супер новость. До 10 сентября в синхронизации проходит акция Back to School. И на все курсы, и на подписку действуют скидки. А по промокоду «Монеточка» у вас будет еще и дополнительная скидка 15%, которая суммируется с остальными скидками. Получается, годовой доступ ко всем курсам с суммарной скидкой 65% можно получить за 12600 вместо 36 тысяч.
1: Может быть, ты уже успела посмотреть какие-то курсы, которые тебе понравились?
0: Да, например, курс «Кино глазами режиссеров», на котором рассказывают, почему у Тарантино много насилия, а у Тарковского все молчат.
1: Интересно.
0: Если знаете ответ, напишите в комментариях.
1: Подробности в описании эпизода.
3: Привет, меня зовут Руслан, мне 16 лет, я из Ростовской области, и одна из немногих причин, по которой я не хочу возвращаться в школу, это введение в школу школьной формы. И слава богу, что это хотя бы просто черная жилетка, а не полный комплект из каких-нибудь серых обдрыстанных штанов, которые нам покупали в 4 классе, например. Вот. И то, что у нас уволил классный руководитель, который у нас был на протяжении 5 лет, с которым мы стали очень близкими, родными, и теперь у нас будет новый, ничего не имею против него, но как будто вырвали какой-то участок из моей жизни, и теперь я 11 класс буду заканчивать без своего прежнего классного руководителя. И у меня вопрос. Была ли у вас в школе школьная форма? Как вы боролись ли вы с этим? Или просто смирились и одевались как нужно? Или пытались что-нибудь скреативничать?
1: Я начну сначала. Учился я в 90-х. Тогда школьной формы практически нигде не было. Ну, то есть, как только, мне кажется, распался Союз, все сразу просто отказались от школьной формы, потому что пионеры, да, они только и ходили все в этой синей форме. Вот. И у нас ее долгое время не было. Учился я в первой гимназии. И в какой-то момент мэр там, все они, короче, начали давить немножко на школу, что типа вы первая гимназия. Короче, они решили, что надо вводить business casual, как они это называли.
0: Бедные ульяновские детки залезли в переводчик.
1: В общем, первое время все как-то, ну, она была необязательная, и кто во что гораст ходил. И потом, когда я уже переходил в 10-11 класс, вдруг неожиданно они уже решили ввести обязательную школьную форму. Угу. То есть костюм тройка, или как там они это называли, жилетка, пиджак и брюки. И мне так эта идея не нравилась, что я просыпался в течение 2 лет, за полчаса до того, как дежурные приходили в школу, потому что на входе проверяли дежурную в школе, кто в форме или кто нет. Если ты был не в форме, они просто писали тебе в дневник и отправляли домой. А так как я приходил за полчаса до этого, я не знаю, что мной руководило, это был достаточно агрессивный маркетинг с моей стороны. Проходил в школу, вставал у расписания в то место, где все люди проходили. То есть дежурные должны были зайти с другого входа и проходили через это место вниз к своему посту. Я не знаю, мне казалось это абсурдным и смешным, что я проходил туда без формы, но когда они проходили мимо меня, так как они были не на посту, и я не, теоретически как бы не проходил через их пост, меня никто не записывал, не отправлял домой, и я каждый день ходил без формы. Представляешь, в течение 2 лет это канала.
0: Почему для тебя было так важно ни за что не надеть эту форму?
1: Не знаю, в то время, мне кажется, очень много субкультурность влияла вообще на детей. То есть были в наше время панки, гопники, вот это вот все, рэперы и вот эта вот вся тема. Это сейчас кажется очень смешным, потому
0: что... Так ты ведь кем был из них?
1: Я был...
0: Рэпером?
1: Нет. Но я одевался как такой, как скейтер, типа, да. И мне кажется, людям, вот детям было очень важно как бы именно с той группой из какой-то себя идентифицировать. В общем, когда я приходил без формы, конечно, вся школа же видела, что там есть 3-4 человека, которые ходят без формы каждый день. Угу. И директор ругался на них. И как-то раз, я помню, когда уже год прошел почти, он проходил сам на этот пост, он иногда стоял внизу, там он прошел такой, смотрит, что я не в форме. Доброе утро. Он, то есть, показалось мне в тот момент, что он как-то уважительно отнесся к моему вот этому небольшому хаслу, что я, несмотря на все запреты, прихожу не в форме. И прихожу так рано, что раньше, типа, всех людей, что он подумал, что ладно, если ты считаешь, что это того стоит, то как бы делай, что считаешь.
0: Ты уже получаешь свое наказание, ты реально каждый день на полчаса раньше всех встаешь, как Тю-тю.
1: В общем, вот такая история.
0: А у нас в первой школе была форма, и ты знаешь, удивительно, ее всегда так старательно родители выбирали среди нескольких вариантов, и они так старались подбирать красивые цвета, фасоны. Правда, я помню, у нас была такая, знаешь, розовенькая с сереньким. Вроде красиво, но почему-то под конец года это все равно в моих глазах превращалось в самую уродливую вещь на свете, и это никогда не воспринималось как какая-то красивая одежда. Но я помню, что в какой-то момент, пообщавшись с одноклассниками побольше про эту форму, поняла, в чем ее смысл, и что, в принципе, мне кажется, во многих школах это очень актуальная штука, потому что это уравнивает детей хоть в чем-то. И я помню, в то время у нас такое... Ну, или, может, это конкретно у меня в школе.
1: А детей нужно уравнивать?
0: Ты знаешь, вот я говорю, что у меня в... Потом я уже... Ну, расскажу дальше.
1: Давай.
0: Я просто помню, в то время, например, начали появляться эти телефоны без кнопок, сенсорные телефоны. И столько времени прошло, но я всегда буду помнить, какая именно девочка принесла в наш класс первый телефон без кнопок, и все там этим стилусом, стиком, как это называется?
1: Стилус.
0: Стилусом у нее просили потыкать, поводить по этому сенсорному телефону. Потом еще кто-то себе такое, нетбук, у кого-то еще что-то, у кого-то какие-то ботинки еще. И... Почему-то дети очень любили понтоваться всем этим, что у них есть, что они могут позволить себе одежду, и очень некомфортно себя в этом всем чувствовали ребята, которым нечего принести крутого в школу, и они не могут соревноваться в этом смысле, и, может быть, в таких ситуациях форма имеет и положительное влияние, потому что вы не отвлекаетесь на то, какие вы все бедные, богатые, и тогда у нас не было какого-то там, знаешь, секонд-хенд этого не было всего в моде, то есть секонд-хенд это было просто одежда для тех, у кого нет денег, все, это не как сейчас. И как-то в тот момент я почувствовала, что в этом есть что-то очень правильное и то, что помогает нам не отвлекаться и меньше хейтить друг друга.
1: Я понимаю. Вообще, наверное, стоит спросить у Руслана, а ты сам-то почему не хочешь носить форму?
0: Или, может быть, ты хочешь носить форму, ты же нам не рассказал. Расскажи, как у тебя с этим обстоят дела?
4: Тем, что мне не нравится форма школьная, тем, что она как бы заставляет всех выглядеть одинаково. И вот у меня мнение противоположное Лизиному немножко в этом вопросе. Но... Смотря какая у нас будет в школе форма, это будет просто черная жилетка. Я даже рад тому, что не полностью мы будем выглядеть как...
1: А все остальное, что должно быть?
4: Ну, я думаю, что если будет черная жилетка, то она подразумевает под собой обязательно рубашку белую. Но я в рубашках всегда не очень люблю ходить. Я обычно зимой в свитерах хожу каких-нибудь, поэтому мне будет не очень...
1: У тебя очень красивый свитер.
4: Спасибо.
0: Слушай, а нельзя свитер под жилетку надеть? Или это уже будет очень жарко? Или какую-нибудь водолазку, или футболку?
1: Они не сочетаются.
0: Кстати, кто не знал, в нашей семье Витя отвечает за стиль, моду, одежду, фактуры, текстуры и цвета.
1: За это ответственен Андрей Криничный, мой друг из школы, и моя мама. Это они больше. На самом деле в школе мне достаточно пофиг было сначала вообще, что носить, и это мне особо не интересовало.
0: Ну, моя самая любимая история из Витиного детства – это история про то, как мама связала ему свитер, как у Курта Кобейна. Где-то ты, видимо, увидел, в журнале, может?
1: Нет, ты две истории перепутала. Вернее, совместила. Это я помню, когда только я в седьмой класс перешел. Я не знаю, почему так работала мода в 99-98 году. Как бы Нирваны уже давно как бы не было. Но это все еще было очень модно и очень классно считалось. И она меня пыталась одевать как Курта Кобейна и давала такой совет: мама, ты вот этот рюкзачок носи на одном плече, на двух не надо. Я помню, она мне говорила, что на одном плече классно носить, а на двух не очень.
0: А мне наоборот другая говорит: Лиза, будет сколиоз. И я говорю: мама, я хочу носить в школу сумку. У нас все девочки ходят с сумками. Никто уже не носит эти рюкзаки с Гарфилдами, с этими мультяшками. Все носят уже сумку из взрослого отдела. Она говорила: нет, Лиза, спина искривится.
1: Сумку из мясного
0: отдела.
1: Нужно
0: вот так вот носить, вот так вот этот рюкзачок. Но иногда, когда мало уроков, мне разрешали взять сумку. И это был супер день, это была победа. Ну так что, какое мы решение принимаем, какой мы даем совет?
1: Ты можешь, например, посмотреть лукбуки типа японского такого журнала BIMS, он называется BIMS, и там очень много классных колледжных таких луков, связанных с деловой одеждой. Или, например, Ralph Lauren, они очень известны, ну, как они стилизуют и подбирают луки для вот своих моделей, и у них очень круто вот это все работает. Вот. Если, а если тебе нравится что-то, например, более футуристичное, то можно найти что-то и такое в деловом стиле. Тоже есть очень много классных брендов. Мне кажется, очень можно вдохновиться кучей всего. И при этом, мне кажется, нося костюм, можно выглядеть и как панк, и как, я не знаю, как студент Гарварда, и как японец, и как кто угодно вообще. То есть очень много японец.
0: И как охранник в пятерочке тоже, да, можно. Вот у меня в классе только такие учились.
1: Что меня научила одежда за это время, что неважно, сама одежда, она не важна как бы. Важно то, как ты ее можешь стилизовать, в общем. То есть, по сути, человек, наверное...
0: Нет плохой одежды.
1: Нет плохой одежды.
0: Есть человек, который не разобрался с тем, как ее носить.
1: Да, согласен.
0: И даже вот, например, рубашка. Белая рубашка. Под моим окном.
1: Блаженная белая рубашка.
0: Белая рубашка. У меня сразу в голове 10 разных рубашек. Некоторые из них мне идут абсолютно, некоторые из них меня...
1: Некоторые поют.
0: Некоторые меня очень сильно испортят. Я с тобой ведь абсолютно согласна. Очень крутой совет.
1: Хорошо, ладно. Я приму.
0: Слушайте, а знаете, еще я сразу что вспомнила? Ну, это не в тему. Ничего?
1: Нет.
0: Или, может, ты хотел ответить? У вас свой вайб. Я просто чувствую себя лишней.
4: Не, говори.
0: Я просто вспомнила, что я перешла вот в эту умную, типа, школу. И у нас в Екатеринбурге было две в тот момент школы с самыми крутыми показателями по ЕГЭ, по Олимпиадам. Первая — это наш... Ну, моя школа, и вторая — девятая гимназия. И мы все время как-то, знаешь, опережали друг друга, чтобы быть номер один вообще в регионе, на Урале в тот момент. И я помню, что их школа была все в форме, низ, верх, рубашки, все абсолютно, как ты говоришь.
1: Они как из фильма, из того, где они заходят под музыку, шагая из нулевых.
0: Такие супер аристократы, никаких отклонений от нормы, все причесанные, прилизанные, и у них была такая красивая
1: семья
0: школа.
1: Вампиров.
0: И наша была школа, где половина детей с красными волосами, половина с синими волосами.
1: Половина без волос.
0: Половина без волос. Какие-то у всех драные свитера. Этот оделся в аниме, этот фури, этот год, этот эмо.
1: Этот просто Юрий.
0: И я помню вот это противостояние. Они в своей форме, и мы, такие панки, хулиганы. И я, конечно, очень круто себя чувствовала вот именно на своей стороне. И в целом это очень повлияло на мое отношение к себе. Мне кажется, у меня до сих пор нет столько уверенности, потому что я больше не учусь в этом классе. Можно было носить все, что угодно. Я абсолютно перестала краситься, волосы красить. Хотя до этого я красила волосы в 9-8 классе. Я прям, знаешь, просто такой темно-каштановый цвет. Обязательно каждое утро выпрямляла их, чтобы, не дай бог, нигде ни одного завиточка. Макияж, все, стрелки, брови, все прокрашено. И меня очень расслабила школа, где всем было пофиг на то, как кто выглядит.
1: Может быть, ты нам опишешь лук, в котором ты собираешься пойти на 1 сентября?
4: Я еще не придумал.
1: Ну, давай представим, пофантазируем.
4: Наверное, это будут классические черные брюки, белая рубашка и черная жилетка, которую нужно было как школьную форму.
1: Может быть, ты как-то интересно повяжешь галстук.
0: Или не заправишь рубашку, чтобы она торчала снизу. Или это уже не круто, или это...
4: Я думал, насчет этого у нас еще должны быть значки с эмблемой нашей школы. И я подумал, что можно еще вокруг этого значка повесить другие всякие разные с изображениями любимых моих героев всяких.
1: Да, это было бы супер.
0: Скажи честно, меня ты повесишь там где-нибудь среди всех?
5: Если найду твой значок где-нибудь в интернете, то обязательно куплю.
6: Спасибо.
1: Спасибо, что записал нам сообщение.
5: Спасибо, что позвали. Мне понравилось.
0: Я подозреваю, что если бы мне попался хоть один хороший учитель по математике, я бы стала, возможно, неплохим математиком. Или как-то бы это вообще задействовало в своей жизни, этот предмет. Потому что однажды в жизни мне попался хороший учитель по химии. Ни до, ни после я выше тройки ничего по химии не получала. Я, если что, была троечница, я это не скрываю. У меня в аттестате даже есть пару троечек. Но эти полтора-два года у меня вела классная учительница по химии. Она только пришла в школу, и она была, знаешь, еще супер заряжена. Она еще не устала от всех этих бумажек и каких-то там учительских проблем и разборок. И она на этом подъеме пришла с какими-то своими вот этими склянками, этими штучками, химическими какими-то препаратами, приспособлениями.
1: И начала варить меф.
0: Да это мы вырежем из детского подкаста. И она, знаешь, мы будем через эксперименты, мы с вами не будем смотреть эти учебники, мы будем по-крутому, мы все поймем. И я как начала разбираться в химии, я понимала, что она там старается, иногда перебарщивает, но мне было так приятно, что она открыта, что она не злая, что она не оценивает нас строго и действительно хочет, чтобы мы поняли и заинтересовались. И Витя, я поняла все эти формулы, я начала писать гениально все контрольные, начала там писать даже уже на олимпиаду. И однажды мою маму вызвали в школу. Представляешь? Сказали, обязательно приходите на собрание, будет там важный момент. Вот она пришла на собрание, заходит учительница по химии и говорит, где мама Лизы Гордымовой? Встаньте. Мама встает, готовая по привычке, что сейчас опять будут ругать.
1: Порось.
0: Ну да, я была немножечко такая проблемная девочка в плане поведения в основном. Непослушная девочка я была.
1: Ты сейчас.
0: И вот эта мама встает, вся уже побледнела заранее, вся уже вспотела. И учительница говорит, я хотела посмотреть в глаза маме Лизы Гордымовой и сказать ей спасибо за ее дочь. Потом она ушла, сменилась опять учительница, которая это все неинтересно, нафиг не нужно. Ей это скучно, она уже 100 раз это все говорила, ей 101-й раз это неинтересно. Все, мои гениальные знания химии испарились и так и до сих пор не вернулись ко мне.
1: Вот у меня вот была абсолютно такая же история. Мама пришла с родительского собрания и сказала... Витя, а меня почему учитель по физике похвалил?
0: Еще что-то тебе хотела сказать. Сейчас. А, про музыкальную школу. Не рискну говорить, что я единственная, но я точно одна из очень-очень немногих. Других таких я не знаю, кто после бы музыкальной школы не сжег ноты, не выкинул бы синтезатор,
1: не отрубил
0: пианино.
1: Бы пальцы.
0: Ну да, то есть настолько травматичный был опыт, у нас были достаточно строгие преподаватели, потому что уже знаешь такое, типа с заявкой на конкурсы, уже из этой школы поступали детки в консерваторию.
1: Вот я тоже не понимаю этого, если честно, вот реально, мне так нравилась музыка, но потом я долгое время не мог подойти к фортепиано. Мне кажется, мне так музыка нравилась, что я стал вообще другими инструментами даже увлекаться, лишь бы вообще музыкой заниматься.
0: Во избежание пианино.
1: Да.
0: Ну, это вообще какая-то проблема, потому что этот опыт у всех одинаковый. Я помню, для прикола сняла видео в ТикТок про свою учительницу фортепиано. Это была жесткая женщина, она могла там по пальцам линеечкой маленько шлепнуть и очень неприятные слова выбрать, и довести ребенка до слез и до истерики, и вообще до всего чего угодно. И я выложила с ее конкретными фразами, и людям это так понравилось, это так разошлось, и я снимала потом вторую часть, потому что я узнала о том, что это супер распространенная проблема, и единственное, что мне помогло избежать ненависти к музыке навсегда, это то, что я стала настолько плохо учиться с этой строгой учительницей, у которой учились все консерваторские детки, что мне начали ставить только двойки, и она от меня отказалась, как от никудышной, нереальной, ужасной ученицы. И тогда меня перевели к той ученице, которая берет всех подкидышей, кого выгнали. И
1: Я просто такие лица делаю.
0: И у той учительницы был такой принцип: Лиза, нам надо сыграть экзамен на троечку. Давай не будем брать Моцарта, Баха, давай возьмем, что тебе нравится.
1: Шафутинского.
0: Я, конечно, знаешь, «Сумерки», давайте сыграем из «Сумерек», пожалуйста, там такая, там это лучше, чем Моцарт в 100 раз, мы должны это... Ладно, как скажешь. Я помню, там из «Крестного отца» и мы играли еще что-то.
1: Ну, из «Крестного отца» очень красивая музыка.
0: Ну да, но она была как бы не по программе, поэтому за нее не ставили 5-ку, за нее ставили 3-ку, 4-ку. Ну, ты знаешь, это мне помогло настолько сильно полюбить ее.
1: Этого не было.
0: А я играю второй голос.
1: Так и что?
0: Там, я же помню все партии.
1: И что ты полюбила?
0: На 10 пальцев же знаю эту мелодию разложенную. И именно благодаря ее очень принимающему, расслабленному, человому подходу, я до сих пор люблю играть на пианино. Это все благодаря ей. И потом она рассказывала моей маме, что та учительница... Первая.
1: С ума сошла.
0: Что она всем говорит: а знаете, Лиза Монеточка, это моя ученица. Это я ведь... И говорит, мне так обидно. Это ведь я учила Лизу играть. Это же она уже со мной заканчивала музыкальную школу. И это правда. То есть вот строгий такой консервативный подход меня просто вымораживал. Я очень много плакала. Но это было ужасно. И я считаю, что так с детьми нельзя поступать и здесь, в Европе. Вообще.
1: За такое сажают.
0: За такое сажают, реально.
1: Тогда послушаем еще одного ребенка.
0: Давай. А потом подумаем о том, как нам открыть здесь, в Литве, музыкальную школу, которая будет реально полезной для тех, кто хочет быть профессионалом, и для тех, кто хочет просто хорошо проводить время и развиваться всесторонне.
1: Это когда ты решила?
0: Сейчас.
6: Привет, я Маргарита, мне 15, я из города Минска, и в этом году я закончила 9 класс, и это был самый сложный год из всей моей школьной жизни. И я считаю, что большая вина лежит на учителях, потому что учителя старой закалки, и они достаточно часто кричат на детей, пытаются установить свои правила, свои устои, донести что-то не тем путем, которым должны. Они очень часто нагнетают из-за того, что в этом году я сдавала экзамены. Они нагнетали постоянно. У меня из-за этого вырабатывался очень сильный стресс. Я плакала по ночам. Было очень страшно. Сами экзамены прошли достаточно легко. Но то, как прошел год, не передать словами. И я еще не хочу сейчас возвращаться в школу, потому что я очень боюсь, что вернется вся тревожность, недосып и страх получить плохую оценку, страх не выполнить какое-то домашнее задание, и это самое страшное.
0: Может, пока настраиваем микрофон, принесешь мне бутербродик с сыром?
1: С тефтелей. С сыром?
0: Хлеб, сыр. И в микроволновку на 1,5 минутки. На минутку.
1: Хлеб, сыр и тефтели.
7: Он закончил с компа, да?
0: Спасибо. Прости, пожалуйста, мы уже все, почти что здесь. Привет!
6: Привет!
1: Может быть, у тебя есть какой-то конкретный случай, который с тобой происходил, который тебе запомнился, который отложил, так скажем, неприятные воспоминания в твою душу прекрасную.
6: Вот. О, да, такое есть. Возможно, вот с учительницей истории она была очень несправедлива ко мне. Я всегда ей помогала, ходила с ней на исторические конкурсы разные. И в один момент, когда я стала перенагружена подготовкой к экзаменам, к дополнительным моим занятиям вне школы, я сказала, что больше не могу в этом участвовать. Она на меня сильно обозлилась, порой занижала оценки, и вот... Такое поведение, правда, неправильное, и учителя не понимают, что же они сделали такого, что их не уважают ученики.
0: Вы знаете, мне интересно, эти учителя такие именно из-за того, что их по-другому учили в институте, у них другие какие-то взгляды на жизнь... Потому что они из другого времени. Или они просто со временем стали такими. Может быть, когда они только поступали на свою работу, они тоже были креативными, энергичными, принимающими. Так стремились понять детей. Потом со временем с ними случилось, ну, вот такие вот перемены случились. Потому что у меня есть друзья-учителя, И те из них, кто работает в обычной школе, действительно очень сильно жалуются, и все приходят такие заряженные, с какими-то новыми методиками, знаешь, там, помимо пединститута еще дополнительно что-то изучают, чтобы это все применять, и тут они сталкиваются с родителями, которым это не надо, с учителями, руководством своим, которым это не надо, с учениками, которым это не надо. И, ну, например, моя подружка недавно просто уволилась, потому что она, ну, она не может так работать, она не может в себе найти столько...
1: сил.
0: Ну не, знаешь, не то, что сил, просто... У нее есть свои представления о том, как это должно быть, знаешь, так, как их учили этому в институте, так, как это написано в этих книгах, так, как это рекомендуют современные специалисты, и она просто не согласна, как бы, по реальным стандартам работать, которые у нее в школе есть.
1: Ну, мне кажется, что... что действительно за последнее время, возможно, школы испытывают... какое-то давление, и они как бы должны, наверное, отчитываться, сдавать вот эти вот, выходить, делать фотографии, там, знаешь, какие-то глупые, как есть вот эти вот арт... перформанс человека, я забыл, как его зовут, когда он под видом депутатов написал в школы, чтобы они вышли там с какими-то плакатами, типа «Мы русские», там вот это вот «С нами Бог» там или прочее. И мне кажется, что вот школы в первую очередь сейчас боятся вот этого, чтобы у них не урезали деньги, там не забрали финансы какие-то, и уже в последнюю где-то очередь думают о том, как учить вообще детей, чтобы им было интересно, и чтобы они были защищены от взрослых.
0: От себя. Ну, ты знаешь, мне кажется, что это в целом общая проблема, это не связано с каким-то конкретным временем, это в целом ну вот такая ситуация, и дети не имеют возможности здесь как бы выбрать. Хотя я помню, что у нас в школе однажды было такое. Настолько мы были недовольны нашей учительницей именно из-за оскорблений, из-за... Ну, у нее было, знаете, какое самое главное оскорбление? Она никогда тебе не скажет, ты дурочка такая, хотя и такое говорил, не, говорила, вру, и дурачок, и дурочка, все это было. Но самое жуткое для меня оскорбление почему-то было, когда она вместо того, чтобы называть тебя по имени, говорила, девочка, человек резко забыл, как будто бы твое имя, и ты для него стала не Лиза и даже не Гордымова,
1: а девочка.
0: Ты, конечно, начинал делать то, что она говорит, ты начинал слушать, ты затыкался, но это не было, знаешь, из уважения, или ты понимал, что действительно надо помолчать, это просто такой холодный пот, и ты чувствуешь себя пустым местом, и ты думаешь, господи, да как мне сейчас сесть, чтобы меня вообще не было видно, слышно, чтобы я вообще исчезла с этой земли, с этой планеты. Вот
1: у меня тоже, я помню, меня как-то раз обозвали табуреткой на уроке литературы. Да.
0: Не,
1: она сказала, ты тупой, как табуретка. Сиди там и типа и молчи. Мне интересно, а вот тебя когда-нибудь выгоняли из класса?
0: Да, выгоняли. Ведь ты знаешь, из-за чего? У меня самое популярное замечание было в дневнике, жевала на уроке.
1: То есть ты советуешь тебя выгнать сейчас?
0: Да, я недавно нашла свой дневник. Ну, он как бы не терялся, он просто лежал, знаешь, вот в этой стопочке детских воспоминаний, рисунков, дневников, тетрадок.
1: Прям такая стопочка детские воспоминания.
0: Ну да, знаешь, мама хранит, и это в моменте как-то не очень интересно, а когда проходит лет 10, и ты открываешь это, и ты удивляешься тому, что там написано, и у меня дневник за 5-4 класс, я смотрела, и там все исписано красной ручкой. Кидала карандаши, потеряла портфель, и еще там что-нибудь, ну какой-то, в общем, просто бред. Но я вот начала тебе рассказывать про эту учительницу, которая называла нас девочка-мальчик. Но это не самое худшее, что она делала. Хотя, как по мне, это было самым худшим. Просто у меня вот такой взгляд. И мы реально сговорились, там попросили родителей нас поддержать и попросили ее сместить и сдвинуть. Типа у нас, извините, на носу экзамены, а нас вместо того, чтобы учить, просто оскорбляют. И там была мотивация именно в том, что скоро экзамены, а мы не можем подготовиться. И действительно... Там подали какое-то то ли письмо, то ли где-то сказали на собрании, и нам поменяли учителя.
1: Здорово. Вы добились своего.
0: Да, ну, я не могу сказать, что пришла какая-то гениальная на ее место преподавательница, но она хотя бы себя адекватно вела, и кто хотел учиться, сдавать экзамены по математике, те это
1: делали.
0: А
1: президента вам поменяли?
0: Ведь, слушай, давай не будем. Хорошо. Что-то ты это, уже немножко того.
1: Слушай, блин, я что-то хотел спросить. Ну ладно.
0: Я хотела спросить, вернуться к нашей теме.
1: Вот я тоже хотела.
0: Потому что очень сложно понять, что делать в этой ситуации, и очень сложно придумать для себя какое-то решение в условиях такой ограниченности. Если бы со мной, честно я скажу так, это, наверное, не детям совет больше, а родителям, которые слушают, мне кажется, вот из всех тех психологических книжек, которые я читаю, современные книжки про родительство, вот ты знаешь ведь, как там написано везде? Если вашего ребенка плохая школа, и он не хочет туда ходить, поменяйте школу.
1: Угу. Вот поменяйте ребенка.
0: Как ты к этому относишься? Потому что в моем детстве это было табу, и это было, знаешь, мы не можем сдаться. Ты сдашься, и ты всю жизнь потом будешь сдаваться, и ты будешь отовсюду бегать. И типа это слабый поступок, неправильный, мы так ни за что не делаем. Нужно разобраться, побороться и придумать, как в этих обстоятельствах стать типа лидером в классе или стать, чтобы тебе было комфортно сделать.
1: Мне кажется, у меня было 50 на 50, угу, если ты у меня спрашиваешь.
0: Угу.
1: Мне кажется, мама одновременно была готова поменять школу, если бы я захотел. И в то же самое время она как бы такая всегда пропихивала где-то так чуть-чуть. Ну, может быть... Ну, надо за себя постоять,
0: угу,
1: надо сказать что-то им в ответ там или что-то, как-то, в общем, свою позицию тоже озвучить.
0: Да, но ты знаешь, вот сейчас у меня уже есть убеждённость, что когда дело доходит до крайностей, когда ни учителя, ни руководство школы не могут помочь, и ребенок очевидно страдает,
1: угу,
0: то надо менять школу, и более того, я думаю, от этого зависит очень-очень много в дальнейшей жизни, и я очень советую всем родителям, всем ребятам, которые в доверительных отношениях с родителями и могут поговорить об этом, предложить такие варианты, найти какую-то школу в вашем городе, или даже вот как я училась, там были ребята реально из деревень, угу, из поселков, они просто приехали и поступили на бюджет, и им было положено вот общежитие рядом с этой школой. Мне кажется, в классную школу дети идут с охотой, с удовольствием и не могут дождаться 1 сентября. Но угу, я просто знаю такие случаи, потому что у нас очень много друзей и родителей именно таких продвинутых, современных, которые тоже все там, знаешь, по последнему слову, вот это, знаешь, зумерское родительство, миллениальское.
1: Так.
0: И не слышала я такого, чтобы кто-то там не хотел ходить в школу. Когда школа подобрана с учетом интересов ребенка,
1: угу,
0: они реально плачут, потому что они уже соскучились, и еще только июль, а им уже охота в эту школу скорее возвращаться.
1: Интересно это слушать. Я понимаю, когда слежу за тем, что ты говоришь, насколько для меня это просто странно звучит.
0: Да?
1: Ну да.
0: Ну, я не утверждаю, для меня это тоже какая-то крайность, и я бы не стала...
1: Нет, я не считаю, что это неправильно. Я, то есть, как бы, я просто понимаю, что мой организм как-то реагирует. Ну,
0: ты не согласен с этим?
1: Я согласен с этим, я просто не могу как-то в это поверить, что в школу можно ходить.
0: Вот да, тоже. Я это просто вижу сейчас на примере своих друзей. Давай поговорим о том, что делать, когда ты вот уже в моменте, и тебе уже никуда не деться из этой ситуации. Учителя ведут себя некорректно, и ты...
1: Угу.
0: Ну вот ты сейчас здесь. Что,
1: ну,
0: делать в этой
1: я
0: ситуации?
1: Я бы, наверное, вот давая совет себе, скажем, угу, молодому, сказал бы так. Не надо, конечно, бояться. Ты правильно делаешь, что не боишься этих взрослых людей. И если тебе неприятно, надо им сказать, что тебе неприятно. Если ты считаешь, что нельзя говорить, что ты дурак, а это нельзя говорить в любых случаях, то есть как бы учитель вообще не должен позволять себе наверняка сказать «ты дурак», ты должен сказать «вы не можете так говорить».
0: Угу.
1: Я скажу директору, что вы так сказали.
0: Всегда ли это безопасно? Так поступать.
1: А что небезопасного, например? Мне просто интересно. Вот сейчас я, говоря это, не вижу ни одного небезопасного сценария развития. Вот. Я конечно, понимаю, что ты наверняка только обозлишь еще больше этого человека на
0: и
1: себя.
0: И испортишь себе остаток обучения в школе.
1: А как?
0: Ну, а думаешь, это приятно учиться в классе у преподавателя, который персонально на тебя
1: хорошо
0: бесится, и у него на тебя занос.
1: Ладно, скажем, ты хочешь сделать это деликатно. Ты дожидаешься конца урока. Он говорит, ты дурак, ты ничего не отвечаешь. Ты киваешь головой. После конца урока ты как настоящий Дон Корлеоне подходишь к нему и говоришь, я считаю, что вы сделали неправильно, что сказали, что я дурак. Мне кажется, что учитель, ну, не должен так говорить ученику. Вот. Мне было неприятно. Мне было неприятно. Возможно, я был неправ. Там, чем я заслужил то, что вы меня так оскорбили?
0: Ты знаешь, перекладывая это все, там, допустим, на

0: он ведет себя некорректно, и ты здесь ни при чем.
1: То есть должны родители это
0: сделать? Я считаю, что это, этим должны заниматься родители с учителями. Взрослые люди между собой решают Хорошо. Вопрос, когда кто-то из них сходит с ума. Ребенок не должен лечить взрослую тетку.
1: Хорошо. Как ты считаешь, твои родители готовы что-то сказать учительнице твоей, встать на твою сторону?
2: Они и говорили, у меня очень хорошие родители, мне очень повезло в том плане, что я часто прихожу со школы, практически каждый день я прихожу со школы и рассказываю, как прошел мой день, и если там что-то произошло, какой-то конфликт с одной из учительниц, я всегда рассказываю, и первое, что говорят мои родители, мама, папа, то, что, может, давай я поговорю с ними. Моя мама уже пару раз приходила в школу, пыталась разобраться с этим, и у нее получалось, правда, и это очень классно, мне очень повезло, но иногда я говорю, что не надо приходить, потому что и правда, иногда учитель может еще больше обозлиться на тебя, еще подпортить себе оценки и твой оставшийся учебный год, либо вообще оставшуюся школу.
0: Слушай, как здорово, что, во-первых, у тебя родители с таким пониманием к этому относятся и не оставляют тебя одну с этой проблемой. И, во-вторых, как здорово, что иногда ты чувствуешь в себе силы сама разобраться с этой ситуацией. Это тоже очень круто. Но главное, никогда не думай о том, что если учитель портит тебе оценки и мешает жить, это значит, что ты неправильно сказала, что ты не до конца себя защитила, что ты не слишком хитро сманипулировала. Нет. Это просто потому, что учитель ведет себя некорректно, по каким причинам, Бог его знает.
1: Как ты думаешь, на данный момент ты уже больше находишься в безопасности от таких случаев, или они все-таки еще возможны, и у тебя есть какое-то напряженное общение с какими-то учителями?
2: Ну, в основном я в хороших отношениях со всеми учителями.
3: В эфире «Радио Сахаров».
4: Ты готова?
5: Я абсолютно точно готова.
4: Ну, я начну я сейчас опять, да? Антивоенная музыка.
6: Антивоенная музыка.
7: Идет армия, рвет нас.
4: Антивоенная музыка.
8: Не помеха, четыре стены.
6: Антивоенная музыка.
8: Спит большая страна.
4: Антивоенная. Антивоенная музыка.
6: Антивоенная музыка.
4: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка», меня зовут Максим Заговора, напротив музыковед Анна Веленская.
5: Ничего себе, ты нас вдвоем прям представил, обычно-то мы по очереди. Какой ты тоталитарно захватил пространство, но ничего.
4: Давай сделаем в привычной манере. Прямо напротив меня сидит музыковед Анна Веленская.
5: И готовится рассказывать про всякие шуточные истории. А рядом, напротив меня, сидит не самый веселый Максим Заговора. Однако я уверена, что совсем скоро он развеселится, когда послушает все веселье.
4: Но ты, получается, уже сдала тему выпуска.
5: Ну, немножечко, да, и интрига исчезла.
4: Мы сегодня будем говорить о шуточках, прибауточках, смехоньках, хахоньках, смехуёчках.
5: Это определенно так, да, про сатиру и иронию в антивоенной музыке, про то, как что высмеивают люди, как они пишут частушки, как это все происходило раньше и происходит сейчас, и почему это критически важно.
4: Ну да, и похоже, что все-таки нас ждут грустные шутки, я так сказал, смехуёчки, а на самом деле-то и тема невеселая, и как будто бы и мы, и авторы этих песен вступают на довольно тонкий лед. Как тебе вообще кажется, любая ли тема допускает иронию?
5: Прям такое сверхобобщение. Ну хорошо, ты знаешь, давай я скажу эпатажно, да, любая, и объясню почему. Как-то раз у меня была лекция, еще в Петербурге это было в России, значит, было давно, и я там рассказывала про мета- и постиронию в академической музыке и задавалась вопросом, почему нам от чего-то смешно, а от чего-то не смешно, даже если в музыке слов нет. И ко мне после лекции подошла женщина, сказала, что она работает нейро-чего-то там ученым, и сказала, что на самом деле смех — это реакция на стресс. И когда мы замечаем в словах, в пространстве, в изображении какой-то парадокс, несочетаемое, что-то пугающее, непредсказуемое, то у нас в голове не соединяется это в единую картину. Мы стрессуем и начинаем смеяться, чтобы

0: выпустить излишнее напряжение. То есть, по сути, в смехе нету ничего радостного. И, возвращаясь к теме этичности, любая насмешка и ирония, если она не злая, ну, да, не хочется говорить, если она не злая, но, короче, с какой-то оговоркой на насилие, да, на то, что не нужно производить смехом насилие над каким-то человеком и буллинг его, она помогает выпустить стресс. Мы находимся в каком-то колоссальном стрессе много лет, и без этого как будто бы никак. И если посмотреть на всю историю того, как люди и там, в славянском мире древнем, и сейчас постоянно пели частушки, что-то высмеивали, веселились как-то даже иронично и грустно, то мы понимаем, что, возможно, это наша потребность, в этом есть необходимость даже, в том, чтобы смеяться над всем.
1: Да, но согласись же, не каждый юмор предполагает смех. И тот юмор, на котором мы сегодня будем фокусироваться, на сатире, на иронии, это не то, от чего ты как бы хохочешь до коликов. Это высмеивание, это уколы как бы по конкретному адресу, по конкретной точке. Мы можем не смеяться над этим, но мы просто считываем это как метод для высказывания.
0: И в этом точно нету ничего неэтичного. Но, возможно, некоторые моменты нам будет сложно обсуждать, особенно когда мы столкнемся с каким-то матом или с какими-то сложными темами. В общем, посмотрим, как оно все будет.
1: Я сразу оговорюсь, что тотально сегодняшний контент выбирала ты. То есть я на него буду реагировать, как иногда ты реагируешь на то, что я тебе сюда приношу, в качестве такого тортика открываю, и ты чуть ли не в первый раз знакомишься. Вот сегодня я буду на твоем месте. Поэтому с чего начнем, Аня?
0: Давай поговорим с тобой о том, как все это происходило раньше, да, какие были юморные и сатирические произведения про войну. Например, ты знаешь, я нарыла частушки про Первую мировую войну, которая именно в форме частушек, и хотела бы дать это послушать и тебе, и нашим слушателям.
1: Я хочу.
2: В саду ли, в огороде мы споем забавно. Франц Вильгельм при народе осрамили славно.
0: Ну как, смешно?
1: Не смешно, но мне кажется, и задачи такой нет. Мне кажется, что задача этих частушек — это преуменьшить грозность врага. Показать, что он может быть смешон, он может быть дряхл, он может быть глуп, и он не такой уж непобедимый.
0: Абсолютно согласна. И, в принципе, вот это вот, да, усмешение, оно есть и в методах того, как частушки, кстати, составлены, да? То есть ты чувствуешь, что это капец, просто как апельсин. Это обычно аккорды, которые качаются в две стороны и которые настолько в руках у исполнителя, будь то гитара, балалайка или гусли, которые он играет абсолютно с закрытыми глазами. В данном случае эта последовательность такая. И, может быть, какая угодно. То есть это просто минимальное движение пальцев и три основных аккорда, на которых, как на трех китах, выстраивается абсолютно вся европейская музыка. Очень трудно найти музыку, в которой этих аккордов нет. Это самая-самая база. И интересно, как еще выстраивается ритм, с помощью которого эти слова укладываются. Ритм такой, почти гуслевый. Что я имею в виду? Здесь есть такая рамочка, формула. Это может быть формула из одинаковых по длительности. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А может быть, вот любая из этих нот разбита двоично на несколько структур. То есть я имею в виду, делим ноту пополам. Там-та-та-там-та-та-там-та-та-там. И можем каждую из этих маленьких поделить еще пополам. Та-ди-дам-па-дам. Там-та-ди-да. Та-ди-ди-па-да-ди. Та-ди-да-дам. То есть чувствуешь, каждый раз оно все делится, ну, вот как-то ровно пополам. И если то есть тебе не обязательно, чтобы твои стихи были профессиональными и содержали в себе одинаковое количество стоп. Ты можешь в любой момент налажать, взять какое-то другое слово, взять глагольную рифму и уложить ее спокойно в эти вот гуслевые прибауточные истории. То есть крайне непрофессиональный простой жанр, который как будто бы тоже вызывает некоторое расслабление. Вот происходит что-то несерьезное. А если мы поем про врага, то получается и он несерьезен. Чувствуешь, как все работает на одну задачу?
1: Да-да, и кажется, что музыка в данном случае действительно вот происходит то, что ты не любишь больше всего. Музыка работает на возможность текста, на возможность смысла.
0: Неправда. Я такое очень люблю. Я такое люблю, как раз когда текст и музыка работают на одну задачу. Ты, наверное, имел в виду, что музыка здесь крайне вторична, мне здесь нечего анализировать, и я получаюсь как вот абсолютно без своего инструмента. Никак не могу извлечь из этой музыки смысла. А меня это полностью устраивает. Действительно, сатирические жанры испокон веков — это жанры литературные, в которых музыка на втором плане. Она просто что-то там играет для того, чтобы это было еще чуть более расслабленно, еще чуть более танцевально.
1: Интересно, я, знаешь, ты сейчас задумался, я сразу скажу об этом, потому что это как бы не музыкальная тема, и забудем, перевернемся к музыке назад. Мне кажется, что самая эффективная сейчас публицистическая стратегия, ну, среди антивоенных спикеров, политологов, журналистов, политиков, это вот тоже переход к этой иронии и сатире, потому что, возьмем там, да, самый даже какой-то верхний поверхностный ряд. Екатерина Шульман, дорогая тебе, Максим Кац, еще кто-то, они отошли от отказались от этого образа Путина как страшного, могущественного злодея. Они начинают его высмеивать. Он у них такой как бы недалекий дед, который сейчас непонятно чем занимается.
3: Он дед из плацкарта.
4: То ли Владимирович, то ли Васильевич.
1: И вот когда это проникает в общественное сознание, люди так его воспринимают, как какой-то сошедший с ума старый хрен, который вот что-то там себе, ну как бы ему взбрендило, и вот он этим занимается. Благодаря этому уходит страх. Это очень важные, ну как бы последствия такого метода.
0: Мне кажется, что это не новая история. Я, во-первых, страшно что-то развеселилась сначала, а потом почему-то огорчилась, вспомнила, что, по-моему, первый все-таки всю эту тему начал Алексей Навальный, когда всех назвал жуликами и ворами, а слова жулики и воры, они ассоциируются у меня, например, лично, с жуликами из мультфильма «Карлсон». Помните, там были такие смешные жулики, и они еще тырили простыни.
5: Знаешь, что такие? О, брат, это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет.
0: Преступники и коррупционеры. Нет, жульки и воры. И мне кажется, что он первый начал сбавлять градус серьезности и высмеивать словами, подменять терминологию и делать все как-то вот проще.
1: Да-да, полностью согласен. Я просто имел в виду именно процесс от 24 февраля до нынешнего времени. То есть поначалу у всех был действительно как бы ужас и оцепенение, потом пошла какая-то реакция, и вот в некоторых случаях, в некоторых примерах, она вылилась вот в какое-то такое пренебрежительно-саркастичное отношение. И оно, вот мне правда кажется, что оно эффективно, потому что ты понимаешь, что это не сатана вышел из преисподней. Это жульё, как ты действительно говоришь, которое вполне себе победимо, которое конечно.
0: Абсолютно точно. Кстати, антивоенные сатирические песни, они не стали появляться сразу в феврале. То есть, если ты посмотришь на даты, когда они появлялись, то есть, действительно, вот то, как ты говоришь, первая реакция страха, оцепенения, ужаса не подразумевала высмеивание. А дальше, чем дальше в лес, тем больше их стало появляться. Это действительно такая целая волна.
1: Добрая традиция нашего подкаста. Я сначала что-то заявляю, потом сам себя опровергаю, чтобы как бы заявление звучало максимально бессмысленно. Я сначала сказал, что весь контент принесла ты. А можно я вклинюсь?
0: Можно, конечно. Ну, хоть удиви меня.
1: Потому что если мы говорим о современной иронии в музыке, мне кажется, есть как бы столпы, с которых необходимо начинать. Это главная как бы ироничная группа русского рока. То есть, если мы открываем Википедию и смотрим группу «Ном», то там прямо написано: стиль музыки можно условно назвать ироничный рок. «Ном» — неформальное объединение молодежи, абсолютно культовая петербургская группа, которая продолжает работать, писать, снимать клипы, давать концерты, снимать фильмы даже во время войны. И они все очень протестные, очень антивоенные, очень путинские и очень ироничные. Я вот сейчас тебе хочу поставить песню, по которой мы разделились с друзьями, которые и любят группу «Ном», и не любят группу «Ном». Кому-то кажется, что это какая-то несусветная пошлость, а кто-то видит в этой песне большую силу. Эта песня — перефраз на любимую композицию Владимира Путина, которую он играл на пианино, с чего начинается «Родина». Помнишь, было такое дело?

0: кайф.
1: То есть, слышишь, эта песня высмеивает все как бы жизненные принципы Владимира Путина. От его как бы этого детства на улицах, которым он кичился. Здесь вот эта вот монетка в твоем кулаке, которую ты отнял у мальчика. И заканчивается буквально заветным планом дворца и склизкой дорогой от Дрездена, которой не видно конца, имея в виду его спецслужбистское прошлое. Ну и видеоряд в клипе соответствующий. Там и 17 мгновений весны, и все на свете. И все это как бы аккомпанирует этому такой восточноевропейский пародистый индастриал с отсылкой очевидной группе Лайбах. И вот как бы с одной стороны у тебя тяжелая музыка, с другой стороны у тебя такие, ну как бы, тяжелые слова, а с другой стороны это все немножко анекдот, немножко ирония и немножко как бы вывод конкретного персонажа на чистую воду.
2: Согласна. Я здесь вижу сразу несколько иронических штук. Помимо таких, которые ты перечислил, во-первых, слово «гадина» тоже довольно смешное. Ну, то есть как бы и поменять родину на гадина, это, конечно, тоже весьма иронично. Потом, здесь в музыке есть одна деталь, которая меня довольно сильно насмешила. Меня насмешило то, что там все в этой музыке, вот ты это сравнил с, сказал, что это индастриал, он написан по правилам, я индастриал не, индастриалов ваших пока не изучала, правил там не знаю, и слышу там другое. Я слышу там сплошную пугалку. Помнишь, была пугалка «Черный человек» в черной-черной комнате, там вот он делает всякие черные... Злодействует.
1: Да-да.
2: Вот, и здесь музыка, она вся злодействует. Во-первых, тоном голос злодействует. А во-вторых, я вот специально сидела и искала, и выслушивала, и не встретила там ни одного не минорного аккорда. Что я имею в виду? Каждый аккорд здесь страшный, меланхоличный и минорный. Послушаем. Там вот тут. И потом он вдруг такой сползает. Вот все эти страшные-страшные аккорды, которыми действительно в страшных фильмах, детских, обязательно детских, обозначается, что злодейство где-то неподалеку. И вот не получается очень-очень злодейская песенка. Действительно иронично, довольно весело.
1: И я предлагаю всем, кто либо не знаком с группой «Ном», либо упустил ее там в последние годы, вот я знаю таких много, кто слушал ее в начале нулевых, а сейчас как-то позабыл, прийти к ним, на, допустим, на YouTube-канал и послушать и посмотреть и эти клипы, и эти песни. Вот «Гадина» — это одна из последних, а их там очень много. Они и про войну.
3: Бей надо первым. Драка неизбежна, неизбежна.
1: И про власть, и про ситуацию в России, и про уехавших, и про оставшихся. В общем, как и положено, как бы качественным сатирикам, они реагируют на все, что происходит.
2: Давай, знаешь что, давай, раз уж мы в таких, в минорах пребываем, мы начнем с самых невеселых иронических песен, а потом перейдем к каким-то безудержному веселью.
1: А да? Давай-ка.
2: Вот, поэтому я предлагаю следующий послушать песню, которую, кстати, тоже ты предложил, потому что ты мне написал, что обязательно нужно поговорить про «Ногу свело». У них действительно особый метод написания песен, вот эта вот злая ирония у них перемежается с искренностью и высказыванием, а иногда даже приближаются друг к другу. И мне кажется, их главная ироничная песня, которая и звучит иронично, и название у нее высмеивающее, это «С Новым годом, сынок». Ну, то есть там, в принципе, речь-то идет про... А что это я говорю? Послушаем.

0: чтобы маму беречь. С Новым годом, сынок.
1: Вот ты здесь в чем иронию, кстати, слышишь?
2: Иронию ее несложно тут считать, она в каждой строчке, да.
1: В словах, короче.
2: Короче, в словах, да. Угу. Но давай я сразу как бы зайду в оппозицию и этой песни, и группы «Ногу свело». Вот как обычно, опять же, в наших подкастах еще одна добрая традиция, вот кроме того, что я все путаю, я еще ничего не могу аргументировать и объяснить. Я вижу в «Ногу свело» плохой юмор. Сейчас.
1: Ух ты, как
2: мне
1: интересно.
2: Мне вообще не нравится, что делает Макс Покровский во время войны. То есть я отношусь к этому с некоторым, ну, как бы, уважением просто из-за позиции и смелости, и вообще поступкам, которые они совершают. Но это абсолютно не близкая мне интонация. Мне кажется, что здесь злость, причем такая противная злость, желчь, она заслоняет собой и иронию, и смыслы, и все, что мы в музыке ценим. Кто-то мне скажет, у Нома то же самое с этой гадиной. А я вижу разницу.
1: Так, интересно. Давай тогда тебе попробую рассказать, в чем здесь ирония проявляется в музыке, и посмотрим, убедит ли тебя это. Может быть, ты скажешь, нет, все равно фигня.
2: Давай.
1: А может быть, ты скажешь, нет, теперь мне стало смешнее.
0: Шпионы тебя сделать геем хотят, но нас они не нагнут. Ведь наши ракеты до них долетят за считанных 20 минут.
1: Ну, пройдемся. Во-первых, здесь Максим поет в такой интересной ритмической манере. Он скорее скандирует и декламирует. Он та-дан-тан, та-дам, та-да-тан-тан, та-там. И строчки тоже разные по размеру. Да, немножко, кстати, в этом, может быть, есть даже и от частушек то, что они скорее декламационные, могут, если не помещаться, то варьироваться друг с другом. А на фоне там вообще-то очень длинная гармоническая строфа. И там много-много-много аккордов. Как ты знаешь, когда много аккордов, Аня радуется. Аня любит, когда аккордов много. Но они здесь очень напоминают мне кое-какой жанр. А дальше я, кстати, не помню. Это могло быть любое продолжение, но, по-моему, у них самое стандартное. Вот ты чувствуешь, что они прямо туда просятся. То есть это такой вот очень знакомый нам всем гармонический. Вот квадрат, не квадрат. И это, конечно, гармония песен времен там и первой, и
2: второй,
1: отчасти
2: да,
1: Второй мировой войны. Именно таких вот военных вальсов. Был такой жанр, кстати, здесь вальсовость тоже соблюдена. Это же та-там-там, та-там, та-ра-тан-тан, та-та. То есть это по три и по три. И вот это что-то вот такое вот, оно затхло-застарелое. Ой, я как будто прям наругалась. Я же имею в виду, вот ты же понимаешь, в современном контексте эта музыка используется пропагандистами. То есть как бы типа на всяких праздниках, еще где-то. Как будто бы есть в ней что-то такое, вот немножко солдафонское. И они ее делают намеренно немножко некрасивой. То есть обычно в классных военных вальсах все равно есть своя изюминка, есть свои какие-то гармонические неожиданности, uh-huh. еще что-то. А вот здесь это все ровно как надо, как будто это лекало. И на фоне такие частушечные слова. И мне кажется, что эти слои в музыке, они, кстати, наверное, есть в них немножко вот злости, но они такие высмеивающие закостенелость и в сочетании со словами работают хорошо. Ну как, у тебя изменилось мнение по поводу этой песни?
2: Нет, потому что нет, я понимаю, о чем ты говоришь, и я понимаю, как это может работать, но дальше мы вступаем на эфемерную территорию вкуса.
1: Ага, ну...
2: И вот тут, я не говорю, что мой вкус безупречен, но... У меня другого нет. Я все так или иначе сравниваю, примеряю к нему. Мне кажется, что в этой песне, что в, если честно, в «Гимне обреченных», вот эта вот песня про орков, помнишь, которая еще клип
1: да,
2: Олег Куваев нарисовал?
1: Да. Угу, да.

0: Мне кажется, что это, во-первых, как бы пошлость, а во-вторых, большая нетактичность. То есть я тоже согласен, что над всем можно смеяться, над всем можно иронизировать. Наверное, как бы не до первого тоста за Холокост, но как бы до какого-то предела. Но ногу свело просто использует тот вокабуляр, те образы и те термины, которые, мне кажется, ну как бы абсолютно чуждыми и вредными даже, извините. Ну вот как бы идея этих орков, я могу понять, когда там украинцы под бомбами, да, там говорят что-то про наш Мордор и Оркастан. Но а Макс Покровский-то здесь при чем? Вот это вот там сравнение россиян с орками, оно мне кажется неправильным, неэтичным, вредным. И то же самое и здесь. Над чем именно смеется группа «Ногу свело»? Она смеется не над Путиным, не над злом, она смеется над человеческой трагедией. И что в случае с орками, на этом как бы население оставшимся, вот что, как им быть, как им делать, когда вот это вокруг. И что здесь? Вообще-то эта песня как бы о гибели ребенка, о гибели сына. И в любой ситуации это трагедия. Мне не кажется, что я даже сейчас какую-то крамолу говорю. Гибель там фашистского мальчика в армии.
1: Здесь он не ребенок, он здесь
0: Рейха.
1: Все-таки 18-летний как будто бы.
0: Ну, неважно, как бы. Это молодой человек, которому могла сложиться иначе судьба. У меня, ну, как бы, маленький ребенок. Я знаю, из чего все это получается. Что дети рождаются невинными, если мы не полностью следуем идее первородного греха и так далее. И вот над этим так издеваться, над этим так иронизировать, наверное, здесь уже для меня как бы более уместно прям прямое высказывать. То есть если бы Макс Покровский вышел и в публицистической манере сказал, ну что вы хотели, вот, как бы, отправили на войну, поддержали, вот, пожалуйста, получайте. Это итог. Может быть, там, как бы, это было бы более действенно. А вот это ерничество над этим, оно мне совсем не близко.
1: Ой, слушай, у тебя очень интересная позиция. Мне она понятна. У меня здесь есть следующие мысли. Я помню, что публиковал и как высказывался Максим в самом начале войны, прямо в первые месяцы. И мне тогда казалось, что это человек, который абсолютно на грани нервного срыва. В смысле, что он на грани даже как будто бы сумасшествия. То есть, там были люди, которые переживали, что происходит с Максимом, потому что я, наверное, не вспомню ни одного другого музыканта, который так бы явственно почти сошел с ума от чувств, которые его переполняли. И я абсолютно ему верю. В смысле, я тоже не так, возможно, чувствую юмор, не так чувствую проблему. И если мы будем размышлять с холодной головой об эффективности того, что высмеивать, ну, это в любом случае тяжелая тема, то, наверное, да. Но я за то, чтобы исполнитель говорил музыкой ровно так, как он чувствует.
0: Конечно.
1: И я ему верю на 250%. По музыке чувствую, что это было действительно для него важно, и он так видит, и для него это орки, и для него проблема и в этом тоже. И еще мне кажется, что отчасти может быть эффективность в том, что он своим простым музыкальным языком, а он крайне прост, он обращается к людям, у которых практически такой же музыкальный язык и вкус, но которые находятся по другую сторону. А ведь мы не будем сейчас игнорировать ту тему, что есть люди, которые...
0: Ну, конечно.
1: Да, вот Лада Калина, да, и все вот эти мемы, да, ну, они есть. И мне кажется, что как раз эти люди послушают какую-нибудь вот ту тонкую иронию твоего Нома, такие, а, ну, блин, что-то как-то там ребята надругались над песней, скажут они, и они будут преисполнены там праведного гнева, или она пройдет мимо них. А мимо песен Макса Покровского они не пройдут. Вот, поэтому я не испытываю отторжения к этим песням, хотя сама, наверное, бы так не высказалась, но не буду звучать снобски. Мне кажется, вообще супер. Ну, типа, тоже способ.
0: Да-да, просто видишь, тут важно как бы уточнить, что когда ты говоришь об искренности и понятности этой позиции, я же не спорю. Конечно, Макс Покровский, группа «Ногу свело» и там любой другой музыкант может писать песни как ему угодно. У меня нету как бы никакого порыва их запретить, знаешь? Но я в своем праве высказывать к ним свое отношение. Мне кажется, что в случае иронии ключевым элементом является адресат этой иронии. И если, вот ты говоришь, прошли мимо группы Ном, потому что там поиздевались над песней. Но я вступил в диалог с этим слушателем и говорю, что вообще-то как бы издевка не над песней, а над конкретным человеком, над конкретным персонажем. И могу это аргументированно доказать, просто строчка за строчкой. Дальше уже там выбор человека сказать. Нет, не верю, или... А, действительно, над Путиным, значит, не страшно.
1: Ничего себе, интересно, ты же как устроен твой день. Сколько раз тебе нужно вступать в диалог с людьми, чтобы им это доказывать про песню «Ном»? Чувствуешь, что это такая единичная мера, очень точечная. А Максим действует массово.
0: Массово, не массово, господи, какая разница. Просто легко же издеваться над женами мобилизованных или над женами контрактников и говорить, а, вот, сами виноваты, мы еще над вами подшутим, потому что они слабы, они не могут ответить. А если адресат твоей иронии и сатиры это как бы миллионная армия и люди, обладающие неограниченной властью, это просто, ну, как бы немножко совсем другой уровень высказывания, мне кажется, и уровень смелости.
1: Слушай, ну, может быть и так. Давай тогда посмотрим и заценим уровень смелости. Вот ты уже даже сказал, что такое, нет у меня желания запретить. Вот. А мне интересно, будет ли у тебя возмущение от другого примера, который я тебе подобрала. Я имею в виду, между прочим, группу «Ленинград». Я хочу, чтобы ты ее послушал, потому что это вообще-то вроде как антивоенная сатира от представителя провластного лагеря.
2: Был бы

0: Так.
1: Слушай, что ты мне тут хочешь сказать?
2: Сложные чувства какие-то.
1: Никаких сложных чувств.
2: Ты просто возмущен.
1: Нет, просто ты вначале подвелась к этой песне. Как... Я просто давно, если честно, перестал слушать группу «Ленинград»,
2: не
1: которая
2: то,
1: не является группой
2: грешу.
1: «Ленинград», а является там новыми какими-то проектами Сергея Шнурова. Ты говоришь, формально это антивоенная песня. С какой стати?
2: А может и нет, кстати.
1: То есть здесь довольно, ну, как бы лобово, без каких-то лишних оговорок высмеивается антивоенное движение в России. Люди, которые
2: это
1: рискуя жизнями, выступают против войны. А тут они как бы представлены такими недалекими идиотами, которые ни в чем не могут разобраться, и как бы нет хуйни. Вот написал на футболке и вроде достойно выступил в своей либеральной тусовочке. Ну, во-первых, это просто не так, потому что, ну, как бы это очень рискованное, ответственное дело. А во-вторых, ну, здесь нет никакого антивоенного высказывания. Наоборот, есть, знаешь, вот это то, чем пытается, на самом деле, заниматься как раз российская пропаганда. Замылить. Все не так однозначно. А что там, давайте, ну, как бы, у войны есть разные стороны. Здесь, как бы, мы всего не узнаем.
2: Слушай, как интересно. А я почему-то чуть-чуть по-другому считала, хотя сейчас понимаю, что ты прав. Это я действительно неправильно считала. А мне-то показалось, что он высмеивает, может быть, недостаточный протест против войны, то есть как бы именно методы борьбы, но при этом не отрицает того, что война — это страшно. Но, может быть, я наделила слишком глубоким смыслом эту дурацкую песню.
1: Я думаю, что в первой части ты права. Он действительно высмеивает этот протест, потому что он ему кажется искренне, не знаю уж. Вот в случае со Шнуровым, в отличие от Покровского, я точно не готов говорить, где он искренен, где он расчетлив, а где он просто выполняет чей-то заказ. Но никакого неприятия войны здесь нету.
2: А ведь и правда. Получается, что так. А тебе не кажется такая крамольная штука, что и у Макса Покровского, и у Шнурова есть как будто некий общий враг и объект сатиры? Это люди, которые, по их мнению, у каждого по-своему, являются недостаточно политизированными. То есть если Максим и его команда в песне осуждают и высмеивают родителей парня, который отправился на войну, и они не увидели ничего крамольного в его поведении, то Шнуров высмеивает недостаточно протестующих против войны либералов, которые ничего не понимают. Как будто бы он декламирует, что они должны были бы разобраться больше и больше как-то политизироваться и понять причину вещей.
1: Да, просто видишь, у Покровского в этом смысле есть альтернативы. Есть как будто бы антивоенное движение, которое разобралось и ведет себя иначе. И мы можем увидеть там, ну, как бы некую, как это сказать, позитивную альтернативу. А у Шнурова нет. Он говорит, что все антивоенное движение — говно. Ну и здравствуйте.
2: Круто, что у Максима эта альтернатива есть. И вот эта безальтернативность, полная разочарованность, цинизм, высмеивание всех, это как раз для меня тоже есть черта российской пропаганды. Вы плохо все делаете, и вы тупые, и вы тупые. Спрашиваешь, а кто не тупой, плечи пожимаются. Как бы типа все тупые, все не так однозначно. И это какая-то очень сатира плохая, какая-то посторонничная, странная.
1: Я, если честно, думаю, что в случае Шнурова это действительно категорически неискренне. Это, может быть, даже где-то вынужденная мера и решение. А вынужденная сатира заказная, это худшее, что мы можем себе представить. Ну, это всегда не смешно, это всегда глупо, это всегда подло просто-напросто.
2: Согласна. Два слова про музыкальную составляющую и идем дальше. В принципе, группа «Ленинград» — это абсолютно чистые частушки по аккордам, которые сопровождены вот этим медным оркестром, который утяжеляет просто аккорды, делает это чуть более комичным, как будто чуть более с какими-то танцевальными чертами, но поет он, да, вот тембр его голоса, очень приблотненно. И в итоге получается такой жанр блатных частушек, который, помнишь, как взорвал всех сцены, как всем понравился, потому что это что-то, что очень привычно и очень понятно, и, в принципе, является прямым продолжением того, как развивалась сатирическая музыка, соединяясь с городским романсом, цыганской песней, тюремной песней, и вот такое вот отстраненное блатное высмеивание почему-то кажется нам музыкально чем-то родным и знакомым, хотя и крамольным.
1: Да, но тут просто вот буквально что-то случилось с человеком. То есть ранний Шнур, на мой взгляд, это выдающееся там явление в истории русской музыки, а может и культуры. И альбом «Хлеб», например, мне кажется, что это там как, вот как раз выдающееся проявление какой-то в том числе и политической сатиры.
3: Моя

0: но поздний Шнуров,
1: Ну ладно, ладно, согласна. Не будем сильно долго ругаться. Давай что-нибудь еще послушаем. Я еще одну подготовила, которая не сильно развеселая. И группа, которую мы уже упоминали, я имею в виду группу «Марлины».
0: Да-да.
1: Да, и у них есть очень прямая и понятная сатирическая песня «В одной африканской стране».
0: Слушаем.

0: важней.
1: Мне здесь вспомнилась одна ситуация, которая была прямо в феврале, в начале войны. Помнишь, там, когда еще не было понятно, как именно работает машина и система, и что любое антивоенное высказывание и пустой плакат – это дорога в тюрьму, некоторые люди пробовали разные способы выступать против войны. И был один человек, не помню в каком городе, который аж санкционировал митинг против войны в Буркина-Фасо. Есть страна африканская,
2: Буркина-Фасо,
1: да. И там какая-то ведется война с соседним государством. И он пришел и сказал, типа, я хочу сделать митинг против войны в Буркина-Фасо. Как бы, типа, вот наши коллеги, друзья, ему санкционировали этот митинг, отменили за час. То есть там действительно они подготовили плакаты, нет войне в Буркина-Фасо, все вот это вот. И мне почему-то очень сильно напомнила песня эту ситуацию. Человек как бы решил таким подспудным сатирическим методом выступить. И вот здесь как бы тоже, ну, понятно, что они сравнивают Российскую Федерацию с одной африканской стороной, а как будто бы это безопасное антивоенное высказывание, высмеивая, как мне кажется, именно то, что запрещают говорить о проблемах, если они касаются именно нашей страны. А про другие страны можно и поругаться.
2: Вот видишь, третью песню мы слушаем, Шнурова выносим за скобки вообще, как не песню, и не слушаем. И у меня каждый из них разные отношения. То есть «Ном» мне нравится, я принимаю и как бы готов объяснить, почему. В случае с «Ногу свело» не нравится, не принимаю и тоже готов объяснить, почему. А в случае с «Марлинами» это скорее не мое. То есть, ну, как бы это не мой там тип иронии, не мой юмор, и, может быть, даже не совсем мое музыкально, хотя я люблю регги. Но это почему-то вызывает уважение. И это вот сделано с каким-то и как бы и достоинством, и смелостью, и, знаешь, вот ровной спиной, что называется.
1: Ага, поняла. А мой подыток такой. Но мне понравилось, потому что слои сочетаются, музыка очень говорящая. А Бокровский, как мне кажется, молодец, тоже слои, все понятно, иронию считываю музыкально. Здесь в этой песне у меня есть своя музыковедческая претензия. Да, то есть, конечно, это регги, и очень понятный ритм, очень понятный набор аккордов. Регги — это, считай, полуимпровизационная форма, в которой вся подложка постоянно повторяется, и расслабленным голосом ты на фоне поешь в свою импровизацию. И так, по идее, должно остаться. И дальше, с нарастанием напряжения и продвижением песни ближе к концу, ты можешь начать петь громче, взять там такой из блюз, да, прием, когда ты эмоциональный всплеск устраиваешь. А ребята там просто написали припев, ну, вообще другой. Ну, вообще не вообще другой. Я такая, ну, не знаю, по законам жанра должно было быть по-другому. Здесь как будто это какой-то костыль. У меня была похожая претензия, помнишь, к Борису Борисовичу Гребенщикову, когда он начал в фольклорном режиме, а припев написал очень даже и поп. Поэтому, не знаю, здесь у меня музыкально чуть-чуть она, ну, проседает, но я ее взяла как интересный пример такого способа. Я даже уверена, что у филологов есть название такому способу иронии, когда мы говорим про одно, как будто про другое.
2: Да, и видишь еще, почему группа «Марлины», ну, не вызывает какого-то отторжения у меня, потому что они не то чтобы залезают на табуретку. Это не потерянный лидер русского андеграунда, как Сергей Шнуров. Это не флагманы антивоенной музыки, коими как будто бы себя отчасти назначили «Ногу свело», потому что, ну, как Макс Покровский просто такой инициатор, он двигатель, он мотор, он там постоянно всем что-то предлагает, то есть он претендует на лидирующие позиции, если они вообще возможны, да, в музыкальной среде. А «Марлины», ну, это как бы группа, которая 100 лет существует, немногие ее знают, но есть какая-то сложившаяся своя аудитория, они с ней разговаривают на близком им языке, то есть это вот группа, которая достойно существует в своем масштабе, в своем жанре и в своем вокале. Не нравится — не заходи туда. Они не вторгаются в твой мир, если тебе что-то в этом не нравится.
1: Принято. Согласна.

0: Так, что еще у тебя есть, Ань?
1: У меня есть один важный разговор к тебе. Вот ты просто его уже завел, прошло достаточно времени, чтобы на подкорке головы я его обдумала. Ты говорил про то, что, блин, ну как же это так? Высмеивать сатирически и выступать против бедных людей вместо того, чтобы выступать против страшного правителя. Угу. И вот здесь как раз я чувствую, что музыка расходится с публицистическими жанрами в этом месте, потому что словесно высмеивают там российскую власть, а музыка как бы нет. И, кстати, я замечала, что есть всякие разные матерные частушки и вполне находчивые. Кстати, можно послушать кусочек один такой крамольный. Это вот частушки про российских политиков. В ТикТоке есть целый канал, который дипфейком пользуется. Они делают такие мультики, клипы. Немножко продолжая традицию мультфильма «Куклы».

0: Короче, довольно смешно. Ну, то есть, как бы, по крайней мере, вызывает интерес, и как любые частушки, чувствуешь, когда заигрывают частушки, особенно в начале, уже кажется, что дальше сейчас будет смешно, уже ты немножко на хихи, и такие тиктоки обычно люди досматривают, но такую музыку в плейлист к себе не добавишь.
1: Ну, еще бы, так она не для этого создана.
0: Согласна. Ну, то есть, она такая простая, и, как мне кажется, она такая, на разовое хихи, и я бы даже не отнесла ее все-таки к музыкальному жанру, я бы к такому приколу ее отнесла.
1: К анекдотам.
0: К анекдотам, конечно, да. Кроме этого примера...
1: Если что, мне норм. Да, так, для протокола зафиксирую.
0: Зафиксировали. Максиму норм. Хорошо. Кроме этих частушек, я не нашла толком никаких смешных сатирических песен, которые бы высмеивали власть. А высмеивают сатирические песни другую категорию людей. Все повально высмеивают аполитичных людей. И вот это интересно. Как будто аполитичные люди становятся предметом сатиры в каком-то огромном количестве песен. Ну вот как мы уже их встретили, или несколько. И есть у меня еще несколько примеров. Давай послушаем песню группы «Костры» «Вне политики». Тут все и так понятно.
2: Я

0: что-то серьезное начнется, тогда я тоже выйду на площадь вместе со всеми.
1: Ну вот как тебе, кстати, довольно сложная сатира, чувствуешь? Там прямо прописанные персонажи, такой большой сторителлинг.
2: Ну, сложность тоже понятие относительное, с чем мы сравниваем, с Салтыковым Щедриным или с Сергеем Шнуровым?
1: С Сергеем Шнуровым давай, чтобы выгоднее получилось сравнение.
2: В случае группы «Костры» у меня похожая эмоция на тикток-шутки и на группу «Марлины». Мне кажется, что я понимаю, про что это. Я могу даже где-то солидаризироваться с их высказыванием. Но как там ты эту категорию называешь? Песни, которые мы не добавили бы в свой плейлист? Ну вот, в свой плейлист я бы ее не добавил. Я вообще сейчас думаю, придем мы, видимо, к концу подкаста с этой мыслью, что, может быть, я вообще не люблю сатиру в музыке, что мне нужно, чтобы мы как-то вот, ну, другим языком со мной говорили. Я ее могу попытаться так отстраненно оценить, признать, кивнуть, сказать респект вам, друзья, за такое действие. Но оно меня, ну, не трогает. Тут, видимо, во мне дело, а не в этих группах-то всех.
1: Ничего себе, как ты вывернул. Ну, хорошо. Может быть и так. Посмотрим, к чему мы придем, и правда.
2: Но я не уверен в твоих статистических наблюдениях на тему того, что именно политичное большинство является главной мишенью музыкальной сатиры сейчас.
1: Мне кажется, что?
2: Мне кажется, может быть, оно примерно там равномерно, или это даже, ну, как бы статистически не так важно. То есть, по крайней мере, кто-то издевается над Путиным, кто-то издевается над антивоенным движением, кто-то издевается над там неопределившимися или равнодушными. В общем, как-то это везде по чуть-чуть. Я не вижу тенденции. Вот.
1: Это интересно, а я ее вижу. Мне кажется, что большинство песен, они про аполитичных, и мне кажется, к этому есть одна крамольная предпосылка. По-хорошему, аполитичных, ну, как как-то вот высмеивают и точат на них зуб немножко. Не, ну, точат зуб, наверное, слишком сказано. Ну, находят их смешными, не понимают их. Люди как антивоенной позиции, так и провоенной позиции. Да, потому что это такие крайние представители, и обеим частям сообщества кажется, что вот эти вот неопределившиеся какие-то вот, чё они вообще, а? Ну, чё они? Эти говорят, да пошли бы воевать получше. Эти говорят, да выступали бы против войны получше. И в итоге статистически есть большая вероятность, что на них направлены все уколы и колкости, потому что у всех к ним претензия.
2: Может быть, просто оно как-то обходит меня стороной. Вот даже сегодня у нас вещи везде по чуть-чуть. Где-то укол в сторону одних, где-то укол в сторону других. То есть вот не складывается ощущение, что есть прям какой-то вал давления на политичную публику.
1: Ну, возможно.
2: Ну, а может быть, ты и права. То есть тут нам нужна помощь опытных социологов.
1: Да, нам очень нужна. Если вы опытный социолог, напишите нам.
2: Я смотрю на список песен, которые ты принесла. Очень красиво выглядят на бумаге. 4 коротких слова через тире и дефисы. Кис-кис, похуй.
1: Ну, вот как есть. Вот такая вот песня. Кстати, я немножко ее побаиваюсь даже показывать, потому что, честно говоря, это тот случай, в который я не поняла, сатира это или нет. Я поизучала творчество девчонок, а это группа из двух девушек, кажется.
2: Да-да, все так.
1: Вот я поизучала творчество, которое у них было там до войны и во время войны, а это песня из нового их альбома, которая прилично удивила их аудиторию. И я все еще немного в замешательстве, говорят ли они серьезно или несерьезно. Это кажется мне очень крутым, и давай это обсудим.
2: Давай.

0: Так. Ну и какие у тебя здесь вопросы? Тебе кажется, что это может быть прям буквально песня, то есть не от лирического героя, а от девушек из Кис-Кис?
1: Нет, я это сформулировала так. Мне кажется, что это нечто среднее между сатирой на равнодушных людей, ну, подростков в данном случае, они поют про молодых людей.
0: Да-да.
1: И манифестом о политичности и отстраненности. К этому есть предпосылки. В подростковом движении, я рассуждаю полностью как какая-то старушка, но я не знаю, как другие слова подобрать, и то, да, любая крайность, да, либо мне реально абсолютно на вас плевать, либо, господи, вы посмотрите, да ему же реально плевать, и то может быть убедительным манифестом. И я не понимаю, здесь какая-то такая тонкая грань, либо она мне недоступна к пониманию просто.
0: Не знаю, я прям вижу толщину этой грани, если честно. И мне кажется, что, конечно, это высмеивание этой... Вот как раз эта песня подтверждает твой предыдущий тейк про сатиру против равнодушных. И это именно она. Тут, видишь, как бы это очень хорошо слышно на уровне текста. Когда человек использует клише, это значит, он точно под ними не подписывается. Когда Кис-Кис поет «Моя хата с краю», человек не может искренне сказать «Моя хата с краю». Это такое языковое клише, которое всегда перенос на кого-то. И поэтому, ну да, это высмеивание равнодушных.
1: Окей, хорошо. Мне почему-то так не... Ну, хорошо, хорошо, допустим, аргумент
0: довольно сильный.
1: Ну, человеку
0: сострадать — это для быдла. Ну, ты правда думаешь, что это может быть прямо такая манифестация?
1: Просто для меня группа Кис-Кис, они чем-то напоминают мне группу «Пошлая Молли», например, которая очень гремела и которую я тоже очень люблю. И в чем-то это напоминает такой, знаешь, посыл очень эпатажный, который был в ранних песнях Моргенштерна или Фейса. И мне кажется, для молодежной культуры, я опять звучу как старушка и опять не знаю, как по-другому это назвать, очень отзывается взять и подковырнуть реальность настолько и вывернуть ее на все там 180%, что в принципе встать и сказать, а моя хата действительно с краю. То есть как бы это, в этом есть и эпатаж, в этом есть энергия, в этом какое-то есть заявление. И судя по комментариям разных подростков в разных интернетиках, я замечаю, что и такое может быть. Как бы там есть, например, подростки, которые говорят, все не любят Путина, а я люблю. Ну, типа, и человеку 13 лет. И как бы, или там, не знаю, все считают, а я ватник.
2: Да вы ватник, доктор.
3: Да, я знаю, мне об этом говорят.
1: И ты как бы смотришь такой, типа, чел, такой заходишь, тебе 14, ты знаешь, что такое ватник? А это как бы эпатажно, понимаешь? Типа, это примерить на себя еще одну роль, посмотреть, как ты в ней, и, возможно, вызвать какой-то гнев и привлечь к себе внимание. И это тоже важно для подростковой жизни.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это все совершенно точно справедливо для подростковой жизни, потому что, ну, опять же, там, у меня есть старший подросток, сын, с которым мы об этом много говорим. Есть такая форма протеста, но мне просто кажется, если честно, эта песня не про это. И когда ты ее подозреваешь в какой-то манифестации, это тут бы нам опять вспомнить твоего доброго приятеля Михаила Козырева и песню «Общество памяти», из-за которой он запретил гражданскую оборону, которая как бы такая антисемитская песня.
4: Вспыхнули раны.

0: совершенно точно это сатира на конкретного антисемита. Ну, как бы на лирическую, не на конкретного, а на как раз на собирательный образ антисемитов. И лирический герой такой. Это не Егор Летов и здесь, это не девушки из Кис-Кис.
1: Окей, я тебя поняла. Все
0: ну, по крайней мере, мне я, возможно, когда-нибудь удивлюсь, когда окажется, что права ты. Но тут для меня все это как-то довольно однозначно.
1: Нормально. Теперь меня подозреваешь в дружбе и приятельстве с Михаилом Козыревым. Прямо начиная с того, как мы записывали дебаты. Короче, хотела прокомментировать музыкальную составляющую песни. Она реально интересная. Вот это, кстати, самый интересный пример из тех, которые есть для меня сегодня. Там в начале есть очень большие кислотные вот эти интервалы в тембре электрогитары, кажется, или такой вот пилы просто электронные. Вот кажется, такие. Да, вот такие перепады uh-huh. какие-то странные. И обычное сочетание нот там либо такое, либо вот такое. Вот такие. А это большие интервалы, они называются там малая нона или большая септима. Это, короче, есть такой интервал, октава. Две одинаковые ноты, которые хорошо друг с другом звучат. И мы берем и чуть-чуть его либо увеличиваем, либо уменьшаем. И получается настолько острая надрывная история, такая очень кислотная, яркая, потому что вот, знаешь, чуть-чуть до идеала. Это зловещая долина такая, да, в музыке. И вот они с этими интервалами работают вначале, задают дикий, кислотный вот этот темп этой энергии, и этим мне напомнили ту самую песню Prodigy, Omen, угу. которая просто... И вот чувствуешь, это тот же почти интервал. Вот он, угу. вот все эти септимы. Но, в отличие от Prodigy, у девчонок здесь есть, как будто я чувствую, некоторое снижение градуса, потому что вначале они и поют так вот, минуя ноты, вот по-хулигански в стиле Gorillaz. А потом вдруг в припеве выясняется, что нота находится, высота находится, вдруг у нас такое, там еще немножко, и там что-нибудь такое случится. Септимы куда-то деваются. Короче говоря, мне кажется, что она начинается очень дико, очень флуоресцентно, а продолжается гораздо менее. Но в любом случае, музыкально мне песня понравилась.
0: Да, я еще здесь вижу, знаешь, такую традицию эмо, которая вот плотно связана с этим Эйсидом, и вот Пошлая Молли как раз, которую ты упомянула, это вот все из, так сказать, из одной баночки с вареньем.
1: В общем, хорошо. Значит, это тоже получается сатира на политичных людей. Но в данном случае уже и подростков, да, ну, подтверждает мою гипотезу.
0: Пока, если честно, это для меня лучшая песня в твоем списке.
1: Мне она тоже понравилась.

0: Но заканчивать я хотела не ей, а я хотела песни, которые мне кажется очень интересно обсудить, и она, по-моему, достаточно известная. Ты знаешь песню Слепакова «Нет вобли»?
1: Знаю, но сейчас еще раз послушаю с удовольствием.

0: песня тебе нравится, ты выглядишь довольным.
1: Ну, вот как и весь этот час у меня. То есть это не мое, и опять же, Слепаков — это не совсем мой юмор, но, ну, как бы, надо отдать должное.
0: Слушай, ты представляешь, я обожала песню Слепакова, когда мне было 14-15 лет. Он тогда выступал на ТНТ, у него была целая рубрика, да, где он пел такие смешные песни. Причем они были основаны на таком достаточно стандартном ТНТ-шном юморе, который базируется на сексизме, на там чем-то еще, на стереотипах. Но почему-то в его песнях я никогда не слышала именно злости. То есть это всегда добрые песни, и в них, мне кажется, филологически круто сделана рифма. То есть я никогда не могу угадать следующую строчку. От этого моему мозгу очень щекотно. Плотность материала очень высокая, да, постоянно. Это же очень большие вот эти строфы. И мне доставляло даже удовольствие как-то запоминать эти рифмы. Я ходила, и мне казалось, что это довольно круто. И в компании, где оказывалась гитара, когда я оказывалась там в 14-15 лет, я ее брала и пела песни Слепакова, и всем было очень весело. Там есть песня российского чиновника, абсолютно шедевральная.

0: сделать глоток.
1: Мне кажется, что он очень талантливый человек. И сейчас ты тоже можешь здесь сказать, что мне, наверное, не нравится это как музыка, потому что она является просто подложкой к тексту. И здесь я бы сказала, что нет, у него все-таки довольно индивидуальные подложки, которые он подбирает по смыслу, меня они полностью устраивают. Если говорить про музыкальную составляющую песни «Нет вобли», здесь есть интересный способ того, как Слепаков выстроил мелодию. Вообще мелодия – самый загадочный музыкальный слой. Все веками бьются над тем, что есть хорошая мелодия. Пишут учебники, собирают статистику и пытаются угадать ее буквально формулу. Потому что такое хорошая гармония, все давно поняли. Угу. Правильный ритм поняли. Ну, ты понимаешь, да? То есть, а это единственная неразгаданная музыкальная загадка. Вот мы встречали, например, мелодию на одной ноте. Да, мелодию фольклорную, такую, сикую. А здесь она немножко другая. Здесь все, что поет Семен...
2: Еще.

0: все, что поет Семен, именно поет на фоне игры, это все только те ноты, которые он играет на фоне. Например, берет он вначале аккорд, кажется, F, не помню, какой-то мажорный аккорд. В нем три ноты, фа, ля, до. И он его играет боем. Ну, как-нибудь так, там, на гитаре. И поет мелодию из таких нот. Ля-ля-ля-ля, до-до-до-до, фа-фа-фа-фа-фа-ля-фа. То есть там только фа, ля и до. Каждый новый аккорд, который он сменяется, он по этим же нотам, которые там содержатся, и ходит. Получается очень легко петь, получается очень вторичная мелодия, зависимая от гармонии, состоящая ровно из одних нот с ней, довольно комичная. И я слышу в этом какой-то даже, ну, может, и детскость, и наивность тоже. Потому что что может быть проще, как просто перебирать те ноты, которые ты так играешь? И у тебя есть буквально нет шансов в них не попасть. Но здесь есть одна штука, которая мне кажется, вот я не нашла этого ответа в своей голове, но крамольно предположу, что мне очень страшно не хвалить песни. Короче, у меня есть академическая привычка. Знаешь, типа, я росла в академическом мире музыкальном.
1: Не бить пианиста по рукам.
0: Ну, не то, что... Нет, ну, это понятно. Но когда ты ведешь концерт, ты должен говорить, это мировой шедевр великого композитора и так далее, и так далее. То есть никто тебе ни в какой ни музыкальной школе, ни училище, ни еще где-то не будет говорить, что у Чайковского есть слабые пьесы. Понимаешь, то есть как так. Бы, типа, это полная крамола. И поэтому, когда я добираюсь до какого-то места, где мне хочется что-то не до конца похвалить, мне становится настолько стрёмно, у меня прям все внутри сжимается. Особенно в песне, которая мне вообще на самом деле симпатична. Но я все равно скажу. Мне кажется, что здесь неудачный припев. Мне кажется, что если бы припев был удачный, то эта песня могла бы стать гораздо более медийной и остаться в инфополе как мем. То есть здесь у Семена очень сложная задача. Он должен остаться в ритме, но спеть вобле, а не войне. А потому что нет войне, да, это хроническое построение, а он должен спеть нет вобле. Нет вобле. И это никак, никак, никак, блин, не укладывается. То есть сама идея этих слов, она хороша, а для припева она как будто не годится. И вот ты слышал, что он их не пропевает, он поет нет вобле.
2: Нет вобле, нет отвратительной вобле.
1: При том, что он бы мог спеть «нет вобле», это было бы все понятно.
0: Нет, я думаю, что ему здесь важно, как вот любителю слова, да, то, что это слово не исковерканное, и наоборот, это смешно. То есть вот как раз ты заметил, что у Семёна в песнях нету таких частушечных. Это, кстати, реально не частушки. То есть у него не частушки, потому что он как раз очень сильно соблюдает форму стиха. А здесь ему нужно, чтобы было вобле. И ты знаешь, я пыталась даже придумать, как бы я спела эту строку, и я как бы я придумала. И я не придумала. Ну, естественно, я же и не Семен Слепаков. Но, блин, вот если бы как будто бы была такая строчка, то мы бы, то она бы приедалась, и все бы ходили, и это вобло стало бы реально, ну, гораздо более мемной.
1: Ну, слушай, у Семена Слепакова есть много более популярных песен, ставших мемами, то есть одной больше, одной меньше, в его случае, как бы не такая уж это и утрата.
0: Согласна.

0: И где Нойз?
1: Так. Ты про «Лебединое озеро»?
0: Да про любые более-менее песни. Мне кажется, в русской музыке человек, который на иронии построил... Ну, это как бы человек чаще всех, а может быть и техничнее всех, использующий иронию. И ты его абсолютно исключила.
1: А ты знаешь, мне это совершенно не пришло в голову. Для меня Нойз — это так серьезно, наверное, из-за звучания, что я как-то даже и не подумала бы отнести его к ироническим исполнителям. Ну, слушай, ну если так...
0: Так, давай включим то же самое помянутое «Лебединое озеро».
1: Давай.

0: Ну, смотри, даже вот эти строчки.
1: И
0: отрицательно чё? Поднялась с колен, отрицательно согласен со всем. Ну, а что это, если не ирония, не сатира?
1: Ладно, возможно, это она, но я вообще-то слышу в ней... А, я поняла, для меня сатира — это жанр про полное отстранение от проблемы, да, такое вот действительно ее высмеивание. А здесь я абсолютно серьезно воспринимаю эту песню. Да, встала во весь отрицательный рост. То есть
0: Но здесь же прям стёб над этой терминологией, над этим новоязом новым.
1: Слушай, стёб, возможно, но мне кажется, что он здесь использован как перчинка. Ну, то есть, знаешь, типа, как бы это даже... Я вижу в этом не стёб, я вижу в этом манифест. Здесь, может быть, у меня проблема.
2: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов Грандлав, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: потоке.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибая, сгнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

без глаз. Трафик до луны. Береги себя. Мы обречены.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. И в неразвитом, малообразованном народе есть люди с серьезными помыслами и с эстетическим, если не вкусом, то чутьем. Нужно, чтобы для них был выбор, чтобы они знали, что вот здесь настоящее, вечное искусство, а вот здесь временное от него уклонение, которыми нас наделила передовая, антихудожественная нация. Вот мелодрама с невозможными событиями и с нечеловеческими страстями. Вот оперетка, где языческие боги и жрецы, короли и министры, войско и народ с горя и с радости пляшут кан-кан. Вот феерия, где 24 раза переменяются декорации –

0: Да, я вспомнил этот текст, как раз обнаружив кипящие в соцсетях нешуточные страсти по поводу открытия Олимпийских игр. Но это было написано очень давно, и этот раздраженный критик французского искусства Александр Николаевич Островский. То, что я сейчас процитировал, в каком-то смысле оказалось более важным для русского театра, чем «Гроза», «Снегурочка» или «Таланты и поклонники». Это, написанное Островским, записка о положении драматического искусства в России в настоящее время. В ноябре 1881 года Островский отправил ее министру внутренних дел Игнатьеву, а тот, в свою очередь, представил императору Александру Третьему. И во многом благодаря этой записке Александра Островского через год царское правительство отменило монополию императорских театров в столичных городах. Это важный факт для разговора, который мы сегодня начинаем. Но прямо сейчас речь пойдет о другом. Что же так раздражало классика в оперете? Что он даже называет ее исключительно оперетка. Ну, не он один, тогда, во второй половине XIX века и вплоть до нынешних времен, многие говорят оперетка. А на каком-то другом краю этого полемического спектра, и особенно в бывшем Советском Союзе, и особенно в России, можно обнаружить совсем другую точку зрения, где оперетта превозносится. Недавно я был невольным свидетелем дискуссии, в которой народная артистка, актриса музыкального театра, критикуя своего художественного руководителя, говорила, что тот погнался за модой и стал в ущерб опереттам ставить мюзиклы. А это неправильно, потому что оперетта, по словам актрисы, требует большего профессионализма, чем мюзикл. Ну и вообще оперетта – традиционный для русской культуры жанр. Почему оперетта может вызывать споры, раздражение? Ну, казалось бы, легкий, откровенно развлекательный, в чем-то даже незамысловатый жанр музыкального театра. Что самое главное, оперетта сама говорит о себе именно таким образом. Вот одно из самых известных автометаописаний оперетты. Это дуэт Бонни и Ферри из оперетты Имре Кальмана «Сильва».
1: Все мы театралы, спешим чуть вечер в залы, любите искусство, больше счастья нет.
2: Понятно, понятно, понятно.
1: Но мы скажем прямо, что нам не надо драма, а любим оперетту.
2: Смотрите, не берусь я, здесь дело лишь во вкусе. Любите драму, оперу, кино, кино, кино, кино. Но влечет нас неизменно, каждый вечер лишь одно.

0: Высокие красотки, кабаре, вы созданы лишь для наслаждения. Изящные, беспечные красотки из кафе, вам непонятны любви и мучения. Красотки, красотки, красотки кабаре умеют любить лишь мгновенье. Программу можно изменить и снова, как вчера, любить, не зная ни тревог и ни сомнений. Пусть игра на сцене!
1: Блеск веселья, ритма смены, легкомысленная эротика, танцы, брызги шампанского, не опера и не драма. Здесь есть и диалоги, как в драматическом театре, и вокальные номера, и при этом все танцуют. Так что, действительно, артистам оперетты нужно обладать самыми разными профессиональными навыками. Но подождите, а разве в мюзикле не так?
2: The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: I can't! I'm so tired! I'm so tired!
4: God's sake, Higgins, it must be 3 o'clock in the morning. Do be reasonable.
5: I am always reasonable. Eliza, if I can go on with a blistering headache, you can.
3: I've got a headache too.
5: Oh, here. But think what you're trying.

в этом очень коротком эпизоде из «Моей прекрасной леди» тоже есть и драматические диалоги, и пение, и танцы. Но никому в голову не придет назвать «Мою прекрасную леди» Фредерика Лоу и Алана Джоя Левнера опереттой. Мы называем ее мюзиклом. Возможно, это может быть даже самый знаменитый мюзикл. Но об этом можно спорить, но совершенно точно «Моя прекрасная леди» — главный долгожитель этого жанра. Премьера состоялась в Нью-Йорке в 1956 году. С тех пор она не сходит со сцен. И там и поют, и танцуют, и разговаривают. Я думаю, что ровно в этот момент внимательные и образованные слушатели подкаста «Закати сцену» должны сказать: минуточку, но ведь есть оперы, классические оперы, в которых не только поют, но и разговаривают. Wer würdige Gestalt nähert sich?

0: Basta!
1: Sag mir, du lustiger Freund, wer du bist!
0: Wer ich bin? Dumme Frage! Ein Mensch wie du und wer bist du?
1: Ich bin ein Prinz.
0: So, so.
1: Und wovon lebst du hier?
0: Wovon lebst
2: du? Совершенно справедливо. И разговаривают, и поют. Но от этого волшебная флейта Вольфганга Амадея Моцарта не становится ни опереттой, ни мюзиклом. Точно так же, как оперы Бетховена Фиделио или Бизе Кармен. Более того, есть произведения, которые мы называем мюзиклами, но там вообще нет диалогов, какие есть в драматическом театре. Такие мюзиклы состоят только из вокальных номеров. Фактически арии. Просто как опера.

0: Эвита Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса появилась в 76 году. Сначала как альбом, а еще через 2 года в Лондоне на сцене. И это уже другая история, совсем другое время. Время, когда очень разнообразная семья музыкального театра начинает разрастаться, в ней появляется новое поколение, и один из этих родственников, появляющихся в конце 60-х, в начале 70-х годов 20 века, это рок-опера. И, что очень существенно, вот это новое поколение семьи музыкального театра собирается использовать популярную музыку для разговора на серьезные, актуальные политические и исторические темы. Естественно, вместе с темой меняется иногда, кардинально обновляется музыкальный язык. Совсем скоро после премьеры «Эвиты», буквально через несколько лет, наступает эпоха, которую называют «золотым веком хип-хопа». Какое это имеет отношение к нашему разговору? Самое непосредственное. Ведь там, где классическая опера использует речитатив, а оперетта — драматические диалоги, современный мюзикл может использовать рэп. Как, например, в таком безумно популярном мюзикле, как «Гамильтон» Лин-Мануэля Миранды. Одним словом, тут есть о чем поговорить. И этот разговор может быть долгим. Так что тот эпизод, который вы сейчас слушаете, это только первая часть небольшого сериала. И в нем пойдет речь об оперете и близких ей музыкальных жанрах. Мы будем говорить о том, как возникновение оперетты и ее долгая бурная жизнь связана с политикой и, да-да, с цензурой. Более того, этот развлекательный и легкомысленный жанр обязан своему появлению как раз цензурным ограничением. Но об этом через неделю, а пока давайте вернемся к самому первому музыкальному фрагменту, который звучал в сегодняшнем эпизоде, к Сильве. Наверное, если попросить человека, выросшего в Советском Союзе, назвать образцовую или типичную, может быть, лучшую оперетту, то велика вероятность, что ответ будет таким. Это Сильва. Сильва замечательного венгерского композитора Имра Кальмана. Довольно забавно, что такой ответ, такое высказывание может быть непонятно человеку из, например, Германии или Великобритании, просто потому, что за границами бывшего Советского Союза такого произведения не знают. Там знают оперетту Эммериха Кальмана «Королева Чардоша». Почему так? Да потому, что премьера «Королевы Чардоша» состоялась в Вене в 1915 году, Первая мировая война. Австро-Венгрия и Российская империя воевали, но удивительным образом граница, точнее линия фронта, была проницаемой для произведения искусства. И, конечно, это ситуация, которую трудно или невозможно представить, говоря о Второй мировой войне. Так что меньше чем через год после венской премьеры оперетта Кальмана была поставлена к востоку от линии фронта. Сначала Гельсингфорсе, так тогда назывался Хельсинки, Финляндия входит в состав Российской империи, а в 17 году и в Петербурге. Тем не менее, слово «чардош», название венгерского народного танца, слишком откровенно указывало на врага. Так, оперетта сначала в Российской империи, а потом и в Советском Союзе, стала называться по имени главной героини, а имена некоторых других персонажей были славянизированы. Что же до Имре или Эммериха и его венгерскости, тут тоже все не совсем просто. При рождении композитора звали Имре Капштейн. Но эта фамилия звучала слишком по-еврейски для поступления в протестантскую гимназию в Будапеште. И он стал Имре Кальманом. А позже молодой композитор продолжил музыкальную карьеру в Вене, и там он стал Эммерихом Кальманом. Конечно, Кальмана, что нас справедливо называют венгерским композитором, он много использовал в своем творчестве венгерской народной музыки, но большую часть своей профессиональной жизни он провел за пределами Венгрии. Сначала в Вене, после аншлюса, захвата Австрии нацистами, он жил в Швейцарии, Франции и Америке. Премьера «Королевы Чардоша» в ноябре 15 года проходит, когда Австро-Венгрия воюет на несколько фронтов. На Карпатах, в Альпах, на Балканах. Петербургская Сильва появляется во время колоссальных военных поражений царской армии и революции. Бурному и стабильному успеху в Советском Союзе Сильва обязана музыкальному фильму, снятому тоже во время войны, в 1944 году. Это лента Александра Ивановского, которую он снял на Свердловской киностудии. Воюющий Советский Союз нуждался не только в лозунге «Все для фронта, все для победы», но и в веселом, совершенно не нагруженном идеологически, развлечении с внятным эротическим месседжем. И в этом смысле не только советская культурная политика нуждалась в оперете, Советский Союз здесь не исключение. Не исключение вот это сопоставление, к которому я прибег 15-го и 44-го года. Комическое или откровенно развлекательное очень часто появляется во времена войн и хаоса, будь то оперетты, комедии, стендап или, как в сегодняшней Москве, голые вечеринки. Так называемые развлекательные жанры, неважно, как они развлекают, они очень и очень интересны, потому что много говорят о духе времени. И это станет темой нашего маленького сериала. Давайте снова вернемся к Сильве, в том самом военном фильме, который был снят в Свердловске. В роли Бонни снялся великий Сергей Мартинсон. Через минуту вы услышите, как он исполняет один из самых узнаваемых номеров этой оперетты. Мартинсон, прежде один из ведущих актеров Всеволода Мейерхольда, постепенно стал потрясающим комиком. И в этой киноверсии Сильвы он воплощение легкости и веселья. Через год, год победы, его жену, актрису московского мюзик-холла Лолу Добружанскую, арестуют. Она не вернется из ГУЛАГа и умрет за год до своего освобождения в 1952 году. Еще позже Мартинсон попытается найти ее могилу под Воркутой. Ну, не сможет.
1: Опоздал, спешу я в зал кричать вам «Браво, Вить!» Вы прелестны, браво, Вить! Ведь во всех влюбись, видно, я таким рожден, что всегда влюблен. Я одну люблю, но вот и к другим меня влечет. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Наши звезды, как сказал поэт, без нежных уст, без милых глаз, мой вечер пуст, мой день погас. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы, наши звезды, как сказал поэт, вам всем я буду верен, всех вас любить на

Итак, в следующем эпизоде мы вернемся из 20 века, 19-й. Это время возникновения оперетты и ее невероятной экспансии по всему земному шару, а также время совершенно зубодробительных дискуссий по ее поводу. Дискуссий похлеще тех, что мы сегодня ведем в фейсбуках. Действие будет происходить в Париже и Санкт-Петербурге, и мы узнаем, что же так злило Александра Островского, когда он писал: «Если будет предоставлен такой выбор, то можно надеяться, что большинство простой публики пожелает настоящего, здорового искусства. И это весьма вероятно, если принять в расчет свежесть чувства и серьезный склад ума, которыми наделен русский человек. Если же не будет образцового театра, то простая публика может принять оперетки и мелодрамы, раздражающие любопытство или чувственность, за настоящее подлинное искусство». С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Чуть меньше месяца назад мы, Радио Сахаров и фестиваль современной драматургии «Любимовка» запустили совместный проект. Он называется «Любимовка подкаст», и там можно послушать пьесы из основного конкурса фестиваля «Любимовка». Они записаны в виде аудиочиток. Но «Любимовка» — это не только основной конкурс. Это еще и пьесы, выбранные для внеконкурсной программы. И вот как раз об этих текстах мы сегодня и говорим. Мои гости сегодня — это режиссер, арт-директриса «Любимовки» Анастасия Потлай и драматург, и в прошлом арт-директор «Любимовки» Михаил Дурненков. Нам надо напомнить дорогим слушателям, что такое внеконкурсная программа, какое она место занимает в архитектуре «Любимовки» и как туда отбираются пьесы.
1: Внеконкурсная программа как таковая появилась еще до нас, вот когда художественным руководителем «Любимовки» была Елена Ковальская, и представлял собой что угодно, что могли включить кураторы фестиваля. Там были и мастер-классы, и какие-то пьесы уже маститых драматургов, которые в конкурсе не могли оказаться, потому что это фестиваль «Любимовка», это фестиваль молодой драматургии в 2012, по-моему, году. Я, Михаил Дурненков, Евгений Казачков и Анна Бодосюкевич стали

0: дружить. И, в общем, это взаимный процесс любви и обожания. Поэтому мы придумали такую офф-программу или внеконкурсную программу, куда после формально трех попаданий в шорт-лист или какого-то количества уже постановок, после того, как они перестают быть начинающими драматургами, становятся драматургами-профессионалами, которые зарабатывают этим себе на хлеб, они переходят вот в эту офф-программу. И офф-программа составляется отдельно. Каждый год есть такой вот этот список состоявшихся драматургов, который пополняется и ширится. Конкурсная программа модерируется, организуется усилиями ридеров, административной части, кудруков в Любимовске. Офф-программа не может существовать по такому принципу по одной простой причине, потому что двух состоявшихся драматургов со своим голосом, со своим стилем или там, со своей армией фанатов очень сложно сравнивать между собой. Это какие-то разные вселенные. Новая команда Любимовки в этом году позвали меня быть куратором офф-программы. И движимый какими-то ложно-родительскими чувствами, я согласился. Ну, поскольку хотелось помочь. Ну, просто помню, как это тяжело поначалу всегда было, и особенно, когда нет поддержки у более старших товарищей. Ощущая эмпатичную связь, да, с новыми арт-директрисами, я согласился, и уже через месяц или два начал думать, какой же я был идиот. Куратор — это все-таки человек, который придумывает какую-то концепцию конкурса и, в общем, мучаясь сильно, потому что очень крепкие пьесы в этом году были присланы на конкурс. Я пытался придумать идею или концепцию, которая объединяла бы моих любимчиков и не объединяла моих нелюбимчиков. И в конце концов просто решил перестать об этом думать, а подумать уже просто о времени, о том, что для меня 24-й год, что для Любимовки 24-й год. И так родилась моя мысль кураторская, то я вот в эту программу, в программу 24-го года возьму драматургов и пьесы на тему миграции. Возможно, это потому, что я сам в этой ситуации, возможно, я вижу близко тот угол, в котором стою. Тут уже называется «я субъективен», столько, насколько я субъективен.
1: А есть ли какое-то принципиальное отличие между внеконкурсной программой до 22-го года и после?
0: Ну, казалось бы, что должно быть, да, потому что, поскольку Любимовка связана с антивоенной программой и таким образом как бы находится вот в этой зыбкой территории свободного интернета, который не всегда возможен. Казалось бы, что состоявшиеся драматурги могут обеспокоиться о своей безопасности, например, не слать пьесы на Любимовку. Но в этом году этого не произошло. Вот я как куратор программы этого года, который читал все собранные пьесы, могу сказать, что даже наоборот. Но об этом могу позже рассказать. Mm-hmm. У других я изменений не заметил. Может быть, Настя могла бы сказать что-то об этом.
2: Может быть, тематическое, да, какое-то отличие, что вот февраль 22-го года стал линией, да, раздела.
1: Сначала мы вспомнили внеконкурсную программу прошлого, 2023 года. И те ее части, те пьесы, которые были прочитаны на разных событиях «Эхо Любимовки» в разных городах мира.
2: Там практически все пьесы, связанные с войной. 4 из 5 пьес, они связаны с войной, полномасштабным вторжением России в Украину и, так сказать, расцветом тоталитаризма в России. И главным месседжем фестиваля «Эхо Любимовки» является такой антивоенный месседж. Мы напоминаем про то, что происходит, мы представляем как бы разные перспективы, разные взгляды на происходящее. И вот в этом списке есть пьеса украинского драматурга Виталия Ченского «Самогонщица Анна и ее непутевые дети», который поместил героев пьесы Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» в Донецк с 2014 по 2022 год, полностью там отразив хронологию тех событий, которые происходили

0: или в Донецке, там какие-то периоды перемирий и затишья, какие-то периоды партизанской там войны, турбулентности в этих ДНР, ЛНР самопровозглашенных и так далее. И мне кажется, что это очень интересная, классная идея. И я сама была режиссером читки этой пьесы на их любимке в Мюнхене. И работала вообще с актерами и немецкими, и русскоязычными. И представила эту пьесу на двух языках. Вот Виталию Ченскому удалось потрясающе совершенно передать очень яркий язык донецкий, какие-то там диалектизмы, какие-то там яркие характеры. И это тоже не хотелось потерять, поэтому вот этот вот язык, на котором пьеса написана, там тоже звучал. И сейчас на их Люблевке в Варшаве эту пьесу прочитали на польском языке. Но еще, кроме пьесы Ченского, три пьесы, вот «Эстер Болл», «Отродье» Марисы Ивашкевича «Восход богов» и Екатерины Августиняк «Кабан Шейм» тоже уже несколько раз звучали или были представлены на «Эхо Любимовки». Тоже в основном в Мюнхене и в Варшаве. Мне кажется, интересно рассказать про пьесу «Come and Shame» Кати Августиняк, потому что эта пьеса, она, собственно, уже придумана Катей не только драматургически, но отчасти и режиссерски. В тексте пьесы и в том, как она представлена, уже заложен этот эффект рандомайзера. И что каждый раз, когда ты открываешь эти слайды, у тебя выпадают карточки в другой последовательности.
1: И, собственно, в таком виде эта пьеса была и представлена, и в таком виде ее можно посмотреть на сайте Любимовки. Это сам по себе чрезвычайно любопытный эффект, потому что это некоторый, я бы сказал, принципиальный шаг за пределы обычного способа представления драматургических текстов, как мы их видим на Любимовке. Тут очень любопытная игра, когда эффект перебора инкорпорирован в зрительское восприятие.
0: На «Эхо Любимовки» в Мюнхене группа, да, кураторов предложила работать с этой пьесой художницы и режиссерки Ксюше Шачневой. И они вместе с актрисой и тоже художницей Аленой Старостиной придумали интересное решение. Зрителям там предлагается совершить конкретное действие, а именно взять любую карточку. И зрители, соответственно, в зависимости от того, каким языком они владеют или на каком языке они хотят прочитать эти карточки, они выбирали совершенно рандомную карточку на том языке, на котором им захотелось это читать. И дальше там стоял рекордер происхождения 70-х годов 20 века. Вот с красной кнопочкой, на которую там надо было нажать для записи. И, в общем, все эти тексты в той последовательности, в которой зрители подходили, записывали на кассетку, вот в таком тоже рандомном порядке. Я думаю, что, может быть, какие-то карточки там могли два раза повторяться, один раз на русском, другой раз на немецком. И отправила эту запись Катя Августиняк в Россию. И мне кажется, это вот как бы страшно милая идея, которая тоже реализовывает вот идею с рандомайзером, да, ну как-то по-своему. И в Польше, в Варшаве работал с этим текстом Саша Терехов, режиссер. Он тоже предложил зрителям рандомно выбирать. И их приглашали в некую темную комнату, где их встречала актриса Валя Сизаненко и, собственно, сам Саша Терехов. И Саша Терехов решил дополнить, собственно, само содержание пьес вопросами к этому зрителю, который вот оказывался один на один с двумя незнакомыми людьми. И вопрос был такой: как часто вы испытываете стыд? Или там, испытывали ли вы когда-то стыд? Испытываете ли вы стыд сейчас? И все это, значит, таким немножко голосом следователя на допросе задавались эти вопросы, и жутковато немножко было за этих зрителей. Но это все было согласовано, да, с Катей Августиняк, которая тоже рискнула поучаствовать в этом эксперименте. И потом зрителю зачитывали содержание выбранной карточки либо на польском, либо на русском, в зависимости от того, как зритель хотел. И потом еще раз задавался тестовый вопрос: а испытываете ли вы сейчас стыд? И надо сказать, что некоторые зрители меняли свою точку зрения. Ну, давай я несколько слов скажу про пьесу Ивашкевичуса «Восход богов», потому что это документальная пьеса, созданная на основе интервью с вдовой Мантаса Квидаравичуса, литовского режиссера, убитого в Мариуполе. Это было в марте 22 года, во время самых ожесточенных боев в Мариуполе. Убит он был российскими там солдатами и офицерами. И в пьесу вошли истории актрис, с которыми, собственно, эта пьеса создавалась в Вильнюсе. Тоже в 2022 году это было. У каждой своя история беженства. Там была и украинская актриса, бежавшая тоже из-под бомбежек, и белорусская актриса, которая переехала сначала в 2020 году в Киев от преследований после протестов в Беларуси в 2020 году, и потом уже бежала из Киева. Вот такая была коллективная работа. И эта документальная пьеса ставила читку на их любимую в Варшаве украинский режиссер Микола Мишин. И правильно сказала, трудно не заметить эту особенность пьесы, что это такое исследование природы насилия, потому что там речь идет не только о смерти Мантаса Квидаравичуса и о поисках его тела, его женщиной любимой Анны Белобровой, но и речь идет об опыте сексуального насилия, которое испытывала каждая из этих женщин в подростковом возрасте, в юности или в зрелости. И это тоже такая важная сквозная тема этой пьесы.
1: А вот теперь давайте обсудим пьесы, вошедшие во внеконкурсную программу этого года. Внеконкурсную программу этого года формировал как раз Михаил Давненков, наш сегодняшний собеседник. Вот пьесы, которые он выбрал. «Малина Бородина», «Берлинский синдром», «Эстер Болл», «Мой час», «Нана Гринштейн», «Надия Гуменюк», «Фредерики Мельтендорф», «Наталья Резниченко», «Юлия Соловьева», «Юлия Цайхенкент», «Хенрике Шмидт», «Запретное чувство во время войны». Марина Давыдова «Land of No Return», Никита Ильинчик «Say Hi to Abdo», «Нарва».
2: Надо сказать про пьесу Никиты Ильинчика, что это тоже эхо войны, да, и хотя действие происходит в будущем, Евроисламском институте геноцида, но это все равно эхо войны на Ближнем Востоке, конечно. И эти люди, про которых рассказывает Никита, это сирийские беженцы, которых мы и сегодня можем видеть на границах из Беларуси, Польши, и России, Финляндии, и России, Эстонии и так далее. И тут надо сказать, что подзаголовок «Нарва», да, говорит про одну границу, про границу России и Эстонии, где застревает герой исследования вот этого института будущего, а Абдо, которого с таким допущением, с такой условностью, через какое-то, через будущее, через способность восстановить личность человека по обрывкам документов, найденных кучу мусора там на этой границе, по каким-то костям, да, рассказывается биография вот этого человека. А действие происходит сегодня, да. Потому что это такая условность, которая, тем не менее, очень реалистичная. И да. Вот у Никиты есть несколько версий этой пьесы. Эта версия называется «Нарва». Есть версия, которая происходит на границе Финляндии и России на английском языке. И есть версия на польском языке про границу между Белоруссией и Польшей.
1: Мне кажется, что одним из несомненных достоинств этой пьесы, помимо других, является вот это вот неотпускающее ощущение того, что, несмотря на всю фантасмагорию и политических, и научных реалий, которые в этой пьесе есть, ты чувствуешь себя здесь и сейчас, сегодня, потому что, конечно, события там в нескольких временных пластах, да, 2060-й, по-моему, 2045-й годы, ты понимаешь, что это то самое будущее, которое уже наступило, и оно чудовищно. Оно пугает, оно беспросветно, и деться от него никуда нельзя. В этом смысле это как бы лучший вариант антиутопии, который говорит со зрителем, с читателем про сегодня.
2: Да, и кроме всего прочего, мы все время говорим фантастика, фантастика, антиутопия, будущее, но документы, которые в пьесе используются, и там в том числе прям сканы этих каких-то документов, это документы, я тут приоткрою тайну, я не знаю, насколько это вообще важно, но, с другой стороны, знаете, один раз сказать в подкасте не значит испортить чтение кому-то навсегда. В общем, автор нашел эти документы реально на границе с Польшей, то есть это буквально документы подлинные, да, этого человека, которого и личность этого человека, которого он восстанавливал в этой пьесе, так что вот этот холодок реальности там чувствуется очень сильно. По крайней мере, я читал, я был как раз вот этим впечатлен, как сквозь вот эту фантастическую природу, да, какого-то там будущих реконструкторов с их какими-то генетическими страшными машинами, тем не менее ощущается вот то, что сегодня, да, происходит на границах, через которые, по сути, ну, как бы, используя этих беженцев, в Евросоюз пытаются прорваться, да, эти люди. И видео, которое можно посмотреть про них, ну, там тоже есть эти ссылки, да, в интернете довольно страшные. И кости белеют в лесах, на границах. То есть, в общем, проблема самая настоящая. Другое дело, как мы ее соотносим, ну, или там прикладываем к себе. Думая про эту пьесу «Say Hi to Abdo» Нарва Микиты Линчика, я не могу не думать об авторе, да, который сам является эмигрантом, сложной эмигрантской истории. Да. Это человек из Белоруссии, через Россию, оказавшийся в Польше сейчас, который пишет и думает уже на польском языке. И вот он становится амбассадором или голосом людей из Сирии, из Дамаска, из Ближнего Востока, погибающих на границах с Евросоюзом. Меня это вообще примиряет, что ли, ну, с понятием иммигрантства. Мне кажется, как-то иммигрантство — это какое-то братство такое, да, или эмпатическая связь всех людей со всеми, у кого, тех, кто потерял свой дом и еще не нашел новый. Я думаю, что мы можем поговорить еще про пьесу «Эстер Болл. Мой час». Мне кажется, что автофикшн — такой жанр, который очень хорошо прорастает сквозь смутные времена. Вот Эстер Болл, в частности, этим занимается. Не знаю, там, насколько все авто, мне кажется, степень ее искренности высока. Каждый раз, когда ты про дневники говоришь, всегда встает вопрос, а искусство что? Но искусство — ничто, да, потому что это, в общем, личность человека, здесь как-то его оценивает. Как смог, так и спел. Но меня эта пьеса тронула. Тронула своей искренностью, неподдельной болью авторской. Эстер, в каком-то смысле, специалист по авторской боли. И это ее такой знак качества. Пьеса «Крайм» в свое время меня тоже как-то впечатлила. Потом были еще несколько опытов с разной степенью, на мой взгляд, успешности. А вот «Мой час» — это такое как бы снова что-то напомнило мне ту пьесу и то, что во мне отозвалось. Вот, поэтому, может, не по разделу высокое искусство, но по разделу личные чувства во время войны, настоящие какие-то и настоящая боль, эта пьеса, мне кажется, отлично проходит.
1: Я бы, во многом с тобой согласившись, кое в чем должен тебе возразить, потому что мне кажется, что все-таки, что «Краем», что «Мой час», это больше, чем автофикшн, это больше, чем дневник. Там совершенно очевидна писательская и драматургическая работа, то, как это выстроено. Там есть истории. И в этом смысле мне «Мой час», ну, если мы продолжаем сравнивать эту пьесу с «Краймом», мне казалось даже более мастерски сделанным, более выгодным текстом, потому что там нет такого большого объема новостей, который обрушился на всех нас в 2022 году. И мы сейчас, как бы сказали формалисты, более сделанная вещь. И в этом, несомненно, ее достоинство.
2: Ну, я на самом деле могу согласиться легко. Опять же, я говорю, мы на серой территории искренности находимся. Там всегда что-то более сделано, что-то менее, что-то более искреннее, что-то менее. Мой час, он как раз мне подавляло своим объемом. Своим каким-то объемом, своим какой-то вот этим куском горя, который невозможно проглотить, да. Мой час действительно более такая аккуратная, что ли, пьеса, более такая, как сказать, кондиционная для театра. Ну, тем не менее, работающая с... Ну, с перформансом, наверное, с авторским. Я по-другому как-то это сложно мне назвать. Ну, знаешь, да, чем перформер от артиста отличается, да? Актер, как бы, он личность показывает. Перформер, он сам с собой работает. Вот здесь, мне кажется, то же самое, только на уровне текста. В любом случае, мне кажется, любопытная вещь и тоже с отпечатком времени и нас во времени.
0: Я очень люблю Эстер, и мне как раз довелось работать с первой версией пьесы «Крайм» и быть, так сказать, расплющенной ее объемом и вот этим объемом боли, о котором говорит Миша. Я бы это, может быть, так назвала пьесой криком или пьесой манифестом. В этом есть какое-то такое сильное, да, но лаконичное чувство.
2: Следующая пьеса, о которой хочется говорить, это «Запретные чувства во время войны». Есть какое-то многоточие между словами «запретные чувства» и «во время войны». Все, мне кажется, что там что-то спрятано. Надо сразу сказать, что это. Да? Это группа авторок с разным национальным бэкграундом, украинским, да, есть там русским, немецким. Брали интервью на разных языках о чувствах, которые люди пытаются скрыть во время войны, потому что война требует от нас в каком-то смысле представлять сторону войны, угнетения или угнетаемого, или выражать чувства, которые помогают переживать войну, или каким-то образом, в общем, на него реагировать. Все, кроме вот наших личных каких-то эмоций частных, которые мы считаем неуместными, поскольку война — дело такое, когда слабости показывать нельзя и вообще человеческое под вопросом, да? Ныть нельзя и не ныть нельзя, да? Вот как прекрасно сказала Ира Серебрякова, сказала, что вот ей, как украинскому автору, да, который не живет вот на территории своей страны, стыдно, очень стыдно быть несчастной, потому что люди, которые там на фронте или там под обстрелами, гораздо более несчастны. Стыдно быть несчастным. Говорит, хуже только быть счастливым. И это тоже понятно, да? Все проецируется не только на украинцев, это на все стороны. И вот этот проект — это сборник таких монологов про вот эти вот чувства. Я тут, знаете, по-политруковски скажу. Высочайшей необходимости текст. Потому что он про то, что мы люди. Про то, что мы не только представители сил, наций и так далее, а мы еще люди. И мы где-то вот на уровне тех чувств, которые мы испытываем на своей частной территории, мы все еще можем друг друга дотянуться через такую пьесу, как вот эта.
0: Наверное, было бы справедливее, чтобы это комментировала Нана или кто-то из ее соавторок. Но, тем не менее, действительно, благодаря дружбе с Наной и работе я знаю некоторые подробности. Работа над этой пьесой, она не ограничивается только временем работы над пьесой. Группа немецких славистов, филологов, которые так или иначе занимались российской культурой, русским языком и имели в том числе какие-то дружбы и какие-то дела в Украине, украинских беженцев и иммигрантов из России волны после начала полномасштабного вторжения. Да? Круг людей, которые организовывали регулярные встречи и как-то обсуждали, делились чувствами, просто помогали друг другу устраиваться в Гамбурге. Идея с этими запретными чувствами, которые Нана со мной делилась, она очень естественно выросла из их общения и попытки помочь друг другу. Жители Гамбурга, украинские беженцы, которых Гамбург принял, и российские иммигранты, которых Гамбург принял, которых задела, да, эта война. Не только, так сказать, ну, какая-то боль, да, или через какое-то вот, ну, соприкосновение, связанное с происхождением, но и очень лично, да, то есть это немецкие слависты, которые потеряли работу. Им стало стыдно, что они долгое время занимались русским языком, там, и, например, не занимались украинским языком. Они относятся к этому как к продолжающемуся проекту. Они не поставили точку, хотя, конечно, отправка пьесы на конкурс, уже некоторая пауза. В идеальном мире это надо было бы опубликовать, потому что объем материала гораздо больше, чем могло бы поместиться в какую-то пьесу. Они сами читали эти тексты. Каждый текст читался на том языке, на котором брали интервью, на немецком, русском или украинском, и сопровождался каждый текст слайдом с переводом на два языка. Идея вот совместного проекта украинцев, россиян уже революционная. Дело не только, наверное, в том, что человеческие индивидуальные чувства, и часто это неодобряемые чувства, да, то есть как бы стыдно прятать мужа от мобилизации. И в пьесе идет об этом речь, потому что это не героически, ты не помогаешь своей стране. Стыдно признаться, например, немцу, что полгода, который прожила украинская беженка в доме этой немецкой или австрийской, по-моему, да, гражданки, изменили семейную ситуацию в этой семье, где жила эта украинская беженка, которая переживает свое горе. Это звучит так очень интимно, да, и в их пьесе, и в том, как они это представляют.
1: Это может быть совершенно бесконечный проект, которым можно заниматься, в общем, всю жизнь, да, потому что таких человеческих историй много, они редко звучат в публичном пространстве, и это действительно чрезвычайно важная работа, которая, мне кажется, много лет после нас еще будет восприниматься как невероятно важное и точное свидетельство времени.
2: Хочу музей вот этих запретных чувств с обновляемой экспозицией. Мне кажется, нам всем такой очень нужен. Эта пьеса, очевидно, борется с дегуманизацией, да, с временем и войной, которая стирает с нас индивидуальность, да, какие-то человеческие отпечатки. А она нам возвращает нашу уникальность и через уникальность объединяет нас в нечто общее. Ну, как, собственно, искусство и делает, да. Оно выявляет уникальности и общности, и то, и другое, и подчеркивает нашу разность, и делает нас близкими друг к другу. Следующая пьеса в нашем списке – это пьеса Полины Бородиной, которая называется «Берлинский синдром». Полина – автор талантливый, уже в хорошем смысле маститый и давний любимовский. И эта пьеса, на мой взгляд, отличается от ее предыдущих пьес, написанных в России, потому что Полина сейчас живет в Берлине, живет и общается на разных языках. Она говорит на иврите, она учит немецкий, хорошо говорит по-английски. И это ей позволяет оказаться в такой прослойке вот этого мультилингвального Берлина, вот этой международной его в гумусе, в таком, в котором какие-то свои интересные процессы происходят, куда национальным иммигрантам сложно попасть, на самом деле, потому что это, как бы, в общем, не секрет, что мы все склеиваемся по языку, по своему бэкграунду в такие подобия национальных гетто, а вот Полина может так свободно прошивать их все. О чем и пьеса в том числе, да, мультикультурное, мультиязыковое покрывало, где люди живут как в сериале «Друзья», только в сериале «Друзья» не все американцы в Нью-Йорке, а это и немцы, и белорусы, и с русским бэкграундом, и люди из Украины, и из Сирии, и так далее, и тому подобное. И главная героиня, что показательно, тоже ну, не русская Нора, да, она немка, которая тоже ощущает себя больше, чем немка, а вот такой вот как раз, ну как, я даже не знаю, как нет еще, наверное, понятия или слова, да, для этой национальности надмировой, которая до войны мы верили, что туда мы все перекочуем, а вот сейчас это просто такой тонкий цивилизационный слой, покрывающий основные европейские столицы, но все равно существующий. Я его и в Хельсинки здесь вижу, и где бы ни оказался, там в Варшаве, в Берлине, в, не знаю, в Вене и так далее.
1: Так получилось, что я принимал участие в первой читке этой пьесы, но это было не публичное мероприятие. Она происходила на пикнике во время дня рождения Полины Бородиной. Не повезло, я читал «Эмигранта из Пакистана», который не может смириться с тем, что в Берлине существуют нудистские пляжи, и его вход в этот мир по-своему очень тяжелый. Так что я не просто читал, я принимал участие в первом исполнении. Наверное, пьеса Бородиной – идеальный текст для кураторской задачи Дурненкова, потому что это самый эмигрантский текст, который переводит всю эту проблематику, которую мы примеряем на себя, русскоязычных, в какую-то глобальную сферу. Израильтянин и пакистанец оказываются перед лицом пусть разных, но типологически абсолютно сопоставимых проблем. А как бы коренные жители, я думаю, что, наверное, героиня пьесы Бородиной ненавидит слово «коренной», именно потому что ощущает свою вот временность и неукорененность в том мире, в котором она живет. Вот эта вот эмигрантскость как некоторое важное состояние человеческого и политического выбора культуры и социума, она здесь явлена с предельной четкостью.
2: То есть это на уровне как раз национальной идентичности. Да?
1: Абсолютно.
2: Наднациональной, да. Когда, очень интересный текст.
1: Когда в январе я в Тбилиси записывал разговор с Севой Лисовским, то Лисовский сказал очень важную вещь, что, вот если мы говорим про Тбилиси, нам нужно сказать большое спасибо Грузии, которая нас приняла, и оставить Грузию в покое, потому что мы все должны работать в больших космополитических городах. В этом смысле Бородина невольно отвечает Лисовскому, да, здесь как раз та среда, которая может стать, прекрасным образом может стать материалом для пишущего на русском языке автора, и этот результат, он, мне кажется, тоже абсолютно интернациональным. Я хорошо себе представляю, как эта пьеса будет переведена на другие языки и будет исполняться на самых разных площадках.
0: Можно вам вопрос задам? Как вы ответили себе на вопрос, что такое берлинский синдром?
2: Мне кажется, что Полина здесь рассматривает не конкретный Берлин, да, а некое наднациональное состояние человека между центром и краем. Постоянное, да, нахождение между центром и краем, потому что у него нет дома и нет места, куда бы он мог уехать одновременно. Буквально состояние вот в этом нигде, по которым находятся такие же люди, как они. И они могут строить отношения и проживать жизнь полностью, целиком, не выходя из этого места между центром и краем. Мне кажется, вот про это. Ну, может, я ошибаюсь, может, мне нужно пожить в Берлине, чтобы...
1: Мне кажется, что берлинский синдром, возможность находиться на одной территории в один и тот же промежуток времени и ощущать свою слабую причастность к человеческим связям, к месту, постоянно критически относиться, это, мне кажется, тоже важная составляющая пьесы, к модным политическим лозунгам, когда попытка протестовать против протеста воспринимается аудиторией как перформанс. Как бы что здесь настоящее, мы не знаем. Люди, которые видят этот протест, который писан пьеса, тоже не знают. Все смещено, и все неустойчиво. Вот это, наверное, и есть берлинский синдром.
2: Последняя пьеса в подборке этого года Это пьеса Марины Давыдовой, которая называется «Land of No Return», «Страна, в которую нельзя вернуться» или «Страна невозвращения». Как бы вы перевели это название?
1: Ну, тут, безусловно, есть какая-то отсылка, так сказать, к точке невозврата. Но действительно, я бы перевел «Land of No Return» как «Страна, куда не вернуться».
2: Этот текст написан на русском, а название на английском, что, наверное, нам говорит о каком-то приеме обобщения. Ну и понятно, каком, потому что, в общем, героиня этой пьесы, в которой я вижу саму Марину и ее биографию, она родом из Баку, переехала в Москву. После ее переезда уже через несколько лет случились вот эти печально известные погромы, которые заняли несколько лет на самом деле, но, наверное, вот пика достигли в 90-м году. И потом она еще раз уезжает в пьесе, уже на этот раз в Берлин, да, где проживают персонажи Полины Бородиной. И уезжает из России, потому что, да, преследование русских властей вследствие антивоенной позиции. Поэтому страна невозвращения — это и, наверное, Азербайджан, вернее, город, да, и Москва, в котором героиня оставляет квартиру. И все места, всех персонажей, которые оставляют за собой, как лот, вот эти места, и стараются туда не вернуться, стараются не обернуться, да, потому что оборачивание грозит смертью, оборачивание грозит муками, грозит невозможностью пустить новые корни на новом месте, да, потому что ты смотришь назад, а не вперед, не в свою жизнь и так далее. Ну, понятно, что у этой фигуры библейской, да, много-много всяких выводов других. И пьеса, собственно, начинается с того, что героиня говорит о том, как устроено, на ее взгляд, чистилище. Чистилище — это такая комната, где тебе показывают твою жизнь. Ну и после чего мы, собственно говоря, видим, как автор устраивает таким образом и себе, и своей героине чистилище, рассказывая ее жизнь, жизнь ее близких, начиная с конца 80-х до наших лет.
1: Она обращает наше внимание на то, какие именно исторические обстоятельства превращают жизнь человека в освобождение от этих вот стереотипов и тем самым перемещает этого человека в чистилище.
0: Ну и, конечно, все, что касается сейчас начала распада империи, да, а именно всех межнациональных конфликтов конца 80-х годов, это очень болезненная тема. Отказ героини от идентичностей и стереотипов мне как раз в этом свете видится скорее малодушием, чем доблестью. Простите.
2: Эти герои, которые разлетаются, слетаются и разлетаются вновь, они не то что обретают какую-то мудрость в конце, то есть они как бы, в общем, остаются в своих каких-то субъективных представлениях о мире, о том, как он устроен, и в конце идут монологи о людей, когда-то уехавших из Баку, а нынче живущих кто в Харькове, кто в США, кто в Краснодарском крае. И просто понятно, что вот где они приземлились, на какую часть, там, сторону фронта, да, там они впитали свои новые верования и идеи, готовы, ну, на новый виток вот этого чистилища без возможности выйти из этой комнаты, да, осознать что-то. Мне кажется, там такое про то, что человеческая природа мало чему учится. Зрителю дается возможность увидеть, что каждый из этих кругов перерождения есть все-таки дверь, в которую можно встать и выйти, да? Но герои не видят этой двери. Там, вот эта Лада, героиня, в конце встречается с Кемраном, азербайджанцем, чья семья, собственно говоря, спасала когда-то ее отца, но они об этом не знают. И вот они совершенно как люди с противоположных сторон баррикады схлёстываются и расходятся в разные стороны.
1: С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. Встретимся через неделю.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55 тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом из, оп-

0: исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Ман, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
1: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
0: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
1: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
0: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия-32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия-32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Кнаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще неопубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу

0: показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить, и то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают, хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть на это, тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. В литературе, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется, тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, Да, скорее, как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых они были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. И получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. в России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не будем подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес. Смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, в 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер» тогда, когда еще никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: за тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: хороший
1: большой.
2: Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто... так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободном мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить, как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах. И, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, ну, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказала, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, в другим аспектом не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
1: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку вот такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот, как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенную

0: Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление, российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
1: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Эта пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
1: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например, точнее, мораль коллективного самосохранения, вот так правильнее будет сказать. Эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
1: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
0: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой, простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся, как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год, можем и дальше копнуть, как бы, мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти, все зависит от того, какую дефиницию слова пропаганда мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки,

0: за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивным. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же внутри этой пропаганды другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов. Без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они рисуют ее со своей, с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящие русские, она такая, типа, построенная вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понятно, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровни. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
1: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
1: Но они принимают антитеррористические законы, конечно, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности, такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
1: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
0: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиаорганизаций, построена, ну, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фрида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
1: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не
0: Они не
1: законами и
0: писаны
1: не этикой.
0: профессиональными
1: Да,
0: журналистами.
1: они писаны начальством.
0: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждое медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение, люстрируемого. Третье, общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади. Но это, конечно, это плач. Это не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которые как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиаорганизаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
1: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
0: Люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли, еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, вот Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, ну, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот, мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения. каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципа. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии, да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
1: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Офкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
0: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее – это, скорее всего, на 100% не убережет, я не наивный здесь, это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос в том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня... Опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не должно быть никакой поддержки. Сразу же надо забрать деньги у всех вот этих пабликов, ботаферм и всего остального. И в целом, наверное, уже пора предусматривать какие-то защитные меры от организации подобного рода фальшивых маркеров общественного мнения. Потому что ботаферма – это, по сути, фальсификация общественного мнения.
0: Ну, не только.
2: Вот. Ну, не только. Помимо прочего.
0: Вот. Но это еще способ распространения дезинформации, это еще способ подавления альтернативных взглядов.
2: Да-да-да. Но именно под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
0: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, здесь еще один момент. Это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
2: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию. А именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека. Чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не было.
1: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации?
2: Конечно, да, мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
0: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет финансировать то же самое. То есть тут тоже не надо впадать в иллюзию, там, условное, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правая, а то и правая радикальная.
2: Да, конечно, обязательно.
0: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
2: Абсолютно.
0: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть, мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь, да? Или в Британии, да? Вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь. Mm-hmm.
2: Я здесь должен уточнить. Я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще. В том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
0: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
2: Сложный вопрос, не знаю.
0: Мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер. Пожалуйста, вот через них коммуницируйте с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисса не должно быть.
2: Можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
1: Но почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там функционируют наравне с негосударственными.
2: Вполне есть.
0: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
1: А во Франции разве нет государственного телеканала?
0: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше, чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
2: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
1: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
2: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское путинское вот это государство оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти...
1: Разговоры о важном.
2: Разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет психофункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, «не убей», «не укради». Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями. Плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
1: Кроме образования еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
2: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
1: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже, вы считаете, частью пропаганды?
2: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
0: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор – это, безусловно, чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепция идентичности, через которую вот, собственно, государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями – это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы, опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и без сомнения наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы, ну это же наша работа, это как журналисты, да, учителя. В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это опять же люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто как бы являются заложниками тех обстоятельств. Ну, как бы журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят. И они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
1: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
3: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться. Или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
1: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
3: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
0: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно, потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования, и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но тем не менее мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ. И давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, учителей.
1: Здесь, знаете, так и хочется сказать. Я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
3: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется и как раз вот на уровне семьи тоже.
1: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
3: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
0: То есть, по всей видимости... Думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
1: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
0: И это уже будет травмой. Так, и это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем. Поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
3: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это же, в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
0: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, которых, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием. И это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами, история про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые их Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот мы с этим столкнемся. Дальше,
3: абсолютно
0: как,
3: точно.
0: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем. Я вот сейчас фантазирую как раз негативный сценарий.
1: Да-да, очень пессимистичный. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономны. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
0: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление. Причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому действительно, это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
3: Да, я согласен. И, конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
1: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
3: Постоянно. Это задача общества – не допускать такого.
1: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе. Дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
3: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
1: Илья?
0: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором. А в течение, по крайней мере, он сказал одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. Мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
1: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но тем не менее шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
4: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там, с... Дело в том, то, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Но у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил

0: это я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну, просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне. Так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
0: Переехал я в 17 лет, получается, и закончил я только музыкальную школу, я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года, у меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог, как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой, играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном, и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что-то?
0: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's, это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой, как бы, более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
0: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался. Но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
0: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Редгейт дал свою лекцию

0: онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
0: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
0: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить. У меня достаточно много учеников. И это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
0: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотипы, которые есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
0: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав и уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией и русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
0: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуева спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента началось мой такой, начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Вот так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
0: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем не противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
0: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин «современная композиторская музыка». Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м, очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи по мере.
0: Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болиес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болиеса. Не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
0: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, Лихт, которая, в которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
0: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1.5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой, то есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом, он джазовый тромбонист, и поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще? Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье, у меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали», да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова, но дело в том, что Лукас, это студент третьего курса консерватории московской, он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века, да, то есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так, вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, звучание, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутренние... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень, очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть дуэт для виолончели и оркестра. И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Угу. Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я... Ну,
0: допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот эта контрабасовая флейта, которая напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца. То есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем Didem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах, а может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский тернтейблист. Да, тернтейблист — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Сультани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже, возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, ну, потому что оперы настолько абсурдны, нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, то, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из улицы Сезам, и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание. Такое.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то 100%, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или то и не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да, я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот, так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивают аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под Луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях 1.5 часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому как бы нет предела фантазии человеческой, мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего, почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость, просто кто-то так как зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбом, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушают ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом.